Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Ну как после такой песни не вспомнить летнюю историю? У меня есть один знакомый, его зовут Дмитрий. Мы пошли на рыбалку, и он все утро колотил себя в грудь, что именно он будет готовить уху. В итоге, практически сразу он уснул, просыпается, говорит: «Извиняйте, так и так, вот уху варить я, видите ли, не в состоянии сейчас». С тех пор он лже-Дмитрий.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно в поезде со мной произошел очень такой необычный случай. Мужчина сидел напротив и заваривал себе лапшу быстрого приготовления. Не спеша ее размешивал с очень задумчивым видом. Где-то минут 5 это продолжалось. А потом он очень громко на весь вагон спросил: «Здесь есть врач?»
1: Я с тобой по городу, автобус пустой. Он так же, как и я, за тобой.

0: Новая песня на русском.
1: Через
2: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
0: Русская

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в гостях у друга, ехал в метро и наблюдал такую картину. Значит, у парня в телефоне открыта карта московского метрополитена, и он пытался понять, видимо, как ему лучше проехать. Он смотрел на карту, на обозначение станции в вагоне, потом опять на карту. Вроде обычная ситуация, да, но был такой небольшой, но важный нюанс. Мы были в Питере. Я не стал ему ничего говорить, подумал, пусть разбирается сам. Вот люди за квесты огромные деньги платят, а тут интересно и бесплатно.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Буквально вчера стоял в очереди в продуктовом. На кассе женщина очень долго учила дочку математики. Говорит, смотри, вот один леденец стоит 10 рублей. Сколько мне нужно заплатить за 4 леденца? Дочка молчит, женщина начинает смеяться, подшучивает, что она еще маленькая, да, не умеет считать, и сама дает кассиру 30 рублей.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно подруга рассказала такую практически детективную историю. У них женский коллектив, небольшая фирма, директор мужчина, один парень. И к ним в офис заходит коллега из соседней компании и на полном серьезе спрашивает: «Девушки, у меня к вам серьезный разговор. Кто из вас Вячеслав?»

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Знакомый недавно рассказывал, в чат детсадовской группы пришло сообщение от воспитательницы. Завтра у нас концерт и фотосессия. Просьба одеть детей в народную одежду. Ну, мамы уже привыкли. Всю ночь бедные, несчастные шили дочкам сарафаны и кокошники. Утром воспитательница видит вот этот второй состав ансамбля «Березка». Спрашивает, что происходит. Мамы ей отвечают. Там, Ольга, Санна, да? Вы сами же написали «привести детей в народной одежде». И воспитательница такая: опять этот Т9 на телефоне. Не народный, а нарядный.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно на почте получал посылку от родителей. Кстати, мам, спасибо за варенье. Оно, правда, лопнуло, но тем не менее. Хорошо, что она этого не слышит, спит наверняка. Ладно, да, даже вот, в рифму получилось, да. Тем не менее, варенье. Передо мной, в общем, стояла женщина и сказала: «Мне, пожалуйста, 3 больших конверта». Ее спрашивают: «Больших А4, да, вы имеете в виду?» И она, знаете, что ответила? «Ну хорошо, давайте 4, что с вами делать?»

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Да, мне кажется, у каждого из нас есть самый любимый враг. И это может быть и баня. Например, вот у меня есть знакомый врач, и к нему постоянно привозили мужчину, ему после бани всегда становилось плохо. Он его спрашивает: если вам плохо после бани, вот зачем вы туда ходите? Объясните. И он такой: потому что париться полезно.
1: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.

0: песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

0: сна. Как же это хорошо. А будет еще лучше.
1: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно один знакомый проходил медосмотр, и психиатр его спрашивает: есть жалобы? Ну, тот отвечает: вроде нет никаких. Сонливость, усталость, апатия, отсутствие мотивации к работе. Да, а вот это есть. Это нормально. Следующий.
1: Реклама на русском. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Проси, что хочешь. Я все пообещаю. Рекламная служба Русского радио. 5797799. Код 499.
10: Русское радио. Золотая история. Авраам Руссо. Обручальная.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в гостях у племянника. Я этого не знал. Оказывается, современные игрушки делают так, что они говорят не только, когда на них нажимаешь, да, но и когда с ними долго не играешь, чтобы привлечь твое внимание. Вот и представьте картину. Ночь, я иду в уборную, и такой голос из игрушки. «Ку-ку, малыш, я тебя вижу». Хорошо, что уборная была недалеко.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 27 градусов.
2: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 12.
3: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно в супермаркете наблюдал такую картину. Женщина складывала покупки в тележку, а ее муж, видимо, задумался и начал машинально укачивать тележку, как, знаете, такую детскую коляску с хлебом, колбасой, квасом. Как же это было мило.

состоялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Русское радио представляет. Дружка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят девчонки, юбки по колено. С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
1: Так появилось «Ну где же вы, девчонки?», так появились «Маленькие девочки», так стоят девчонки у метрополитена. И, в общем, история с девчонками просто прилипла к группе «Руки вверх», и поэтому с того момента мы уже стали самой девчачьей группой.
0: 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио. Что слушает страна?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться

0: по всем параметрам.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Невеста бросила букет таким образом, чтобы поймать самой. И этим очень насторожила жениха. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Это уникальный случай, когда мы не только можем сказать, когда все будет хорошо, но и во сколько. Ровно в 7 утра на Русском радио встречайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы».

0: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 27 градусов.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
2: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Застройщик ООО «СЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
3: Реклама на русском.
4: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
5: Близорукость – это не болезнь, а дар. Хочешь – узнаешь людей на улице, а хочешь – нет.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России в преддверии визита в КНР обратился к китайскому народу. Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина достигли беспрецедентного уровня. Путин назвал Си Цзиньпина давним добрым другом и подчеркнул, что товарооборот между странами уже превысил 200 миллиардов рублей, а расчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Также президент поддержал безвизовый режим между странами и заявил, что Россия и Китай, далее цитата, «не дружат против кого-либо, а выступают за международное право, глобальную безопасность и сотрудничество». Визит Путина в Китай начнется сегодня и продлится 2 дня. Президент прибудет в Пекин во вторник вечером. Встреча с председателем КНР Си Цзиньпином запланирована на завтра. К другим новостям, автовладельцы смогут вернуть часть стоимости полиса ОСАГО при отказе от страховки до начала ее действия. Водителям, отказавшимся от полиса, выплатят часть страховой премии за вычетом 22% расходов страховой компании на ведение дела и отчисления в резервы. Такие изменения в правила ОСАГО разработал Центробанк. Проект указания опубликован на сайте регулятора. Сейчас страховая премия не возвращается даже в том случае, если полис фактически еще не вступил в силу. Опрос показал, сколько наличных денег носят с собой россияне. В среднем у каждого в кошельке лежит 4000 рублей. При этом у мужчин обычно немного больше, чем у женщин. Больше всего налички при себе имеют люди с вузовским дипломом. А вот у людей со средним образованием с собой обычно около 2000 рублей. Они больше полагаются на банковские приложения и карты. Курсы валют на сегодня: юань 10.83, доллар на вторник 72.35, евро 84 рубля 7 копеек. На этом пока вся информация. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Здравствуй, страна!
4: Русские перцы!
3: Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив, сделают утро, даешь позитив! На русском радио.
5: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, радунусики вы наши! Давайте просыпайтесь скорее! Мы вас уже ждем здесь для того, чтобы обниматься, для того, чтобы бегать. Кто-то бассейн уже сделал себе дома прям, да, чтобы не ждать, нырнул туда. Вот, кто-то водные процедуры сейчас принимает, тот на работу едет, тот в пробочке стоит. Но самое главное, что без 5 секунд лето просто уже. Здесь главное на главном. Русский перс на русском радио. Полина Жукова, Дима Морозов, меня Антон Юрьев зовут. Люди, привет!
6: Доброе утро! Утро.
7: Мне кажется, у нас, Полинка, часы спешат, потому что у нас уже лето наступило.
6: Да.
7: Да. 30 градусов сегодня, Антон.
5: У кого?
7: У всех.
5: Господи, я думал, это температура тела. Диман, я уж прям хотел тебя это самое обнять, откачать.
7: Нет, там 36,6, слава богу. Ну что, сегодня будет жарко здесь, в нашей студии. Почему?
8: Жаришка.
7: Потому что мы будем играть в игрушку «Слово на вылет».
6: Мы будем играть в игрушку «Против правил».
5: Да, 10 тысяч.
7: Поэтому будем подогревать интерес к сегодняшнему дню с помощью перченого гороскопа.
5: Ну и, конечно же, будут песни, под которые нужно танцевать.
6: Давайте начнем.
5: Давайте.
6: Я уже прям не могу.
5: Давай, поехали.
2: Главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском

0: Перцы на русском радио.
1: Тактильные новости с утра.
2: Давай.
1: Дефицит объятий и рукопожатий увеличивает риск депрессии, а также снижает продуктивность, заявили врачи.
2: Я вам каждый день это говорю.
3: Да. Да, поэтому ты сам с собой здороваешься.
2: Да.
3: Вот это.
2: Да, сам себя обнимаю, конечно.
1: В общем, всего 20 секунд объятий в день помогают улучшить эмоциональное состояние на 15-20%. Без тактильного контакта растет гормон стресса кортизол, падает гормон счастья серотонин, а вместе с этим происходит и приходит усталость, тревожность, раздражительность и бессонница. Удаленная работа, как отмечают специалисты, ситуацию только усугубляет.
3: Да?
1: Конечно, если ты на удаленке, тебе нужно ввести эти суперчасы, значит, когда ты с кем-то идешь обниматься.
3: Конечно.
1: Как вообще работать, я не понимаю.
3: И домашних ты достал, они с тобой же не здороваются.
2: Вот
3: даже.
2: Именно.
3: Они тебя не похлопают по плечу, понимаешь?
2: Не, ну вы можете, в принципе, нанять какого-то вот на сайтах объявлений коллегу на час, чтобы он приходил, просто обнимал вас.
3: В начале каждого часа он просто будет звонить в свою дверь, ты будешь открывать. О, обнялся, пока.
2: Да, все, давай, пока, 15 секунд, 20.
3: Ужас, ужас.
1: А мы вот сегодня норму еще не выполнили.
3: Не выполнили, вот правильно Слава спела. Это одиночество, да.
1: Да, так что быстро всем обниматься.
3: Ну-ка, дети, в круг.
0: Русские перцы на русском радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27 градусов.
5: Спонсор программы ООО «Фрешка».
6: Какие планы на майские?
7: Обновиться во Фреш. В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили G-Tour. И каска в подарок.
6: Звучит выгодно.
7: Новый G-Tour от 2 миллионов 39 900 рублей во Фреш. Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр Фреш G-Tour. Аксайский проспект 19. 320 37 71.
5: АО «Альфа-страхование».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
8: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-392-44741.
0: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Слышишь этот ритм?
10: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.
11: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
12: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от «Русмедиа» 700 тысячам ростовчан с индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
13: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
14: Считать баранов от бессонницы? Не помогает. Считаю, гружу, везу на рынок, продаю и до утра мучаюсь. А не продешевил ли я, а?
15: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
16: Без тебя туман, без тебя темно, без тебя капкан, без тебя не...
0: Русское радио.
17: Прости мне мою печаль, позволь мне немного слез. Ты скажешь, что между нами все было не всерьез.
0: Только любимое.
18: Больше никому, а тебе никому. Чувства на виду, обнаженные.
0: Только лучшее.
19: Мне просто нечего терять, кроме одной твоей любви. Кроме одной твоей любви, цена.
20: слушаете лучшее, любимое на русском.

0: Вся страна в ожидании инструкций. Сейчас дадим. Реактивный гороскоп русских перцев понеслось. Овны, неожиданное предложение заставит вас изменить планы, и это к лучшему.
1: Дорогие коллеги тельцы, сегодня ваше упрямство телячье сыграет вам на руку, поэтому не отступайте.
2: Коллеги-близнецы, день принесет яркие эмоции, которые вы давно не испытывали.
0: Раки, не бойтесь говорить о своих желаниях вслух. Вас услышат.
1: Левушки, сегодня важно не победить, а сохранить все-таки хорошие отношения.
2: Дева, вас ждет приятная находка или неожиданная удача в мелочах?
0: Весы, старый вопрос, наконец, перестанет вас беспокоить.
1: Скорпионы, кто-то пытается вывести вас из равновесия. Не поддавайтесь.
2: Стрельцы, ваш энтузиазм сегодня способен заразить целую команду.
0: Козероги, день подходит для важных покупок и разумных вложений.
1: Водолеи, ваша идея кажется сегодня намного перспективнее, чем вы думали.
2: И рыбы, неожиданная поддержка появится именно тогда, когда она нужна.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Что слушает страна? Может, я была тебе посланием. Русское радио.
4: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
3: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: богатстве? Столько условий.
7: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
14: Подробнее на билайн.ру. 12+.
15: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
16: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
17: 16+.
18: Ура, премия!
19: И мне пришла.
18: И мне.
1: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
19: О, да.
8: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
20: Как моя диета? Это кошмар! Пятый вечер не могу найти врага, чтобы отдать ему ужин. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: На русском радио.
1: Ну что, друзья, пришло время нейросетевых новостей. Я изучаю активно эту историю и выяснил, что больше половины, это 54%, наших соотечественников уверены, что они глупее нейросетей.
2: Нет!
3: Нет!
2: Нет!
3: Не согласна.
1: То есть ты не считаешь себя глупее нейросети?
3: Нет, я умнее.
1: Да?
3: Конечно.
1: Ну ладно, мы проверим это.
2: Ее же все называют, знаешь как?
3: Я могу ответить на все вопросы.
1: А ты...
2: Нано-банана.
1: Вы в 13%, которые называют отрыв существенным.
2: Мы думали, мы НДС.
1: Да, только треть участников опроса уверены в своем превосходстве над ИИ. А, нет, вот ты вот этих 30%. Чаще других технологий считают умнее себя молодые люди от 18 до 24
3: лет. Это тоже про меня.
1: А реже всего такое мнение разделяет старшее поколение от 65 лет.
2: Я здесь.
1: Кстати, женщины соглашаются с превосходством ИИ чаще мужчин.
2: Ты согласна?
3: Нет, я же сказала.
2: Вот и все.
3: Все. Закрыта, значит, тема.
2: Дед и внучка против.
1: А я считаю, что мы все-таки тупее, глупее нейросети. Да, они, конечно, иногда совершают ошибки, но ты попробуй вот так вот нарисовать картину, как сделала это нейросеть.
3: Я, например, попробую.
1: Или напиши песню, как это делает нейросеть.
2: Угу.
3: Попробуй.
1: Или сочини рассказ.
2: На русское радио. И пусть она зазвучит здесь, понимаешь?
1: А у меня есть ощущение, что у нас некоторые песни уже написаны нейросетью.
2: Да ладно, бросьте, давай потанцуем. Я
1: русская красавица.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: Русском радио.
1: Ой, знаешь, я сейчас что вспомнил, Полин?
2: Чего?
1: Как мы с тобой сидели на золотом граммофоне.
2: Так.
1: Вот в прошлогоднем,
2: смотрели,
1: значит,
2: на Антоху?
1: Да, Антоха был на сцене. Мы с тобой сидели в зрительном зале. Потом, значит, случилась ситуация, когда мне сказали: Дима, на вылет! И посадили рядом с тобой Алсу.
2: Да, был
1: и
2: такой.
1: И ты получила миллиарды просмотров в интернетах.
2: Да.
3: У меня сейчас прям это самое прям отлегло, потому что я-то со сцены смотрю, сидит Морозов в Жукове, потом смотрю, думаю, ничего себе, судьи песни Морозов, как преобразился. Сидит красивый, в платье, думаю, что творится-то, как тебе не стыдно, Диман?
1: Вот это мне все напомнило нашу игрушку «Слово на вылет», когда вот что-то ценное берется
3: и вылетает.
1: И вылетает.
3: Да, вот, к примеру, зарплата за сутки. И вылетает.
1: Надо вернуть это ценное слово на место в песню.
2: Отлично. Давайте поиграем скорее. У нас колонка от Русского радио на кону. Звоните скорее. 8-495-995-105-7.
3: Ждем.
0: Главное утреннее шоу страны. На Русском радио. Русское радио представляет. Десятилетие группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят девчонки, юбки по коленам. С утра и до вечера, каждый час. Слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
4: Мы уже доделали практически песню, и отрубился свет во всей гостинице. Все вырубил. И все, что было записано, не сохранилось.
0: 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио. Реклама на русском.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
6: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
7: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд в ассортименте 400 граммов 399 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
13: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации ребенка. Новая карта 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
16: А поехали всей семьей!
17: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
18: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
19: Если ничего другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию.
10: Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 4.

0: На русском радио «Слово на вылет».
1: На зарядку становись! Оп! Хорошо, сейчас девочки. Хорошо, тут хрустнул, тут нормально, суставчики все хорошо, и ручками и холоп, ножками топ, и прекрасненько. Вот и размялись, дорогие друзья! Это «Слово на вылет», легендарная игрушечка на русском радио. До нас дозвонилась Настенька из города Чебоксары.
2: Настя, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро, милые перчики.
1: Привет, милая Настенька.
3: Ну, а почему вы миленькие? Расскажите нам, пожалуйста. Нам так редко говорят комплимент.
4: Да. Я вас очень люблю, с удовольствием слушаю каждое утро.
1: Вот,
4: поэтому миленький.
2: Спасибо.
3: Спасибо огромное.
2: Настя, мы для вас работаем.
1: Да.
4: Спасибо большое.
1: Вот только для вас. Да. Настя включилась, можно выходить в эфир.
2: Настя, мы будем надеяться и желать вам, чтобы вы получили сейчас классную фирменную колонку от русского радио. Достаточно всего лишь навсего в очень известную песню вернуть слово на место. Это будет у нас Филатов и Кэрос. Песня называется «Движ», если вы ее помните, если вы ее знаете. Вот, значит, вам не составит особого труда туда вернуть назад слово. Готовы слушать?
4: Готовы.
3: Мы желаем вам удачи, Настенька.

0: Вот и все.
1: Да, на каком движем?
2: На постоянном движем.
0: Это слово приносит вам фирменную колонку от Русского радио, Настенька.
1: И годовой контракт.
2: Спасибо большое. Фирменной колонки у меня еще нет. Только вчера вот слушала игру и думала, вот колонки у меня еще нет.
3: Вот видите, как быстро у вас сбываются мечты.
1: А там такая колонка, которая, если выигрываешь две, то можно сделать стерео.
0: Мы еще, кстати, сами ее в глаза не видели.
1: В глаза не видели? Настю?
0: Сейчас и Настю, и колонку. Сейчас после эфира пойдем посмотрим, что мы вообще за колонки
1: раздаем. И колонку, и Настю. Настю, принесите фотки. Вот, будем все рассматривать. Вас обнимаем, целуем. Спасибо за игру.
0: Пока!
4: Слово на вылет на Русском радио.
5: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: На Русском радио.

0: Реклама на русском.
1: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина!
4: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
5: «Высотаремстрой» продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
6: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
7: Даже не знаю, братцы, кто из вас достоин такого пилота.
6: Военная драма «Литвяк».
8: Зато, может быть, догадаются, что ты женщина.
6: Возрастное ограничение 16+.
9: Села где?
10: Вот здесь.
9: Прекрасно, у немцев, да?
6: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
11: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
12: Обстановка в моей квартире настолько аскетична, что когда привожу гостей, говорю: «Упс, меня ограбили».
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Русское радио. Все будет хорошо.
15: А завтра снова я проснусь один.

0: Радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. США еще на 30 дней продлили разрешение на отдельные операции с российской нефтью, которая уже загружена на суда. Об этом сообщает РИА Новости. Решение позволит наиболее уязвимым странам получить доступ к нефти, которая сейчас находится в море. Вашингтон готов отдельно прорабатывать лицензии с государствами, которым нужны такие поставки. Какие именно страны имеются в виду, не уточняется. Возможности многодетных семей в Ростовской области получить единое пособие на детей расширят. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания Донского региона. Согласно предлагаемым поправкам, многодетные семьи смогут претендовать на получение пособия даже при условии, что их средний душевой доход превышает официальный прожиточный минимум, установленный в Ростовской области, но незначительно, не более чем на 10%. Новая норма начнет действовать с 1 января текущего года. Количество зарубежных направлений с прямыми перелетами из России тем летом снизится на четверть по сравнению с зимним расписанием. Об этом сообщает АТОР. По данным организации, без пересадок можно будет улететь примерно в 32 страны. Точная цифра зависит от того, восстановятся ли рейсы в Саудовскую Аравию. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр» на Гагарина.
3: Классный тенок мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп-Запад мне муж купил и не копил.
4: Забирайте ваш Тенет уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За Тенет в Олимп-Запад. Город Ростов-на-Дону, улица Каширская, 8/5. Телефон 303-302. Кредит предоставляется банком-партнером АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Второй час, дорогие друзья, в компании главного утреннего шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Полина Жукова здесь, Дима Морозов тут, меня Антон Юрьев зовут. Люди, приходите ближе, ближе.
2: Доброе утро.
3: Сегодня, кстати, праздник, Антон, но не наш с тобой.
1: Почему?
3: Ну, мы не доросли пока еще интеллектуально до кубика Рубика.
2: А я тоже еще как-то
1: не... Ты нормально, ты переклеиваешь наклеечку, собираешь его за 30 секунд.
2: Хитростью его.
3: А есть такие кубики Рубика пустые, с наклейками. То есть ты прям наклеишь как надо тебе, да?
1: Потрясающе просто. Но сначала нужно пошурудить руками с очень умным видом. Итак, время пошло. Все.
2: Ну, кстати, впереди летние каникулы, все меньше дней остается учебных. Можно, кстати, вот попробовать вместе с ребенком летом этот кубик Рубик и собрать.
1: Ты хочешь 3 месяца на это потратить?
2: Ну, а почему бы и нет?
3: Я всю жизнь потратил на это, пока еще не получилось.
2: Хотя нет, на самом деле, вот каникулы, они же вот и в школе, и в кружках, и в секциях. И каникулы это не только для детей, но и взрослые же мы тоже будем отдыхать, потому что бесконечные эти развозы, уроки. Устали, скажу честно. А вот дети, наверное, многие, кстати, будут все лето думать еще потом, чем же мне заняться еще с сентября. Чем
3: какой
2: же...
3: кружок устроиться?
2: Да, какой кружок? Куда еще, чтобы мама меня возила? А вот, ну, кстати, Юська у нас не с сентября выбрала себе увлечение, а вот с середины года. Я вот всем рассказываю, мне кажется, это так удивительно и увлекательно. Она ходит на фехтование с февраля месяца. Я, по-моему, вам уже рассказывала, но кто бы мог подумать, что она так увлечется таким необычным видом спорта, потому что большинство, ну, чем занимаются? Я никого не обижаю, это все классные варианты досуга. Это гимнастика, танцы, фигурное катание. А она, кажется, давно мечтала о фехтовании, говорила нам с мужем, но мы никак не реагировали. После тестирования специального, которое она проходила, при поддержке там, одной компании, которая занимается спортом, было выявлено, что фехтование для нее является идеальным видом спорта.
1: Ну так, ты понял, Саша? Они никак с мужем сидели и не реагировали до момента, пока дверь не открылась. Она вошла в костюме миледи. Знаете, родители, я хочу вас подколоть слегка.
3: Мне интересно, к чему она готовится?
2: У нас турнир будет уже в начале июня.
3: А, ты про это. Ну ладно. Ну, друзья, напишите, пожалуйста, ваше самое необычное увлечение детства. Что это было, мы очень хотим узнать. Напишите в соцсетях, в комментариях под постом с темой дня.
1: Да, если вы занимаетесь фехтованием, ну, в сезон шашлыков, конечно, да, то, пожалуйста, тоже напишите нам. Куда? В мессенджер напишите.
3: Да.
1: Вот, в личечку. Вот.
3: Либо смски.
2: Да, 8-916-003-105-7.
0: На русском радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ваше самое необычное увлечение детства. Вот написал Витек, что он очень любил играть в детектива и все время расследовал, куда деваются пропавшие носки. Было ему лет 5-6. Ну, кстати, работает он теперь по профессии.
2: Ну что, Витек, заходите ко мне. Мне надо тоже порасследовать чуть-чуть, куда деваются мои носки.
3: Слушай, я на самом деле, для меня это большая дилемма. Вот, да. Я даже хотел вот, действительно в нейросеть обратиться, чтобы она написала песню. Куда уходит вот это вот
2: носки.
3: Все? Я реально не могу.
2: Я думаю, что просто стиральная машинка питается ими. Ей нужно что-то есть.
3: Я нашел решение, все. Значит, я это самое, хотя бы, но какая-то отметинка на носочке должна быть. Не дырка, я имею в виду, да? А какая-нибудь отметинка, например, полоска или там какой-то логотипчик маленький.
1: Это спасает.
3: Или там, не знаю, вот Сандой, Мандой, там еще что-то, да? Так в итоге, я купил носки 7 дней недели. Ребят, один нет, тебя... вторника.
2: Вот, я тебе говорю, что куда-то исчезают.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
5: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 27 градусов.
6: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12.
7: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ-СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
10: В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
11: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
15: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
16: Высоторимстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высоторимстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высоторимстрой».
17: «Роколов» вместо тысячи слов. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
18: Птица счастья была подозрительно синей.
19: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Русское радио. Все будет хорошо.
12: Что слушает страна.
11: Выше неба паруса. Свой полет по жизни легким сделай сам.
6: Русское радио.
3: Первая, самая любимая музыка.
6: Только любимая. Только лучше.
3: Все решено. Мне не звони, не люблю я.
6: Слушайте лучше.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Срочно пишите нам во все мессенджеры 8-916-003-105-7. И также можно, кстати, писать смс и ммс. Мы все принимаем. Вот нам лапки написали. В 7 лет решила, что должна играть на виолончели. К слову, виолончель была больше меня в размере. Мне ее торжественно выдали в музыкальной школе в чехле. И я шла по всему городу с ней счастливая. Через год преподавателя сократили. Я со всего города Балхаш была у нее единственной ученицей. Вот и все. А сейчас бы вдруг в оркестре бы играла. Эх, загубили талант.
2: Да,
3: это самое счастливое время. Я помню, я шел с этим...
1: С аккордеоном.
3: Да, нет, с баяном. Нет, а с аккордеоном это Воробьев шел. Вот, по Лос-Анджелесу. А я шел, и я помню, так это тяжело было. Но оставлять нельзя было, потому что он стырит.
1: Конечно.
3: Я помню, я вот сел ни с того ни с сего, думаю, как в фильме это, вокзал для двоих. Сяду где-нибудь в поле, когда полно.
1: Я думал, ты будешь всем говорить, сама-сама-сама.
3: Нет, сама-сама-сама, это как бы... А сольфеджио будете давать? Сама-сама-сама-сама-сама-сама.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
6: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019008 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112190002008799. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
8: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию.
16: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
17: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
18: Кошелек как луковица. Открыл и заплакал. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Чем вы увлекались в детстве? Напишите нам, пожалуйста. Вот пишет нам Аленка, которой 58 лет. Она, когда ездила в пионерлагерь, занималась там в цирковом кружке. И одна среди мальчиков выпиливала лобзиком корабль.
2: Ой.
1: А вам слабо?
2: Мне кажется, я знаю эту девочку.
1: Да?
2: Да, у нас была тоже одна девочка, которая лобзиком со мной выпиливала.
3: Ух ты.
2: Угу. Потом мы с ней выжигали еще котенка. Ну, в смысле...
3: Кого?
1: Дима, аккуратнее.
2: Картинку с деревянным котенком.
3: А, господи, на дощечке.
2: Да. Сначала лобзиком пилили, потом выжигали.
3: Сейчас просто люди напряглись.
2: Картинку выжигали.
3: Сначала выжигали котенка, ой, а потом принялись за собачку. Давайте.
2: Это советские увлечения.
3: Это советские увлечения выжигать котенка?
1: Это опасные увлечения.
2: А еще я делал, например, из пластилина Джоконду.
1: Джоконду?
2: Да, на стекле у нас был. Ну, у нас в лагере было много всяких увлечений.
3: Ты представляешь?
1: Нет, я только гусеницы из пластилина лепила.
3: Стандартный отряд. Заходишь, у всех там какие-то, значит, это самые снежинки, из туалетной бумаги, еще что-то. Заходишь к Морозову, а у него фрески.
1: Да.
2: У меня еще там была Мадонна со щегленком.
1: Это кто?
2: Это Мадонна со щегленком.
3: Кто такой щегленок? Вы знаете, кто такая Мадонна?
2: Это не та Мадонна немножко, о которой вы думаете. Это другая.
3: Это певица Мадонна?
2: Это Да Винчи.
1: А, Да Винчи.
3: Леонардо?
2: Ну,
3: какой ты
2: да.
3: скрытный, господи был.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: на русском радио.
1: Деньги, деньги, деньги, деньги, денюшки. Денюшки мы любим, денюшки. Гимн спел.
2: Да, молодец. Да.
3: А сегодня, кстати, день пионерии. Ага. Поэтому, пионеры, идите играть.
1: Да.
3: Да, у нас есть для вас 10 тысяч.
2: Октября-то могут?
3: Нет.
1: Ну, октября-то... Не стать пионерами надо.
3: Ну, если вы были октябренком, но так и не стали пионером, ладно, хорошо, так и быть, приходите.
2: Спасибо, Дима, спасибо тебе большое. Да. Такой ты сегодня
3: просто
2: добрый.
3: Просто мы с Полинкой так и ни октябрятами не стали, ни пионерами, ни кем.
1: А пионер,
3: только радиоведущими.
1: А пионер готов забрать деньги? Всегда готов. Как увидишь бабки, забери их все.
2: Да.
3: Поэтому звоните прямо сейчас. Мы очень вас ждем, дорогие наши. 8495-995-105-7.
2: Игра против правил.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
8: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля.
10: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
11: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
14: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
15: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
17: «У меня дело выгорело».
18: И сам я выгорел.
19: Это не дело.
0: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Я любимой девушке на день рождения подарил набор для душа. Ну, там запасной кран, шланг, болты, гайки. Ха. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Ой, как хорошо взять с утречка, пересчитать денежки, разменять по мелким купюрам, чтобы показать. Успокаивает.
2: Ну, по 1000 разменяй, пожалуйста.
1: По 1000?
2: Ну, конечно.
1: Да, по пятихаточке.
2: Не, по 1000. Хорошо. За каждый ответ 1000 даем.
1: Ладно. Танечка дозвонилась, нас из города Омск, хочет играть, выигрывать, и все будет хорошо.
3: Обязательно. Танюся. Здравствуйте.
4: Доброе утро, Берчики.
1: Привет.
4: Всем доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Танюш, вы уже на работе?
4: Да, конечно, у нас в Омске уже почти обед скоро.
2: Приятного вам аппетита. А кем вы работаете?
4: Бухгалтером по зарплате.
1: Вот здесь не проведешь точно, да.
2: Да, умеете считать.
3: Да, на «ты» с финансами.
1: Да и с нами тоже, если не дай бог, что-нибудь не так.
2: Ну что, значит, мы сейчас в нашу бухгалтерскую программу закидываем... Что? Алгоритм.
1: Будь осторожен, я не знаю, что
2: алгоритм закидываем. Значит, он у нас такой. Для вас, Танюш, будет 5 вопросов, 20 секунд на раунд. Давайте, пожалуйста, неправильные ответы, но похожие на правду. Тогда мы его принимаем, даем вам 1000 рублей. Игра для вас продолжается. Если правила вы нарушили, то, к сожалению, игра для вас останавливается. Но вы забираете те деньги, которые уже заработали.
3: Танюша, готова?
4: Да, готова.
1: Ну, тогда вперед, поехали. Что носят на запястье?
4: Носок.
1: Сколько будет 124 умножить на 3?
4: 5.
1: Как называется обувь футболистов?
4: Коньки.
1: Какой звук издает лошадь?
4: Мычание.
1: А где хранят деньги?
2: Ах, к сожалению, 5-й вопрос не поддался нам с вами, времени не хватило. Но вы молодец, у вас 4000 рублей в вашей кассе. 4
1: косаря, тари-дари-дари.
4: Даже не верится.
3: Да, Танюш.
2: Таня, а сколько же будет все-таки 124 умножить на 3, вот если быстро? Вы же бухгалтер, вы, наверное, умеете быстро считать.
4: Подождите, у меня калькулятор.
1: Да, вы, да, хорошо. 4
4: на 3, 372.
1: Да. Супер, спасибо, что не счеты. Не, на самом деле, да, вот 4000, а даже не верится. А мы вам признаем честно, мы когда зарплату первую получили, за этот кайф еще и платят, тоже не верится.
2: Да, вот, Таня, вы знаете, радуемся, что у нас там 5-й вопрос был прям вот для вас, как для вас писали. А, ну, жаль, что не успели дойти, но в любом случае 4000 классный результат, мы вас поздравляем.
1: Потрясающий. Танечка, обнимаем вас, целуем, хорошего дня, Омску, пока.
3: Пока!
0: Игра против правил на русском радио.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России, на вторник курс доллара по отношению к рублю снизился на 78 копеек и составляет 72 рубля 35 копеек. Курс евро также снизился на 1 рубль и 11 копеек и составляет 84 рубля 7 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
10: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
12: У меня такая новость! Купила участок в коттеджном поселке Царицыно. Всего за 675 тысяч.
13: Вау, поздравляю! Это цена за сотку?
12: Нет, это цена за целый участок 6 соток. Участок уже со всеми коммуникациями. И даже газ и интернет есть. Представляешь? Ни за что больше платить не нужно.
13: Ого, за 675 тысяч? Я тоже хочу такой участок. Давай контакты.
12: Пиши 260-80-80. 260-80-80. Коттеджный поселок. Поселок Царицыно.
14: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
15: Каждый день на телеканале «Солнце».
14: Категория 6+.
16: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
17: Нет ничего более сытного, чем овсянка. На моей памяти, никто еще не просил добавки. Все наедались.
18: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?
19: Диджей поставит модный поп. Я тебя на стоп. Опять поверила в любовь. И опять нету.
7: Русское радио.
19: Играет гитара. Прощай за пара. Бродяга парень. Будут танцевать.
7: Только любимое. Только лучшее.
19: И пусть они говорят, что нас испортились, но между нами своя атмосфера эстетики.
7: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Банк России разработал поправки в правила обязательной страховки ОСАГО. Проект изменений опубликован на сайте регулятора. В частности, упростится оформление полиса для семей погибших участников.

сотрудников СВО. Они смогут оформить договор ОСАГО на автомобиль до завершения процедуры вступления в наследство. Сейчас, если нет завещания, право собственности на транспорт может быть оформлено только спустя 6 месяцев после подачи заявления на наследство. Власти усилили контроль за серым рынком труда. За первые 3 месяца этого года компетентные органы извлекли из теневого сектора почти 220 тысяч работников, что на 20% больше, чем год назад. Под прицел попадают компании, которые годами экономили на налогах и взносах, оформляли людей без трудового договора и платили зарплату в конвертах, пишут «Известия». По оценкам аналитиков, в стране в неформальном секторе занято от 10 до 15 миллионов человек. Рособорнадзор утвердил перечень нарушений на ЕГЭ, за которые участника удалят с экзамена. Выпускникам нельзя пользоваться гаджетами, фотографировать материалы и общаться друг с другом. Также запрещено выносить экзаменационные материалы и черновики из аудитории. Перемещаться по пункту проведения экзамена разрешается только в сопровождении организатора. Основной период ЕГЭ начнется 1 июня. В России начали продавать семена растений, выдуманных искусственным интеллектом. Так предлагаются на выбор семена тигровых груш, саженцы малинно-клубничных деревьев, красно-черных яблонь с мякотью плодов угольного цвета и деревьев колоновидной смородины. Также можно встретить огурцовую, смородину и клубнику в виде розы. Общественники призвали не вводить покупателей семян в заблуждение и запретить такие продажи. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на Русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: А вы уже посадили картошку?
1: Да. Нет.
0: А, потому что нам в детстве внушали, что это наше увлечение, что это наше хобби в мае. Сажать картошку, окучивать, вот это вот все.
1: Колорадский жук.
0: Колорадский жук летом. Это летнее увлечение. А вот в мае сажать картошку, копать грядки, вот это вот все. Это нам вот внушали с детства, что это наше классное и необычное такое модное увлечение.
2: В тренде было. Вот, посадил картошку, через 8 лет вышло, и все, и привет, понимаешь? А майский жук огромный, кстати, я вот видел прям. Их так много, он такой прям ползает и прям не
0: слезается. Антон, когда ты маленький, тебе кажется, что все вокруг большое.
2: Так я с ним даже разговаривал.
1: О, это уже проблемки.
2: Да.
0: Это уже для другого эфира, Антон, для другой передачи.
2: Психиатрия.
0: Да, а сейчас у нас тема «Ваше самое необычное увлечение детства», которое продолжают обсуждать здесь для вас. Антон Юрьев, Полина Жукова.
1: Здравствуйте.
0: И Дима Морозов. Это главное майское шоу страны
1: «Русские перцы».
0: Спасибо, что вы с нами. И мы ждем вашей истории по нашей сегодняшней теме. Мы обсуждаем ваше самое необычное увлечение детства. Пожалуйста, пишите ваши истории. Мы еще, кстати, не видели в наших соцсетях, в комментариях под постом с темой дня.
2: Вообще, вот как-то вот не было этого, да, а тут раз и появилось.
0: Срочно.
2: А еще личка есть, мессенджеры. Да.
1: Напишите, пожалуйста, в личные сообщения 8-916-003-105-7. Будем ждать ваши истории.
0: И смски.
3: На русском радио.

0: расскажете нам про ваше необычное увлечение детства. Мне очень нравится шутка, которая у нас на Русском радио иногда звучит в исполнении Антона Юрьева. В детстве я увлекался фотографией, а потом мама ее убрала.
1: Категория 45+.
0: Вообще обидно, когда родители мешают твоим увлечениям.
1: Или вместо фотографии берут и подкладывают учебник. Понимаешь? А как можно...
0: Вот так вот губит на корню просто вот зачатки.
1: Да. А как с вожделением смотреть на таблицу умножения? Как?
2: Да.
1: Нет, никак.
2: Это точно. Вот пришло сообщение от Александра. В 7 лет он коллекционировал волшебные камешки. Каждый, значит, он наделял особыми свойствами. Один обгонял, значит, у него монстров. Другой помогал быстрее делать уроки. Угу. Ну, у него даже была специальная шкатулка, которую он перед сном заряжал еще лунным светом.
0: Ого, а его звали не Домовенок Кузя?
2: Кого?
0: Там сундук со сказками.
1: Колдун.
0: Он сундук со сказками. На файда!
1: Наших бьет!
3: Русские перцы! Русские перцы на русском радио! Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
4: Плюс 20 и облачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня будет переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Северо-восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 28 градусов.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
6: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
7: Застройщик ООО «ЭЗ-1 UC Don». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 МЗ.
3: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском. Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина 17 мая на парковке Мегамаг 0+.
9: Фраза «ну, не буду вам мешать» означает, что помогать вам никто и не собирается.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону 333-21-66.
11: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
4: Продажи новых автомобилей «Шкода» в России с января по апрель этого года оказались в 3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Так, за 4 месяца текущего года в нашей стране было зарегистрировано 2677 новых легковых автомобилей «Шкода». Это на 196,5% больше, чем с января по апрель прошлого года, когда на учет встали 903 машины этой чешской марки. Самой популярной моделью «Шкода» у россиян в этом году стала «Суперб». Также россияне часто выбирали кроссоверы «Корок», «Камик» и «Кодьяк». Как отметил эксперт, сразу более 95% новых автомобилей «Шкода» поступили в Россию из Китая.
12: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
13: Хватит скучать за рулем. Ростов. Время переходить на новый уровень движения. 23 мая в 16:00 Чанган Центр Дельта Моторс представляет 3 грани комфорта. Футуристичный Юни-С с умным полным приводом. Дерзкий покоритель города CS-35 Max и роскошный флагман CS-75 Pro. Вас ждут изысканные угощения, подарки и захватывающий тест-драйв. Встречаемся 23 мая по адресу улица Малиновского, 172/3А. Сокол Моторс. Отношения без ценны.
3: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.
14: Ветер меняет направление.
3: Русское радио.
15: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
3: Слушайте лучше. Любимое на русском.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ой, Димка, что-то не знаю, я как-то переживаю спрашивать у тебя, чем ты необычным увлекался в детстве.
2: А я про себя и не расскажу.
3: Как почему? Это так? Это
2: а да нет, просто на самом деле я тут тоже по этой теме недавно буквально вот столкнулся с историей. На выставке был, где карты звездного неба выставляли. И мы ходили с подругой, и я вот ей рассказываю. Смотри, вот здесь вот Орион, вот это вот Кассиопея. Она говорит, откуда ты это все знаешь? А я примерно рассказываю, вот когда посмотришь на звездное небо, там вот увидишь три точки, это Орион. Там, значит, рядом будет сверху треугольник, снизу еще такой прямоугольник. Она говорит, откуда ты это знаешь? Я говорю, у меня был в детстве астроном-любитель, товарищ мой, Димка Шаронин. Он был увлеченный астроном, у него был огромный такой телескоп, и он знал все практически про звезды, созвездия, и он для меня был на тот момент, как для всей страны сейчас Владимир Сурдин, который пишет книги, который везде научно выступает. Благодаря его увлечению я тоже вот хорошо ориентируюсь, в принципе, на звездном небе.
4: Ну, прям вот вы вот имея телескоп, вы прям только за звездами следили, да, никуда вот к соседям не подглядывали. Ну, что ты вот, я не понимаю, начинаешь.
2: Там везде заборы были.
1: Да.
2: Везде, к сожалению, были заборы в частном секторе.
4: Мы когда вот выходили из планетария, мне на следующий день нас, естественно, учитель спрашивал, ну, что вы там увидели, и показывал нам фотографии различного там на диапроекторе звездного неба, и показал как раз эти три точки, вот. А я, поскольку спал в планетарии, там хорошо так лежишь, так, вот, хорошо. И она говорит, а что за три точки? Я говорю, знаете, я говорю, Татьяна Павловна, это какая-то недосказанность. Вот, больше меня не пускали на урок.
2: Многоточие, да.
4: Да, какая-то недосказанность.
2: Антон, да ты философ.
4: Я просто
2: но
4: проспал.
2: До астрономов тебе далеко.
4: А знаешь, в тот момент, ты представляешь, да, планетарий ленинградский и такие вот кресла, бинбэк эти мягкие, да, вот как часто, да. Я вот так вот лег, и там музыка такая, давным-давно, я...
1: Ты лег звездой и стал звездой.
4: Боже, мне как хорошо было.
2: Да нет, ему до звезды еще несколько световых лет.
4: Мне до звезды, я до нее не жадный.
0: Русские перцы на русском радио.
5: Реклама на русском.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
8: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. УОНСТОМАРТСЕРВИС. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7. Более подробная информация на сайте a7.ru.
12: А поехали всей семьей!
13: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
3: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: У меня дело выгорело!
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
17: Чем старше я становлюсь, тем больше у меня увлечений, которые можно делать лежа. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: И перцы на русском радио.
1: Ваше необычное детское увлечение. Напишите нам скорее. Вот Леночка в группе ВК рассказала свою историю. Я в детстве делала шкатулочки из спичечных коробков. Склеивала их, раскрашивала, украшала. А там хранились мои украшения из проволоки. И вот недавно узнала, что такие кольца сейчас в тренде. Ну, правда, не из проволоки, конечно, но
2: похоже. А вы попробуйте на участке на своем секретике поискать. Может быть, там где-то вы это зарыли?
1: Шкатулочки?
2: Да. Mm-hmm. Наверняка там что-то есть. Там же под стекляшку что-то клали, записочку.
3: Конечно, вообще, на самом деле, я недавно был, вот, когда в Ленинград ездил, хотел найти, где под деревом, под огромным куском от бутылки, от стекла, да, от зеленого, от портвитка, вот, закопал какой-то фантик там от ириски. Вот, не нашел ничего, все там перестроено. Но есть же увлечения детские, которые приносили прибыль. Вот я, к примеру, в детстве играл в видеосалон, да?
2: Так.
3: И мне было там прям так круто, я прям рисовал название фильмов, там еще что-то, да? А потом пошел в соседний видеосалон, поскольку все-таки это стоило рубль, да? Вот, а рубль — это деньги были, а не сейчас деньги. Вот, и показал все свои афиши, вот как я рисую там, да? И они говорят: а что ты хочешь-то, малой? Вот. Я говорю: я бы хотел бы рисовать афиши и вот расклеивать их сам по району и посещать без... Вот я помню, это видеосалон «Олимп» на пятой линии.
2: А это были существующие фильмы или
3: существующие, ты их выдумывал? Конечно. Нет, я выдумывал, а вот там были существующие. Ага. И я рисовал сеансы эти, вот 12, 14, 16, 18.
2: Ну, на афишах был, конечно же, Антон Юрьев.
3: Нет, там был Жан-Клод Ван Дамм. Вот
2: и маленький Антон Юрьев.
1: Маленькая рыженькая пятна.
2: В эпизоде.
3: Я ставил вот это самое, вот эти вот какие-то маленькие логотипчики свои.
1: Да, подпись.
3: Ну, типа внизу. Это все это было на миллиметровой бумаге, поэтому я вот каллиграфично это все делал.
1: Здесь был Антон.
3: Да, пером вот этим. Это было так круто.
2: Ну, а маленькая клякса в углу — это все-таки был ты.
3: Да, это не что ж ты постоянно...
2: Но я хочу, чтобы ты был напиш.
3: Я в первый раз там посмотрел, нечаянно задержался просто после фильма «Кровавый спорт» и увидел фильм, ну, такого, знаете, на скабрезном содержании «Слияние двух лун». Я вышел и сделал... Это был ужас, господи.
2: Кто тебя пустил на такой фильм,
3: Антон? Я на одноклассницу Наташу Горнаеву утром в школе посмотрел по-другому.
2: Вот это откровение.
0: Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио.
1: А вот и Кристина нам написала по сегодняшней теме самое необычное увлечение. Ее детское увлечение было проводить целые дни с животными в курятнике или у свиней с маленькими поросятками. От куриц не вылезала, пока не наиграюсь с каждой. А петух был очень агрессивный, кидался, как только поворачиваешься к нему спиной.
2: Петухи, они все агрессивные.
1: Ну, не, некоторые есть ласковые. А, с ним я тоже развлекалась, говорит Кристина.
2: Кристина развлекалась
3: петухом.
4: Вот. Если затронули животную тему, здесь еще и Вера написала, что...
2: Не только животные затронули сейчас, понятно.
4: Что она пыталась научить попугая говорить. Это было ее такое необычное увлечение. Он жил у них дома. Ну, в общем, попугай только знал одно слово. Кушать!
1: Да, этого хватает, в принципе, для жизни.
2: А что еще? Это нормально, кушать и все,
4: это
2: больше.
4: Это родственник Антоха.
1: Антон тоже с этого начинал, да. Со слова кушать.
2: Я, кстати, я помню, я тоже была история, я дрался с петухами в деревне. Было дело.
4: Да?
1: За зерно?
2: Нет.
4: За курочку?
2: Нет, за девчонку в местном клубе.
0: Русские перцы. На русском радио.
5: Реклама на русском.
6: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
7: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
11: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
12: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
13: Ура! Премия!
14: И мне пришла!
13: И мне!
15: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача выиграть!
14: О, да!
16: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
17: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
18: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
19: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
0: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
16: В нашей экологии Кощеи бессмертными не бывают. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: утро началось. Включайтесь на русском радио.
1: Можно я сейчас обращусь ко всем вот этим креаторам, которые нам пишут просто тоннами в последнее время. Как только начали появляться нейросети для написания песен,
2: да.
1: У нас просто лопается личка. Вот Лидия нам написала, она любила писать письма, отвечать и ждать снова, учить длинные стихи. А вот еще одна женщина любила писать стихи, Надежда, например, говорит, только вот сейчас начала публиковать это все. Прослушайте, пожалуйста, все мои песни. Вот,
3: все?
1: Вы молодцы. Нет, это вот молодцы. А есть те, кто с помощью нейросетей начали тут клепать эти песни на непонятные стихи.
3: Да.
1: Это даже стихами тяжело назвать. И начали все это слать нам.
3: Угу.
1: Срочно поставьте в эфир. Я вот тут песню сочинила.
2: Мы
3: вот
2: эксперты.
3: Эти знаменитые авторы, когда «А вот весна, растут цветы, мне никто не нужен, кроме ты».
2: Да,
3: обожаю.
2: Это хит.
1: Только там положено еще это все на музыку.
3: Я тебе хочу сказать, там не только на музыку положено. Там положено на лирику, там положено на стиль, там положено вообще на звучание. Там на все положено.
1: Поэтому, уважаемые нейрокреаторы, кто тут пишет эти нейропесни.
3: Нейролептики, принимайте, пожалуйста.
1: Принимайте успокоительные, и все. И нам не пишите, пожалуйста.
3: Да. Хоп, 3 литра валерьянки, все нормально. У нас в гостях создатель нано-банана. Знаменитый Дмитрий Кокоджамбо-Оленин. Здравствуйте, Дмитрий.
4: Нано-банан.
1: Я обожаю Оленина за то, что он не умеет пользоваться нейросетями.
4: Нет, почему? Я умею. Я попробовал, ночью я наигрался, побаловался, и все.
2: Я помню, Димку включал какие-то песни нам. Точно.
4: Я же про вас делал русский перец.
3: Действительно, вы что, не помните, как мы его били здесь?
4: Я честно признаюсь, у меня как только закончилась бесплатная подписка, там 8 песен было всего. Все, я наигрался.
3: А ты знаешь, радует, что из 8 бесплатных песен 7 посвящены нам.
4: Да.
3: Поэтому спасибо огромное, что реальная версия закончилась. И все. Ну, слушай, на самом деле это бьет по артистам, правда? Да?
4: Слушай, ну мне тоже поступают постоянно такие вот. Ой, я стал писать песни, вот.
1: Срочно поставьте в эфир. Так, а в детстве чем ты увлекался? Во взрослом возрасте мы уже немножко поняли.
4: А слушай, ну а если вот брать вот именно вот то, что мы говорим про лето, да, чем вот какие-то летние увлечения, ну это же всегда была деревня. И моей самой главной задачей было, а я был младший внук из всех, а не попасться.
3: Ага.
4: Потому что я посмотрел на старших. Я понял, что их всех припахивают.
1: Да.
4: Вот это в огород, то, как ты говоришь, май картошка, да, потом и вот так вот все потом поляк.
1: Да.
4: И там все мужики уехали там в поля там вот сено косить. Бабушка говорит, возьми косу, говорит, накоси свиньям травы. Я говорю, бабушка, я не умею. Говорит, я знаю, что умеешь, а дедушке не скажу. Вон там иди, чтобы он не видел. Ну, потому что я как делал? Полотен, раз по картошке, раз по морковке, раз по свекле. Говорит, иди отсюда, не мешай, все, все, ты сейчас испортишь. И все, и у меня день свободен.
3: Слушай, а что-то я не понимаю, ты какой-то был в детстве прям это самое, знаешь, и не креативный, не хулиганец. Если бабушка сказала, возьми косу, вот, возьми плащ, а с капюшоном иди соседа напугай.
1: Это вечером.
3: Потом одень косу, белочки, и утром напугай соседа.
2: Да, это утренник уже, да.
4: Нет, я мог вообще уйти куда-нибудь, пропасть на целые сутки, вот попугай.
1: Вот вам, кстати, надо пропасть на сутки.
3: Подожди, Жукова танцует, смотри на нее.
2: Меня уже кружок зовет.
3: Боже ж ты мой, в тележке я надеюсь.
4: Идите, записывайте кружки, да.
3: Эд Морозов, Эд Юрьев, вам до свидания. Оленина, Нана Банановича здесь оставляем. Пока.
2: Пока.

0: Реклама на русском.
1: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
2: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
0: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
3: «Высота Ремстрой» продает кровельные материалы. «Кровельные материалы» продает «Высота Ремстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Ремстрой».
4: «Биг Лав Дэнс». 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов». Соборный, 24.
6: Деньги меня не испортили. Даже не пытались.
7: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Русское радио. Радио

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. На Камчатке из-за извержения вулкана ввели красный код к авиационной опасности. Вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту более 10 километров, это втрое выше самой горы. В МЧС предупредили, что пепловый шлейф может представлять угрозу для полетов. Постепенно вулкан снизил активность, после чего код авиационной опасности уменьшили до оранжевого. Активность Безымянного, одного из самых мощных вулканов мира, начала расти еще в начале мая. В Госдуму внесли проект закона, который позволит учитывать расходы россиян на ипотеку при расчете пособий малоимущим. Предполагается, что для назначения выплаты из дохода будут вычитать обязательные ипотечные платежи. Как отметили авторы инициативы, сегодня семья может формально не считаться нуждающейся только потому, что на бумаге у нее есть доход, но зачастую значительная часть этих денег каждый месяц уходит на ипотеку, плату за единственное жилье.

0: новостройки в крупных российских городах снизился на 20%. Как пишет издание «Коммерсант», основной причиной остается высокая стоимость кредитов, из-за которой многие покупатели откладывают сделку. Наиболее заметное сокращение спроса фиксируется в Москве, Волгограде, Новосибирске и Челябинске. В Воронеже и Перми, наоборот, отмечен рост продаж новых квартир. В России после длительного роста цен подешевело оливковое масло. По сравнению с началом прошлого года цены в магазинах снизились примерно на 15%, до 1500 рублей за литр. Все благодаря хорошему урожаю, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование рынка. По мнению специалистов, если засухи в Испании не будет и в этом году, россияне смогут покупать оливковое масло еще дешевле. В Россию оливковое масло поставляется в основном из Греции, Испании, Италии и Туниса. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
1: Новости на русском.

Вчера был прекрасный понедельник, такой летний, хороший, жаркий. Ну, уже такой по-летнему прям у нас 32 градуса в Москве. Сегодня тоже жарко, значит, тоже хорошее настроение. Сегодня 19 мая, кстати, день пионерии. Если кто там, мало ли, вдруг отмечает, может сегодня тоже достать свой галстук и повспоминать что-то приятное. Ну и оставайтесь вместе с нами на волне Русского радио, и тогда все у вас будет

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 23 малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня будет переменная облачность. К вечеру возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 28 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Какие планы на майские?
4: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
3: Звучит выгодно.
4: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320-37-71.
2: АО «Альфа-страхование».
0: Реклама на русском. «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
5: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: У меня такая новость! Купила участок в коттеджном поселке Царицыно. Всего за 675 тысяч.
7: Вау, поздравляю! Это цена за сотку?
6: Нет, это цена за целый участок 6 соток. Участок уже со всеми коммуникациями. И даже газ и интернет есть. Представляешь? Ни за что больше платить не нужно.
7: Ого! За 675 тысяч я тоже хочу такой участок. Давай контакты.
6: Пиши 260-80-80. 260-80-80. Коттеджный поселок Царицыно.
8: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
9: Сижу, пью китайский чай. Расслабляюсь, на ум приходят мысли китайских мудрецов. Только вот по-китайски я ничего не понимаю.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
1: Продажи новых автомобилей «Шкода» в России с января по апрель этого года оказались в 3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Так, за 4 месяца текущего года в нашей стране было зарегистрировано 2677 новых легковых автомобилей «Шкода». Это на 196,5% больше, чем с января по апрель прошлого года, когда на учет встали 903 машины этой чешской марки. Самой популярной моделью «Шкода» у россиян в этом году стала «Суперб». Также россияне часто выбирали кроссоверы «Корок», «Камик» и «Кодьяк». Как отметил эксперт, сразу более 95% новых автомобилей «Шкода» поступили в Россию из Китая.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
11: Хватит скучать за рулем. Ростов. Время переходить на новый уровень движения. 23 мая в 16.00 Чанган Центр Дельта Моторс представляет 3 грани комфорта. Футуристичный Юнис с умным полным приводом. Дерзкий покоритель города CS-35 Max и роскошный флагман CS-75 Pro. Вас ждут изысканные угощения, подарки и захватывающий тест-драйв. Встречаемся 23 мая по адресу улица Малиновского, 172/3А. Сокол Моторс. Отношения без ценны.
12: Русское радио. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Дмитрий Колдун на русском радио. Кстати, парни, ловите и мотайте себе на ус. Хороший повод познакомиться с девушкой. Вы так подходите, я говорю, здравствуйте. А вы азартный человек? Ну да, азартный я. Давай сыграем в любовь. Давай сыграем. Ну и дальше по тексту Димы Колдуна. Давай сыграем без правил. Пусть этой ночью зажжется хоть на раз и так далее. А вдруг и прокатит? А вдруг, может быть, и не на раз? А вдруг и раз, и на всю жизнь? Привет всем и каждому. 10.17 московское время. 19 мая сегодня. Впереди хороший день. По настроению так точно хороший. У нас здесь на русском радио. За ваше хорошее настроение в ближайшее время будут отвечать Дима Билан и моя Мишель.

0: Русское радио представляет. Дружка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят девчонки, юбки по колено. С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
1: Я надеюсь, что это и ваша любимая песня тоже.
0: 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио. Что слушает страна? Я тебя в сердце сберегу, на берегу, где рядом забью дыхание, набегу, тебя найду и не отпущу. Русское радио. И как священную мантру, все повторяю я имя твое. Только любимое. Лучше. Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться, ведь ты же так красиво, свои 18. Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
2: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Танданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Юбилейная, 15-я, русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая, ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
12: 16+.
13: Всегда рассказывайте людям о себе разное, чтобы когда они будут о вас сплетничать, их мнения расходились, они спорили и дрались. Рекламная служба Русского радио 5797799 код.

0: Новая песня на русском. Память, прекрати мне
1: спать, виноваты сами. Всем привет, это Ирина Дубцова, и вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

Лобанова новая песня на русском радио. Прошу любить и жаловать. Вот такая она разноплановая наша звезда русского радио. Ирочка, спасибо тебе за эту песню. 10:30 в столице. Привет, привет, привет. Знаю, даже вот уверен, что есть такие слушатели, которые только что проснулись, такие: «А ну что там в мире творится?» Знаете, в мире уже почти лето наступило. Во многих городах вещания русского радио, где еще в это время даже бывает прохладно, свежо, уже практически люди купаются и загорают. Давайте, просыпайтесь, присоединяйтесь к нам. У нас хорошо, у нас позитивно, у нас весело и много любимого на русском для вас.

дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Золотой граммофон. Каждую неделю в хит-параде «Золотой граммофон» Алена Бородина подводит итоги народного голосования. Подарите любимому исполнителю «Золотой граммофон». Голосуйте на сайте rusradio.ru. В пятницу в 5 вечера 20 лучших песен недели. Хит-парад «Золотой граммофон» на русском радио. Что слушает страна? Любимая на русском.

0: все будет хорошо. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Когда летом было невыносимо жарко, я все-таки поставила кондиционер. И сразу помогло. Буквально на следующий день похолодало. Рекламная служба русского радио 579 77

0: песня на русском.
1: Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
0: Русское радио.

скоро юбилей у Сергея Жукова, солиста группы «Руки вверх», 22 мая. И мы для вас приготовили супер эксклюзивную на целый день музыкальную программу. 30 лет группе «Руки вверх». Юбилей у Сергея Жукова и весь день в эфире русского радио песни, которые мурашки у вас вызывают и приятные воспоминания, но не просто песни, а с эксклюзивными комментариями самого Сергея.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют. На русском радио.
2: По информации Центробанка России, на вторник курс доллара по отношению к рублю снизился на 78 копеек и составляет 72 рубля 35 копеек. Курс евро также снизился на 1 рубль и 11 копеек и составляет 84 рубля 7 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
7: Реклама на русском.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
9: Окошкина. Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
10: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького, 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
12: Моя репутация держится исключительно на молчании моих друзей.
13: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Мобильное приложение русского радио.
15: Русское радио.
14: В любое время. В любом месте. Вместе.
16: Русское радио. Радио. Большой страны. Большой страны. Все будет хорошо, что слушает страна.
17: Сладкий вкус.

Слушайте лучшее, любимое на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале происшествия в Якутии самолет Ан-2 произвел аварийную посадку в лесу. На борту находились 8 человек. На место ЧП отправились спасатели и медики. Как сообщает региональное управление МЧС, самолет вылетел из населенного пункта «Теплый ключ». Командир принял решение о возвращении в аэропорт вылета, после чего связь прервалась. По данным транспортной прокуратуры, причиной аварии мог стать отказ двигателя. В Госдуму внесли проект закона о валютном контроле за цифровыми рублями. Согласно документу, следить за законностью таких переводов будет банк, подключенный к платформе цифрового рубля. Именно он получит от пользователя распоряжение о переводе и возьмет на себя все контрольные функции. При этом у граждан появится право самостоятельно выбирать агента валютного контроля. Цифровой рубль – третья форма денег в стране после наличности и безнала. Сейчас цифровой рубль проходит этап тестирования. Число россиян, пострадавших от клещей, превысило с начала года 80 тысяч. Такие данные привели в Роспотребнадзоре. Ранее сообщалось о 40 с небольшим тысячах пострадавших. Резкий всплеск активности насекомых спровоцировали теплая и влажная погода. Наибольшее количество обращений зарегистрировали в клиниках Свердловской, Кемеровской и Тюменской областей. Медики отмечают, что клещи могут переносить сразу несколько инфекций, включая новые и малоизученные. Россиян призвали соблюдать меры предосторожности. Ну и последнее. Спрос на курьеров в России за год вырос почти в 3 раза. Количество предложений превышает 30 тысяч, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование рынка. Кроме этого, сейчас нужны кладовые.

0: Трудовщики, 16,5 тысяч вакансий на 20% больше, чем год назад. Также нужны водители. Развитие событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Дмитрий Оленин.
1: Новости на русском.

Москве 3 минуты 12. Вот уже и утро вторника осталось позади. Давайте наслаждаться днем. Хорошим днем. Жарким днем. Слушайте, ну дома-то еще не прогрелись от солнца, поэтому и дома комфортно, и на улице комфортно. Ну а там, где звучит русское радио, всегда комфортно.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 26 и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня будет переменная облачность. К вечеру возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 28 градусов.
2: Спонсор программы ООО «СЗСК-10» номер 12.
3: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗ «СК-10» номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина. Реклама на видеомониторах от компании Русмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Хотел помириться с тещей и заказать ей красивое платье, но она, как назло, проснулась, когда я измерял ее рулеткой.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
13: Русское радио.
12: Всегда с тобой.
13: Русское радио.
12: Радио большой страны. Что слушает страна? Позвони мне.

Ну вот, благодаря этой песне Татьяны Куртуковой теперь на Лёшкам нелегко живется, особенно если Лёшка работает где-нибудь в женском коллективе, потому что девчонки вот так соберутся в кучку и такие: «Ну что, алё, Алёшенька?» И вот именно только так и называют теперь: «Алё, алё, Алёшенька, проводи меня домой». И такие кокетки игривые. Привет всем и каждому. Лёшке ничего, скоро выйдет про другого парня песня, как говорится, вы это все проживете. Давайте послушаем прямо сейчас Дениса Клявера и диджея Диди Миксера.

0: На этой неделе номер третий.
1: Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое.
0: Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя.
2: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
0: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
4: 16+. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Подожду, пока кончится распродажа. Потом куплю дешевле. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Я вот сейчас только понял, когда послушал песню Алисы Александра Панайотова «Бумажный змей», что я никогда в жизни не запускал бумажный змей. А ведь это может быть интересно. А ведь можно даже поехать на какие-нибудь соревнования. И, возможно, где-нибудь у вас, рядом с вами, неподалеку, может, в какой-нибудь деревне такие соревнования как раз и проходят. Может быть, что-то другое у вас делают. Вот я знаю, в Камышине, допустим, есть день огурца, где-то есть день арбуза. У нас, сударь, день огурца. И таких праздников, особенно летом, по всей стране так много.

0: Русское радио представляет. Дружка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят еще юбки по коленам. С утра и до вечера. Каждый час. Слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
1: Так появилось «Ну где же вы, девчонки?», так появились маленькие девочки, так стоят девчонки у метрополитена. И, в общем, история с девчонками просто прилипла к группе «Руки вверх», и поэтому с того момента мы уже стали самой девчачьей группой.
0: 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио. Реклама на русском.
2: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюле Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
4: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190901908. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Займы на любые цели в приложении «Корона».
5: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Сегодня в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
0: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 12+. Аппетит приходит во время еды. Зверский аппетит во время диеты. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Но сейчас в Москве так точно, да и во многих городах вещания русского радио любое имя подставляй, и дальше говори солнце. Ну, правда, погода прям так радует. С самого утра и настроение хорошее. И вот вроде бы сидишь на работе, работой занимаешься, а голова все равно уже другим забита. Куда пойти вечером, с кем пойти, где прогуляться и что поделать. Да, все, теперь уже наступила пора не домашних вечеров.

0: Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325 619 600 156 873.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Биг Лав Дэнс. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Биг Лав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
5: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
6: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rus-media.pro.
7: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
8: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
9: Мы с женой решили, бросим все и отправимся путешествовать, пока деньги не кончатся. К вечеру были дома.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
12: Русское радио.
11: Русское радио. Всегда с тобой.
13: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: Русское радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. В Госдуму поступил законопроект, который регулирует валютные операции с цифровыми рублями. Согласно документу, следить за законностью переводов будет банк, подключенный к платформе цифрового рубля. Именно он получит от пользователя распоряжение о переводе, возьмет на себя все контрольные функции. При этом у граждан появится право самостоятельно выбирать агента валютного контроля для своих операций. В Ростовской области продолжается восстановление водных объектов в рамках дорожной карты по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон. Так ведется расчистка реки Чупрак в городе Пролетарский и Балки-Темирник от впадения в Балку Жанкина до верхового водохранилища. Кроме этого, Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области проводит выездные обследования водных объектов. Россияне переходят на формат отдыха «одна поездка в год». Таким наблюдением поделился вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По его словам, спрос на поездки в майские праздники сократился на 15-17%. Главная причина – финансовая. Люди стали меньше тратить на рестораны, одежду и развлечения. Они откладывают необязательные поездки. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр» на Гагарина.
3: Классный тенок мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп-Запад мне муж купил и не копил.
4: Забирайте ваш тенет уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За тенет в Олимп-Запад. Город Ростов-на-Дону, улица Каширская, 8/5. Телефон 303-302. Кредит предоставляется банком-партнером АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. На русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

что этот май мы долго не забудем. Особенно те, кто вдруг решил так быстренько подзагореть. Я уже, кстати, видел, люди на подоконе открыли окна, на подоконник легли, загорают, кайфуют. Слушайте, но главное, не забывайте пользоваться солнцезащитным кремом, потому что сгореть на таком солнце, когда плюс 32 градуса, можно запросто. Ну, а зачем вам потом эти ожоги?

0: дальше. Я Дмитрий Оленин. Пожелаю вам других приятных ожогов. Знаете, так, такой ожог любви, так сказать. Увидели с одного взгляда, влюбились и раз, и навсегда.
1: Наверное, был неправ я. Наверное, делал больно. Обида за обидой, за это все прости.

0: башню.
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: В Ростове-на-Дону плюс 20 и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет пасмурно. Возможен дождь. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
4: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Реклама на русском. Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: У меня такая новость! Купила участок в коттеджном поселке Царицыно. Всего за 675 тысяч.
9: Вау, поздравляю! Это цена за сотку?
8: Нет, это цена за целый участок 6 соток. Участок уже со всеми коммуникациями. И даже газ и интернет есть. Представляешь? Ни за что больше платить не нужно.
9: Ого, за 675 тысяч? Я тоже хочу такой участок. Давай контакты.
8: Пиши. 260-80-80. 260-80-80. Коттеджный поселок. Поселок Царицыно.
10: Лично у меня в телефоне нет пропущенных вызовов. Только проигнорированные.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
2: Продажи новых автомобилей «Шкода» в России с января по апрель этого года оказались в 3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Так, за 4 месяца текущего года в нашей стране было зарегистрировано 2677 новых легковых автомобилей «Шкода». Это на 196,5% больше, чем с января по апрель прошлого года, когда на учет встали 903 машины этой чешской марки. Самой популярной моделью «Шкода» у россиян в этом году стала «Суперб». Также россияне часто выбирали кроссоверы «Корок», «Камик» и «Кодьяк». Как отметил эксперт, сразу более 95% новых автомобилей «Шкода» поступили в Россию из Китая.
13: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
14: Хватит скучать за рулем. Ростов. Время переходить на новый уровень движения. 23 мая в 16:00 Чанган Центр Дельта Моторс представляет 3 грани комфорта. Футуристичный Юни-С с умным полным приводом. Дерзкий покоритель города CS-35 Max и роскошный флагман CS-75 Pro. Вас ждут изысканные угощения, подарки и захватывающий тест-драйв. Встречаемся 23 мая по адресу улица Малиновского, 172/3А. Сокол Моторс. Отношения без ценны.
15: Русское радио. Радио большой страны.
16: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: только 24 часа нет, вот и там закрыться на полдня на обед, на всю ночь, на все выходные, как это во многих странах бывает. Я к тому, что то, что у нас работает 24 часа, и для нас это норма, в других странах вызывает такое недоумение, говорит, да быть такого не может. Ну, конечно, у нас аптека работает 24 часа, продуктовый магазин работает 24 часа. Вообще даже есть торговые центры, которые работают 24 часа. Я уж не говорю про артистов наших любимых, которые тоже работают 24 часа. Вот, например, Сергей Лазарев. И шоу новое готовят. И к повторению шоу в Большом Москве опять готовится. И ездит по стране, снимает телевизионную программу. И, в общем, чем только не занимается. И все это, между прочим, да, 24 часа.
1: Новая песня на русском.
2: Через туман.
3: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.
1: Русская

0: Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
7: Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Ура! Премия!
9: И мне пришла.
8: И мне.
10: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
9: О, да.
11: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
12: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
13: 16+.
14: Мы с моим соседом снизу заключили договор. Он не включает громко музыку, я не дарю дочери скакалку. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

Ну как же быстро летит время. Эта песня была записана Николаем Басковым к своему предыдущему юбилею 5 лет назад, когда было большое шоу в Кремле, потом собрались гости. И именно этой песней он открыл свой юбилей, свой день рождения. Наверняка готовит и на, в этом году на свой юбилей. Большая круглая дата у Николая Баскова в этом году. Конечно же, будет какая-нибудь супер новая песня. И будет, конечно же, супер новое шоу. Все это в день рождения народного артиста 15 октября. Сейчас Николай находится в самых-самых подготовках к своему предстоящему юбилею.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлле Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Скидки в аптеках столички.
9: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
10: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союз мультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
14: Сроки горят, и задач океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмена веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
17: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
18: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
19: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии. «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
20: 12+.
21: Есть ли у меня сбережения на черный день?
22: Даже на два! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Вот как, заметили, как называется, когда сердце ноет, значит, сердце болит, а когда сердце поет, значит, ты влюблен. Вроде бы одно и то же. Сердце звук какой-то пытается издать, но какие разные понятия и ощущения. Вот я желаю, чтобы ваше сердце пело, пело от любви, пело от хорошего настроения, пело от того, что у вас впереди что-то замечательное. У кого-то отпуск намечается, у кого-то, может быть, зарплата завтра придет, а у кого-то, может быть, прекрасная ночь впереди.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на Русском радио.
2: По информации Центробанка России, на вторник курс доллара по отношению к рублю снизился на 78 копеек и составляет 72 рубля 35 копеек. Курс евро также снизился на 1 рубль и 11 копеек и составляет 84 рубля 7 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
7: Реклама на русском.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
9: Окошкина.
10: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
12: Три дня делал в квартире генеральную уборку. Плюс, она чистая, минус, в ней нельзя жить. Она пачкается!
13: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах, на интернет-просторах.
15: Русское радио.
14: Всегда с тобой. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: Все больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале происшествия на Байкале перевернулась аэролодка с людьми. На борту было 18 пассажиров, 13 из них, включая одного ребенка, удалось спасти, пятеро погибли, сообщили в МЧС. Причины случившегося выясняются, следственные органы проводят проверку. Аэролодка – это судно на воздушной подушке, которое активно используется на Байкале для перевозки туристов. Накопительные пенсии в России с августа увеличат на 17,5%. Такой коэффициент повышения установили в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений, которые по итогам прошлого года более чем втрое превысили уровень инфляции, сообщает социальный фонд. Перерасчет произойдет автоматически, заявление писать не потребуется. Повышение пенсии коснется около 136 тысяч россиян, участников программы софинансирования пенсий. Таиланд сократил срок безвизового режима для иностранцев с 60 до 30 дней. Правительство страны одобрило такие изменения. Новые правила затронут в том числе туристов из России. С предложением сократить срок без виза выступил МИД Таиланда. В ведомстве выразили мнение, что срок действия визы должен соответствовать цели поездки, а путешественникам достаточно и 30 дней. Также власти намерены ужесточить проверки целей пребывания в стране иностранцев. Ну и последнее. Гроссмейстеру, повредившему ногу на шахматном турнире, разрешили сыграть партию лежа. Произошло это в рамках большого шахматного тура в Бухаресте. Матч прошел в специально отведенной комнате в отеле в присутствии арбитра. Лежа на кровати с соперником встречался шахматист Алири Зафирузджа, выступающий за Францию. 22-летний гроссмейстер получил травму лодыжки в минувшие выходные после проигрыша в партии третьего тура. Обстоятельства ЧП не уточняются. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости на русском.

добрый день тем, кто по московскому времени живет, 13.03 в столице. Где-то уже кто-то на пляжике там лежит, может быть, на берегу реки, озера или пруда. Те, у кого рабочий день закончился, Дальний Восток, привет вам. Где бы вы ни находились, хорошего, прекрасного дня.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 26 и облачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, сегодня будет переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Фрешкар».
3: Какие планы на майские?
4: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «G-Tour». И каска в подарок.
3: Звучит выгодно.
4: Новый «G-Tour» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш G-Tour». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
2: АО «Альфа-страхование».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
6: Окошкина. Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300 07 07. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
8: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
9: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Олив». Ивка, Игорек и Рекс с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
10: Извините, мне пора. Просто дома никого нет, а мне не хочется пропустить это удивительное время.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио. Радио. Радио большой страны.
12: Что слушает страна?

0: Не разрешил себе прыгать под эту песню на стадионе, когда будет петь елка. А это случится. Мы недавно с елкой общались. Говорю, так, давай, еще больше новых песен. Она говорит, песен много, записано уже много. Говорит, выпускаем по чуть-чуть. Но поверьте, там хитов еще будет очень-очень много. И концерты будут, и большие, и на стадионах вместе попрыгаем и попоем любимые песни елки. 13:17 в столице. Всем хорошего, доброго дня.
1: Русское радио. Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: На этой неделе номер третий.
1: Туманы белые, белые, сердце мое смелое, смелое.
0: Номер второй. Голосуйте за любимого исполнителя.
2: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Юбилейная, 15-я, русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая, ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
8: 16+.
9: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
10: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
9: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
10: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
11: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
12: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Займы на любые цели в приложении «Корона».
13: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
14: 12+. Я счастливый человек! У моей жены аллергия на цветы, духи, меха и золото! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: 13:30. Столица показывает наши часики. А помните, как нас учили в детстве время по часам определять? Мама говорила: Дима, скажи, сколько время? Так, маленькая стрелочка на 7, большая на 8. Ага, понятно, сколько время. А ваши дети могут определить время по часам со стрелками? Не все, далеко не все это умеют сейчас в юном возрасте. Но, мне кажется, полезный навык. Потому что все-таки еще много где на вокзалах остались такие большие часы со стрелками.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

0: Русское радио представляет. Дружка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят девчонки, юбки по коленам. С утра и до вечера. Каждый час. Слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
1: У нас очень душевная страна. У нас люди, если плачут, то навзрыд. Если переживают, то так, чтобы душа разорвалась. Если баянка, говорится, то в клочья. У нас вот полутонов нет. Мы честные. Мы за душу.
0: 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио. Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уоин Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Нюли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Сегодня в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
13: 3 дня делал в квартире генеральную уборку. Плюс, она чистая, минус, в ней нельзя жить. Она пачкается. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

Вот у меня, кстати, есть предложение. Сейчас влюбленные меня поймут точно. Те, кто недавно пережил это прекрасное ощущение, чувство счастья, влюбленности, тоже меня поддержат. Я считаю, что на период влюбленности нужно выдавать больничный. Ну ведь это же не ты сам вот решил вот так вот себя чувствовать. Это же тело твое так придумало. Это же такое там изменение химического состава, там в мозг что-то попали гормоны, и все. Ты же в этом не виноват. А как работать, когда ты влюблен? Ты думаешь совершенно о другом. Ты можешь даже хуже сделать рабочему процессу, потому что голова думает совершенно о другом человеке. Вот, поэтому я считаю, что нужно выдавать на это время больничный, может, даже пожизненный. Привет всем и каждому. Те, кто влюблен, давайте присылайте ваше сообщение. Те, кто просто находится в состоянии счастья, тоже присылайте. И все остальные тоже присылайте приветы и поздравления. Скоро будем передавать ваше послание. Стол заказов намечается на Русском радио.

0: Реклама на русском. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
1: Как ты смотришь на небольшие каникулы?
2: Мы согласны.
0: Мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал».
3: Мы отправляемся на Байкал!
0: Возрастное ограничение 0+.
4: Мы ищем дорогу на Байкал.
5: Вам туда. 800 километров.
0: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», третий этаж. Улица Малиновского, 25.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
7: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
0: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
9: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
10: Пока я завтракал, стемнело.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Русское радио. Новости. На русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Минфине предложили ужесточить условия семейной ипотеки и сделать ее дороже для родителей, не состоящих в браке. Речь идет о том, чтобы повысить ставки по льготным кредитам в случае, если второй родитель оформит новую ипотеку, а также в случае, если заемщик не состоит в браке и не зарегистрирован по одному адресу с ребенком. Такое ограничение планируют распространить и на ипотеку, оформленную после февраля. С 1 февраля этого года действует ограничение «одна ипотека на одну семью», тогда как раньше льготный кредит мог оформить каждый из супругов. В Госдуму тем временем внесли проект закона, расширяющий список льготников. Речь идет о том, чтобы освободить от налога на имущество героев труда. Сейчас такая льгота предусмотрена для героев Советского Союза и героев России, пишет российская газета. Герой труда – высшая степень отличия за трудовые заслуги и второе по статусу звание после звания Героя России. Временное удостоверение личности начнут выдавать автоматически. Раньше такой документ оформляли исключительно по запросу гражданина. В новом бланке на лицевой стороне будет размещен герб. Каждый документ получит уникальный номер из серии и 8 цифр. Оформление бесплатное. Временное удостоверение требуется в том числе при замене паспорта по достижении 20 или 45 лет. Без него не устроиться на работу, не получить пенсию и не купить билет на поезд. Билеты на поезда южного направления раскуплены на лето уже на 90%. Как отметили в ассоциации туроператоров, сложнее всего приобрести билеты в Сочи. В сочинских поездах осталось не более 5% свободных мест. С билетами в Анапу ситуация пока немного проще. На первую половину июля свободно около 17% мест. При этом в купе доступно почти четверть всех билетов, а в плацкарте около 14%. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском. Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Стол заказов «Русского радио». Время приветов и поздравлений.
2: Всем здравствуйте, всем неожиданно добрый солнечный день. Русское радио Ростов-на-Дону и стол заказов по-ростовски приветствует вас. И, разумеется, сегодня, как и всегда, для вас будет изобилие музыки, будут подарки. Традиционно, как и обычно, мы сегодня разыграем сразу два билета в цирк. Цирк Никулина, шоу Владимира Дерябкина «Голограмма» на эти выходные. Но, кстати, розыгрыш сегодня будет очень необычным, потому что, насколько я в курсе, сами основатели, создатели этого великолепного шоу сегодня будут у нас в гостях. Ну, пока не знаю, эта информация не подтвержденная, а вдруг появится. Но об этом мы поговорим буквально через несколько минут. И что нужно сделать для того, чтобы выиграть этот замечательный подарок? Два билета на грядущие выходные в этот великолепный цирк. Нужно просто писать комментарий под постом в нашей группе ВКонтакте. Это могут быть ваши приветы, пожелания, поздравления. Вы просто делитесь хорошим настроением, как и я, удивляетесь тому, что сегодня хорошая погода, хотя вроде бы обещали дожди, косые дожди, как в песне Марины Хлебниковой. Ну и, собственно говоря, также можете писать вопросы нашим гостям. Всем добрый день, зовут меня Дмитрий Чупахин. Впереди, как и всегда, музыка, полезная информация и, как я уже говорил, подарки. Поэтому не переключайтесь. Прямо сейчас у нас будет молчание. Нет, ни в коем случае мы не выключим эфир. Это песня так называется.

Называется в исполнении Евы Польной. Ну а далее «Любовь, самолет» Владимира Преснякова. Поговорим о погоде, ну а потом мы уже ждем наших гостей и приступим к зачитыванию ваших приветов, пожеланий, вопросов. И, разумеется, кому-то из вас ближе к финалу программы отдадим великолепный подарок — два билета в цирк на эти выходные. Русская.

0: по сообщениям сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Ростове-на-Дону плюс 27, ветер северо-восточный слабый, 4 метра в секунду, с порывами до 9 метров в секунду. Вечером пасмурно и дождливо, плюс 21, ночью плюс 17, тоже пасмурно. Завтра, в среду, 20 мая, днем плюс 24, ветер восточный слабый, 5 метров в секунду, с порывами до 10 метров в секунду, преимущественно без осадков. Атмосферное давление 751 миллиметр.
1: Спонсор программы ООО «СЗСК-10» номер 12.
2: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
3: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мод, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
7: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс».
8: Каждый день на телеканале «Солнце».
9: Категория 6+.
10: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за 1 час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rusdefismedia.pro.
12: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
13: У меня есть счет в банке, но он не в мою пользу.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: А я уж говорил вам, было бы очень хорошо, если бы счет в банке был в вашу пользу. Всем еще раз добрый день, это «Стол заказов» по-ростовски. Мы на русском радио, и у нас сегодня отличное настроение, не только связанное с солнечной погодой, но и с тем, что те самые герои рекламного ролика, которые мы только что слышали, из цирка Никулина, шоу Владимира Дерябкина, они вот прямо сейчас здесь передо мной, поэтому я с огромным удовольствием буду с ними здороваться. Сегодня у нас в гостях сам Владимир Дерябкин, художественный руководитель этого цирка. Владимир,
16: здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: И кроме того, вы знаете, как обычно говоришь, художественный руководитель, большой директор, серьезный. А кроме того, Владимир еще и клоун в этом цирке.
16: Ну, заодно, да.
0: И заодно, да. Но об этом мы сегодня поговорим. И Дмитрий Шиндров, который тоже делает настроение людей просто великолепным. Он тоже в роли клоуна выступает в этом шоу великолепным. Дмитрий, добрейший день.
17: Доброго денечка.
0: Ну и, собственно говоря, не буду лукавить, я еще вчера в эфире рассказал, что в воскресенье я был на вашем представлении. Я захватил с собой еще и дочку своего товарища. Ребенок но сидел.
16: Хорошо, когда вы были на спектакле, с вами будет легко разговаривать.
0: Да, и, собственно говоря, это было реально круто. Почему? Потому что я сразу хочу сказать, я очень удивился тому, что Ну, мало того, что взрослые, которые сидели рядом со мной, тоже все были довольны и счастливы, и вокруг меня, ну, так еще и дети были счастливы, и мы всегда думали, что цирк для детей, и цирк это там, ну, вот, животные, клоуны и веселье. Я от чего просто удивился, да что там удивился, буду называть вещи своими именами, офигел, это от великолепного, потрясающего лазерного шоу. И от проекторов, и от того, что сейчас все современные технологии фактически тоже есть в цирке. Как давно это? Я просто в цирке был, ну, как мы говорили правильно, в цирке
16: на
0: бываешь...
16: На старые деньги.
0: Да.
16: Понял.
0: В цирке бываешь 3 раза в жизни, когда ты маленький, когда у тебя дети, и когда у тебя внуки. Вот, собственно говоря, я пришел в стадии с детьми, но не со своими, но все равно,
16: да? Не важно, конечно.
0: И, собственно говоря, я, ну, вот я офигел, потому что я думал, что цирк это будет классика, опять же.
16: То есть, эмоция... была полученная, да?
0: Да, еще
16: хотя
0: какая.
16: Хотя бы от чего-то.
0: Да, еще какая. И вот как давно вот эти все невероятно крутое лазерное шоу, я, понятно, выложу сегодня все это после интервью с вами, это у себя выложу в соцсетях, в историях, но как давно приходит? Это?
16: Ну, он, цирк ведь меняется, ничего не стоит на месте. Все идет в ногу с современностью. Меняется световая аппаратура, меняется звуковая аппаратура, появляются новые возможности, новые придумки. И, естественно, в цирке. А что такое цирк? Цирк – это все. Это и музыканты, это и трюк, это и художники, это все. Это в целом цирк. Вот вы пришли в цирк, первое впечатление. Вот вы зашли, поднялись сюда, опустились за забор цирка, попали... мир цирка. Зашли внутрь цирка. Вам понравилось? Первое впечатление вы какое для себя хотели? Ну, вот вы шли в цирк и думали, а, ну так, ну, понял, да, вот как?
0: Ну, я шел, ну, цирк, ну, что я там не видел? Ну, цирк, ну, вот, будут животные, будет арена. А я пришел и офигел.
16: А вот сначала, до представления?
0: До представления?
16: Сервис. Появился буфет.
0: Да, да, вот электронные туалет. Билеты.
16: Нет, опять. Это вообще ерунда. Туалеты.
0: И все это тоже есть.
16: Буфеты.
0: И это есть.
16: Доставка на места.
0: И прямо мороженое к месту
16: поднесли. Мягкие сиденья. Живой оркестр. Бархатные шторы, как в театре. Все это создает впечатление, уют и, как это говорится, вот модное слово-то.
0: Комфорт.
16: Комфорт.
0: Да.
16: Лакшери.
0: Да, лакшери. Нет, еще даже QR-коды, от чего я больше всего удивился. Ну, понятно, что я понимаю, что такое современные все эти технологии, но типа QR-код на сиденье, когда ты можешь заказать что-то себе, и тебе поднесут прямо на место.
16: А вкусно? Вы что-нибудь заказывали? Вкусно вообще?
0: Ребенка кормили мороженым, она довольна.
16: Ну, все мороженое просто космическое.
0: Ну, там было мороженое с чем-то, там было много всего, я-то сладостей, ну, не так прям фанат, но она прям очень-очень была довольна.
16: Ну, нет, ну, сервис на самом деле... у нас на высшем уровне, мы за этим очень следим и, вот... и стараемся, чтобы
0: нет,
16: зрители,
0: зрители
16: аплодировали нам стоя и были довольны, вышли только довольные из цирка.
0: А я это снимал. А я снимал, как зрители аплодировали вам стоя. А я все снял.
16: А вы поднимите вообще в цирке зал, чтобы он встал, тебе и аплодировал. Это же в цирке, знаете, как бы не принято там. В театре там понравилось, тебе не понравилось, смотришь. Стадо все встало, надо вставать, Коль, давай встаем. Какой-то посмотрели, что-то так себе спектакль, вообще ни о чем. Да.
0: Да,
16: и ушли, там принято это, в цирке нет. А здесь люди в цирке встают.
17: Сами.
0: Тут настоящая эмоция.
16: Да. Попробуй заставь тебя встать, если тебе не нравится. Да, да я уже вышел бы давно бы и побежал бы домой.
0: Согласен полностью. И еще один вопрос. Я прежде чем этот вопрос задать, я, наверное, расскажу историю. Эта история не моя. На космодроме Байконур когда-то нужен был дежурный на железнодорожном переезде. И, соответственно, ну, зарплата небольшая, и всегда висело объявление. Нужен дежурный по железнодорожному переезду. Казахстан, космодром Байконур, никто не идет, никто не хочет. И очень, скажем так, хороший маркетолог в этот момент написал следующее. Требуется директор железнодорожного переезда. Буквально в тот же день все, должность была занята с той же зарплатой. У меня вопрос. Ну вот, соответственно, художественный руководитель цирка, а при этом профессия клоун.
16: Ну, изначально это моя профессия клоун.
0: Угу.
16: А цирк появился позже, я же не вчера появился.
0: И вот как раз я подвожу к следующему
16: это
0: вопросу.
16: Это длинная дорога, долгий путь.
0: Это долгая дорога, ну, не как в дюнах, это долгая дорога в цирке.
16: Это в цирке,
0: и,
16: да.
0: И, соответственно, профессия изначальная клоун.
16: Да.
0: Как... цирк, вот как из профессии клоуна это превратилось в цирк, где уже стал художественным руководителем, и каким образом на это повлиял Юрий Никулин?
16: Ну это опять тут в двух словах-то так не расскажешь.
0: А придется.
16: Это все долгий, длинный путь, начиная от ничего, потом где-то заметили, потом пригласили в цирк на Цветной бульвар, потом пригласили на проект «Цирк со звездами».
0: И вот так по ступенечке.
16: Ну, естественно,
0: то есть сначала просто профессия клоун, это был какой-то там, ну, условно, рядовой цирк.
16: Это был, да, рядовой цирк.
0: Потом пригласили на Цветной бульвар, ну, понятно, это
16: нет,
0: уже
16: то. Потом обкатали сначала в передвижном цирке.
0: Угу.
16: Потом, это время, потом пригласили в столичный цирк.
0: Так.
16: Вот. И потом пригласили на проект «Цирк со звездами» и так далее и тому подобное. Это все росло. Росло постепенно, и постепенно появился цирк.
0: Хорошо. В каком году пришла идея сделать свое?
16: В 17-м.
0: В 17-м году? По-моему. И когда свое было сделано?
16: Да? В 2007-м.
0: В 2007-м,
16: да, чего я говорю? В 2007-м. В 17-м.
0: Вот.
16: В 17-м.
0: И когда свое было уже сделано? В 7-м эта идея пришла в голову.
16: Это, наверное, было в 7-м или в 8-м это сделано. Я делаю все быстро. Кто живет быстро, тот живет дважды. Вот я так делаю всегда.
0: То есть от идеи до воплощения было совсем
16: быстро. Чуть. Раз, два.
0: Прекрасно.
16: Опа, есть.
0: Тогда быстро сейчас читаю вопросы, приветы, пожелания, поздравления.
16: Написали?
0: И уходим на музыку. Да уже тут пачка.
16: Давай.
0: Мы же еще два билета отдаем. Катерина пишет, которая была на представлении. Владимир Дмитрий, очень классные, передайте им пламенный привет.
16: О, спасибо вам большое.
0: Вот. Далее Алена пишет: дорогое русское радио, передать привет моему мужу Александру и дочке Мирославе.
16: Ну,
0: вот,
16: мы передаем, да?
0: Передаем.
16: Да. Привет.
0: Привет всем, кто сейчас с нами на волне, пишет Марина. Александр пишет: передаю привет Мирославе, любимой жене Алене, ответочка. Владимир, передаю привет всем жителям и гостям Донской столицы. Ну, вы у нас в гостях, поэтому вам
16: спасибо.
0: Тоже пламенный привет.
16: Принимаю.
0: Привет, русское радио, пишет Людмила. И всем слушателям хочу передать привет в город Новочеркасск. Скоро придет мой сынок Константин из армии. Я очень люблю и жду, целую. Далее, русское радио, привет, большое спасибо за музыку, которая сопровождает меня каждый день. Желаю вам и вашим гостям вдохновения, интересных дальше программ и самых преданных слушателей. Всем хорошего настроения и привет всем слушателям, пишет Марина. Вот так. Еще раз напоминаю, один из ваших комментариев сегодня получит два билета в цирк на эти выходные.
16: А лучше вопросов, вопросики, если есть какие-нибудь, задавайте, не
0: задавайте вопросы нашим
16: пока
0: гостям.
16: Пока вы здесь. Да.
0: А мы уходим на музыкальную паузу. Еще раз напомню, тот цирк, который находится прямо на площадке Мегамага, вот прямо на парковке Мегамага, цирк Владимира Дерябкина. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. И сегодня Владимир Дерябкин, художественный руководитель этого цирка и клоун, и Дмитрий Шиндров, клоун, у нас в гостях и рассказывают о том, как цирк выглядит изнутри. Вернемся через несколько минут.
17: Как красиво.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: У нас сегодня не только время приветов и поздравлений, у нас сегодня время общения. Почему? Я уже говорил вам о том, что сегодня мы разыгрываем сразу два билета в цирк на эти выходные. Напомню, цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. И Владимир Дерябкин, художественный руководитель этого цирка, и клоун, и в том числе Дмитрий Шиндров, который исполняет роль клоуна в этом великолепном шоу, они у нас в гостях. Поэтому мы рады приветствовать наших дорогих гостей. Ну и продолжаем задавать вопросы. Какие вопросы мы задаем прямо сейчас? Дмитрий, ну, все-таки как тезке, Дмитрий Дмитрию. Вопрос такой. Вы сами об этом сказали. Заметьте, не я это предложил. Вы внешне очень похожи. Вот, вы с Владимиром очень похожи, и вас постоянно путают, или мне кажется?
2: Поговаривают, да, что мы очень сильно похожи. Но я вам приведу сразу один пример. Это было на Цветном бульваре, я запомнил это почему-то случай на всю жизнь. Значит, поздоровались с Володей на проходной, и Володя чуть впереди идет, я чуть сзади. Поднимаемся на второй этаж, а там проходишь через билетеров кабинет. И Володя идет, они: «Здравствуйте, Володенька».
1: «Здрасте, здрасте». Билетеры, то есть те, кто вас знают?
2: Да, да, да. Ну, просто мы каждый день с ними видимся. И я иду буквально, ну, вот 15 шагов сзади. Я прохожу мимо них, они такие смотрят немножко с удивлением: «Здравствуйте, Володенька». «Здравствуйте». Ну, в общем, да, говорят, что похожи. Ну, такое бывает.
1: Вопрос по профессии клоуна. Всем кажется, что это так легко, но на самом деле это же вообще не легко. Вот сделать так, то, что я видел позавчера, когда, ну, фактически лежал весь зал, в хорошем смысле этого слова, со смеху лежал. Вот то, что делали вы с Владимиром, то есть, ну, как бы, когда вас даже путали.
3: Нас покормили. Перед этим, нас покормят, мы и дурачимся.
1: Вот, и, собственно говоря, это было очень круто. Но вот, ну, как бы, Ростов, все такие серьезные мужики. Как вы умудряетесь вот этих вот здоровых дядек вытаскивать, и они у вас там чуть ли не прыгают? Как? Как вы делаете так, что вот взрослые люди, которые приходят со своими детьми, и они очень многие приходят фактически как будто бы на дежурство. Ну, типа, ну вот это ребенку надо, я пойду, а потом...
3: Большинство так.
1: Да, а потом, как и я, просто удивляются от того, что увидели там. И лазерное шоу, и невероятный мэппинг, проекция, и животных, которых ты не ожидал увидеть в цирке, и яркие эмоции, которые выплескиваются просто с арены от каждого номера, и взрослые там поглощены просто созерцанием.
3: Людям телефон некогда взять, снять видео, они сидят с открытым ртом.
1: Вот как вы вычисляете этих мужчин, которые вам подыгрывают, хотя вот вроде бы здоровый уволен 30-40-летний, а как так получается?
2: Вы знаете, такая, наверное, сверхзадача клоуна — это вернуть взрослого человека в период детства или каких-то детских воспоминаний. И вот когда взрослый человек почувствовал себя ребенком опять заново, вот это, наверное, наша главная задача. А как мы их вычисляем? Те люди, которые сидят, взрослые люди, да, большие, да, достаточно серьезные. Вот там дяденька сидел на первом ряду, он весь там, у него там браслет золотой, цепь там, не знаю, с кулак мой висит. И он такой достаточно здоровый, такой серьезный, первые две минуты был. Когда я к нему подошел, там мячик закрутил, и вот эта детская радость, вот это счастье, не знаю, я не могу это описать словами, но я прочитал, что он просто, ну вот настолько сейчас, в данный момент, растворен в этом, в позитиве, счастье, да, и вот он довольный был до самого конца, и он один из первых, кстати, в конце встал и хлопал. А вот когда мы берем из зала, на манеж выводим взрослых людей, дяденек взрослых уже, все-таки по глазам читается. Вот кто смотрит на тебя и улыбается, и уже там даже не...
1: Он уже живет
2: он на уже арене. Там, да? Он уже одной ногой в манеж зашел, только возьми, пожалуйста, меня, я вот очень сильно хочу. А те, которые глазки отворачивают, как бы в пол, ну зачем? Пускай сидят.
3: Нет,
2: ну
3: я могу тут не согласиться с такими.
1: Тут можно!
3: Нет, бывает такой: возьми меня, возьми меня. Его вот так вот возьмешь, и он там начинает
2: исполнять. Третий клоун получается.
3: Ему приходится сказать: слышь, чувак, ну клоун-то здесь я, давай, уймись. А он там кувырки вышел. И вот тоже возьми меня.
1: Минута славы.
3: Можно такая налететь на неприятность. Можно.
1: Тут, кстати, вопрос. Добрый день. Что на цирковом языке означает, может, сейчас что-нибудь неприличное, я скажу, слово «зеленка». Все в порядке? Зеленка.
2: Да, это хорошее слово.
3: Ну, это «зеленка» – это окончание, когда все пытаются пошутить как-то там, угу, над кем-то. Ну, чтобы было более-менее.
2: Зеленка — это больше понятно для артистов. То есть не должен понять зритель, что мы шутим. Сами над собой, по сути дела.
3: Ну, к примеру, жонглер должен был жонглировать булавами. Ему раз две булавы, одну бутылку подложили из-под шампанского. И вот он должен с ней прожонглировать. Ну, она выкинул дальше. Ну,
1: примерно то же самое, что у нас в эфире на радио. Внутренний юмор.
3: Конечно, конечно.
1: Который иногда читается, слушайте.
3: Да, намазывают.
1: Ну, еще один вопрос. Я не мог его не задать, потому что, ну, как бы, я привык к цирку, видя его на экранах, когда кто-то из друзей ходит, там, знакомый, сейчас век соцсетей, понятно, что все ходят в цирк, все что-то выкладывают. И, как бы, видя разные цирки, я видел вот то, но вот так, чтобы увидеть морских львов, тут я офигел еще раз. Первый раз я, конечно, восхитился лазерным шоу потрясающим, и это не просто там какой-нибудь один чахлый лазер издалека там что-то нам там лучами светил, а это было настоящее действительно лазерное шоу на сколько, на 8 или на 10 лазеров, да?
3: Да, 10 лазерей.
1: Да, вот на 10 лазеров, это было что-то невероятное.
3: И
1: потом...
3: их 11, еще один наверху.
1: Еще один сверху, точно. И потом вот эта вот проекция, когда вот вся арена превращается в какой-то огромный гигантский экран, плюс еще звук.
3: По кругу
1: и звук, и вот живого оркестра, и звук от музыки, которая записана и подается. Ну, это
3: называется в цирк сходил, получил эмоцию. Все,
1: да.
3: Все, то есть ничего не забылось. Не то, что ты там видел, я тебе могу рассказать. Это, вот это.
1: Ну и вот потом, конечно, когда начали застилать, я думаю, подо что застилают? Я не мог понять, потому что, ну, я как бы, честно, я не готовился, не знал, что там будет, потому что я просто, вот, билеты в цирк съездить. Я пошел. Вот, соответственно, и потом, когда вот это... Сколько тонн весит эта махина? Ну, это
3: больше тонны.
1: Больше тонны.
3: Тонну 100.
1: Тонну 100. И вот когда эта махина выкатилась по вот этому гладкому линолеуму на арену, у меня глаза были вау. То есть вот я, как тот ребенок рядом со мной, я... Вот это да! Вот про морских львов как?
3: Вот смотрите, вот выкатилось, да, и слышали в зале?
1: Да, да, да, да.
3: Вот это опять эмоция. Это опять эмоция, вызванная у, ну, грубо говоря, 90% зрителей. 10 обязательно спали, где-то сидели, может, в телефонах. А вот 90 тоже, это же масса. Поэтому вот на таких вот эмоциях, если вы заметили, все представление построено. В каждом номере есть обязательно «у» или «вау», или «ох». Какая-то и оно вот на протяжении всего пребывания в цирке. Это одна сплошная эмоция.
1: Нет, конечно, очень круто было. Потом я удивился этой барабанной установке магической.
3: Ну... Вы же знаете, барабан, что там заиграл ритм, все затанцевали.
1: Но там, если бы увидели, то есть, когда вы придете на шоу, вы увидите эту барабанную установку, это что-то из космоса, что-то из ряда вон выходящее. Сейчас привет, и снова уходим на музыку. Что пишут еще? Так, с Днем Пионерии всех поздравляет Татьяна. Пионерами ж были оба.
2: Я октябренком.
3: Меня не взяли.
1: Будь готов, всегда готов. Как Татьяна, как Гагарин, Титов. Анастасия пишет: добрый день, слушателям Русского радио. Желаю всем хорошего настроения и больше положительных эмоций. Виктория: добрый день, дорогое Русское радио. Передаю большой привет своей любимой подруге Алене. Светлана написала как раз вопрос про зеленку. Так, хорошо. И еще: Русское радио приветствую. Хочу задать вопрос нашему гостю. Артисты цирка никогда не говорят последнее выступление. А что они говорят?
2: Заключительное.
3: Либо окончание.
1: Хорошо. Дальше. Сергей пишет: всем привет, отличного настроения, крутой музыки. Про зеленку.
3: Светлана спрашивала.
1: Да. Привет, Русское радио. Желаю всем прекрасного настроения, удачного завершения рабочего дня, написала Татьяна. А мы летаем. У нас там летала девочка на полотнах.
3: На полотнах,
1: да. А мы все летаем с группой «Блестящие», а потом вернемся.
2: Полетели.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А у нас сейчас время отдать кому-то из вас сразу два билета в цирк. И вводим генератор случайных чисел сейчас ваши комментарии. Но сначала прочитаю те, которые еще не прочитал. Людмила пишет: привет, русское радио. Хорошего всем настроения, удачного дня, побольше всем улыбок. Прекрасно. Далее Ольга пишет: привет, Ростов, привет, русское радио. Классно быть с вами на одной волне. Слушаем вас с удовольствием. Всем хорошего настроения. Марина написала: привет, любимое русское радио. Передаю огромный привет своей маме, папе, любимому младшему брату Александру. Желаю всем отличного настроения, веселого дня и побольше улыбок. Прекрасно. И Светлана. Дмитрий, это вопрос Дмитрию. Расскажите о факте интересном, почему традиционно у клоунов красные носы. Ну, сейчас мы об этом поговорим, но для начала нужно выбрать, кто же получает два билета. И у нас, как я и говорил, генератор случайных чисел. Вводим номера комментариев, пока Дмитрий думает над ответом, почему у клоунов красные носы. Вводим номера комментариев. Сейчас, я пока не включил еще ваши микрофоны. Привет, русское радио, слушаю вас ваш сегодняшний эфир. Захотелось в цирк, вот еще пишут. Итак, вводим номера комментариев. И генератор случайных чисел вводит комментарий номер 8. Считаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это Татьяна, которая всех поздравляла с Днем Пионерии. Прекрасно, Татьяна, поздравляем, ура! Я вывожу наших гостей в эфир. Еще раз напомню, цирк Никулина и шоу Владимира Дерябкина. И Владимир Дерябкин сегодня у нас в гостях. Татьяна получает два билета на шоу на эти выходные. И кроме Владимира, который является не только художественным руководителем цирка, но и клоуном, сегодня еще и Дмитрий Шиндров, который исполняет роль клоуна. И Владимира, и Дмитрия, как мы выяснили, часто путают. И вот сейчас вопрос к Дмитрию или к Владимиру. Выбирайте, почему у клоунов красные носы. Ну, традиционно.
2: Да, ну нет таких традиций. Традиционно.
3: Нет,
2: это
3: белый.
2: Западная такая история. Больше западная история. Это вот красные носы, много-много грима, большие-большие костюмы.
3: Ну,
2: это
3: и раньше олдскул клоунский, вот в принципе, в котором мы с Димой профили, в котором профиле мы с Димой работаем, здесь тоже были гумозные носы. Понимаете, все равно.
1: Ну, клоун пытался. Что такое гумозный нос?
3: Гумоз это такой, как пластилин, только он очень похож, он такой телесный, приклеиваешь к носу.
1: Ну, что-то типа грима.
3: И лепишь из него любой формы. Ты можешь такой себе сделать носик, такой, щекой, и немножко видоизменить.
2: Вот. Понятно. Но он был все равно цвет кожи, обыкновенной кожи, не красный нос.
3: Да, носик, гримировали
2: это
3: еще
2: больше,
3: дальше.
2: Наверное, детская такая развлекаловка. Красный носик, например, вот я клоун, тарадат. А вот именно в манеже с красными носиками, ну, это такая редкость. И именно в советском цирке, в российском цирке, это редкость.
3: Это больше буфонадная история. Да, да. Знаете, красный нос, этот клоун-убийца или как там вот это вот.
1: Да. Ну и вопрос еще один. Я все-таки про шоу, которое я видел. Прям, ну, понятно, что в конце были лошади. Арабские скакуны, которых все там просто удивлялись. Но вот, а перед ними еще было прям потрясающее шоу с акробатами. Вот, девочка вот эта на полотнах, которая, вот она просто всех восхитила.
3: Слушайте, ну это мастера, девочка, это вообще там чемпион всех чемпионов.
1: Мария. Вот в чем все дело. Вот об этом я хотел поговорить, что на самом
3: нет,
1: деле...
3: Нет, девочка, про акробатов я говорю. Вот, девочка, там их две было, одна там очень именитая такая, серьезная наша артистка, уважаемая очень в цирке. То есть, если говорят Ленка.
2: Рекордсменка.
1: Ленка-рекордсменка.
3: Это серьезный человек. Да.
1: То есть я правильно понимаю, что на самом деле артисты, которые там работают, каждый из них обладает кучей регалий, кучей званий.
3: Про любых можно прочитать. Они на всех фестивалях, на конкурсах золотые все. Это же артисты цирка Никулина.
1: Я вот и хочу, да, об этом рассказать, что люди думают, что они приходят в цирк, который стоит на парковке торгового центра, и значит, что это будет, ну, что-то типа там, вот, смотрите, палец, оп, пальца нету.
3: Ну, так вы и думали, когда шли первый раз сюда.
1: А здесь, получается, для них выступают люди, ну, во-первых, это цирк Никулин, это уже имя, это уже бренд. И, во-вторых, выступают реально настоящие чемпионы всего и вся. Люди, у которых звание народных зачастую артистов, заслуженных артистов.
3: Я вам хочу сказать, вот в Новочеркасске тоже стоит цирк Никулина. Ну, так, я не знаю, какой там цирк Никулина стоит.
1: Понятно. То есть здесь все зависит от людей.
3: Нет, люди ведь есть, как вы сами знаете, они раз... Так, цирк Никулина приедет. Ну, кому очень интересно. Алло, цирк Никулина, здравствуйте. Это Мария Петровна из Ростова. Вот тут я на парковке стою. Тут написано, цирк Никулина приехал. Это ваша вот богадельная?
4: Ей там, да, это не богадельная, это наш цирк, да. А, да? Ага, спасибо. Ого, ага, пошли билет возьмем. То есть вот настолько люди
3: есть недоверчивые, угу, настолько же и очень доверчивые, которые... Остерегайтесь подделок.
1: Всегда. Ну вот да. И, кстати, вот ребята, которые... Акробаты, которые выступали, вот чемпионы, и ребята, которые там показывали акробатические номера на лошадях, там же тоже... Это вроде бы классика цирка, но тем не менее ты попробуй это сделать.
3: Мы сюда приехали удивлять.
1: Да, да.
3: Удивлять, да. Поэтому возникают вопросы. Как? Что? Как это интересно? Как это... Цирк – это удивление, это восхищение, это просто после представления вышел, и ты полный чего-то, каких-то приятных эмоций.
1: Вот именно поэтому мы и говорим. Приходите. На парковке Мегамага находится цирк Никулина, шоу Владимира Дерябкина. Через 3 минуты вернемся, уже будем прощаться. И еще раз поздравляем нашу победительницу. Пожалуйста, напишите нам в личные сообщения номер вашего телефона, чтобы мы связались с вами после эфира и рассказали, как получить билеты. Таких

0: Курс валют на русском радио.
1: По информации Центробанка России, на вторник курс доллара по отношению к рублю снизился на 78 копеек и составляет 72 рубля 35 копеек. Курс евро также снизился на 1 рубль и 11 копеек и составляет 84 рубля 7 копеек.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
4: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
5: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
6: Реклама на русском.
7: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
9: Окошкина.
10: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
11: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на третьем этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
12: Я веду неправильный образ жизни? Ха! Вот только не надо мне завидовать!
13: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Ну и я еще раз напомню, что сегодня... Так, Сергей вернулся. А когда розыгрыш? Сыр хочу. А уже разыграли. Уже разыграли, да. Но ничего, следующий розыгрыш будет завтра. А я напомню, что сегодня наши гости. Это очень круто. Если вы не видели это шоу, то я рекомендую вам еще раз его посмотреть. Сегодня наши гости. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина «Голограмма» в программе. Оригинальные акробаты на тройной русской палке. Джигиты на лошадях. Лазерное шоу. Высшая школа верховой езды. Воздушная гимнастка на полотнах и на ремнях. Выбирайте кому разные трансформации. Акробаты-вольтижеры и гиганты моря, северные морские львы весом более 1 тонны. Это надо видеть, что я все это видел. Кстати, они занесены в Красную книгу и книгу ЮНЕСКО. И сегодня наши гости — это художественный руководитель цирка, цирк Никулина, который представляет шоу Владимира Дерябкина, сам Владимир Дерябкин, который, между прочим, является клоуном в этом великолепном шоу, и Дмитрий Шиндров, который тоже выступает в роли клоуна. И, как мы уже сегодня обсудили, и Дмитрий, и Владимира даже часто путают. Ну и в финале, ну, во-первых, расскажем про чудесного мальчика. Ну, правда, быстро придется, нам нужно прощаться. Про чудесного мальчика, который, ну, можно сказать, сорвал бурю оваций. Кто этот мальчик, который так зажигал на барабанах?
15: Ага, это Сафрон. Это Сафрон Дерябкин. Это сын мой.
14: Ага. Сколько лет ему?
15: 5.
14: 5 лет. И вот когда вы увидите это невероятно крутое барабанное шоу, да, в цирке будет еще и невероятно крутое барабанное шоу. И, конечно, когда вы увидите 5-летнего мальчика, который просто отжигает на барабанах, вы, ну, точно уверен, растаете даже самые суровые мужчины. Ну и в финале слова пожеланий традиционно от наших дорогих гостей. Владимир, Дмитрий.
15: Давай, Диман.
16: Давай, Володь.
15: Ребят, это, будьте добрее, да, любите друг друга, вообще не напрягайтесь.
16: Мира, мира, мира всем, и приходите в цирк, мы вам поднимем настроение, будет классно, весело, задорно, удивительно.
14: Да, напомню, что цирк находится на парковке Мегамага. Возрастных ограничений нет, они 0+. Ну а выпуск для вас провел Дмитрий Чупахин, и следующий выпуск уже завтра с 14 до 15, и не забывайте, там же разыграем билеты в цирк.
17: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новая песня на русском.
1: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
0: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый»

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России начнет сегодня двухдневный официальный визит в Китай. Владимир Путин прибудет в КНР во вторник вечером, а завтра проведет переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. В преддверии визита Путин в официальном обращении подчеркнул, что товарооборот между странами уже превысил 200 миллиардов долларов. Глава государства поддержал безвизовый режим между странами и заявил, что Россия и Китай, цитата, «не дружат против кого-либо, а выступают за глобальную безопасность». Другим новостям, в Госдуме предложили ввести для работающих пенсионеров дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 3 календарных дней. Конкретные сроки будут определяться коллективными договорами или внутренними правилами организации. Об этом говорится в законопроекте, который в ближайшее время внесут в парламент, сообщает ТАСС. Авторы инициативы отметили, что на фоне кадрового дефицита пенсионеров стали чаще принимать на работу. Учителям предложили предоставлять бесплатную юридическую помощь. Такой проект закона внесли в Госдуму. Необходимость подобной меры авторы инициативы объяснили участившимися случаями оскорблений и давления на преподавателей со стороны учеников и родителей. Сейчас бесплатная юридическая помощь положена в том числе малоимущим, инвалидам и другим льготным категориям. Таиланд ввел платное продление безвизового пребывания в стране. Для этого необходимо до истечения срока действия безвизового штампа заплатить 1900 батов. Это примерно 4200 рублей, сообщили ТАСС в МИДе азиатского государства. Ранее Таиланд сократил срок безвизового режима для иностранцев с 60 до 30 дней. Новые правила затронут в том числе туристов из России. Курс юаня на сегодня 10 рублей 63 копейки, доллар 72.35, евро 84 рубля 7 копеек. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Нет, не хочу тихо-тихо, хочу громко, хочу ярко, хочу сочно, хочу с выражением. Ну, в общем, как я это всегда делаю, хочу так и поздороваться с вами. Здравствуйте, дорогие, здравствуйте, любимые, здравствуйте, самые-самые лучшие-прелучшие слушатели русского радио. Меня зовут Иван Соловьев, ну, рассказывайте, как ваш вторник, кто где, кто на работе, да, кто не на работе, кто, может быть, по дороге в аэропорт, в командировку или на отдых, в отпуск, это тоже классно. Кто-то, может быть, на даче или загорает, или по дачному вкалывает. В общем, ребята, я хочу, чтобы сегодня каждый из вас почувствовал, что это не просто день, а супер день, супер вторник. Чтобы каждый, ну, я не знаю, что-то с приставкой супер обязательно испытал, а супер новость услышал в свой адрес, а может быть, а супер комплимент или что-то супер вкусное впервые попробовал. В общем, выбирайте, что у вас будет супер, пусть это обязательно с вами случится. Иван Соловьев с вами, вы слушаете Русское радио. Зиверт продолжит наш эфир.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю

встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 28 и облачно с прояснениями в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, возможен дождь, ветер восточный до 6 метров в секунду, температура воздуха плюс 24 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
5: Реклама на русском.
6: Нужна балконная рама? Звони. 8 800 603 5 2.
7: Окошкина.
8: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
9: Когда в аэропорту меня спросили, откуда прибыли, я даже не понял, какие прибыли. Одни убытки.
10: Телефон рекламной службы русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
1: Продажи новых автомобилей «Шкода» в России с января по апрель этого года оказались в 3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Так, за 4 месяца текущего года в нашей стране было зарегистрировано 2677 новых легковых автомобилей «Шкода». Это на 196,5% больше, чем с января по апрель прошлого года, когда на учет встали 903 машины этой чешской марки. Самой популярной моделью «Шкода» у россиян в этом году стала «Суперб». Также россияне часто выбирали кроссоверы «Корок», «Камик» и «Кодьяк». Как отметил эксперт, сразу более 95% новых автомобилей «Шкода» поступили в Россию из Китая.
12: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
13: Хватит скучать за рулем. Ростов. Время переходить на новый уровень движения. 23 мая в 16:00 Чанган Центр Дельта Моторс представляет 3 грани комфорта. Футуристичный Юни-С с умным полным приводом. Дерзкий покоритель города CS-35 Max и роскошный флагман CS-75 Pro. Вас ждут изысканные угощения, подарки и захватывающий тест-драйв. Встречаемся 23 мая по адресу улица Малиновского, 172/3А. Сокол Моторс. Отношения без ценны.
14: Что слушает страна?
15: Если идет не так на твоем пути, просто дай мне знак, чтоб вдвоем его пройти.
14: Русское радио.

0: только любимая.
1: Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем, давай с тобой до утра гулять по желтой листве.
0: Только лучшее.

Да, скорее такси вези-вези, но не нарушая правила дорожного движения. Кстати, Международный день таксиста 22 марта отмечали в нашей стране. День автомобилиста отмечается 25 октября, а сегодня вообще праздник, день фармацевта. Всегда поражался, как вот фармацевты в аптеке могут с легкостью, без проблем прочитать рецепт, который выписал тебе врач, потому что там, как говорится, черт ногу сломит. А еще вот у меня рядом с домом есть аптека, там работает девушка-фармацевт уже лет, наверное, 10. Такая милая! Ну, такая классная. Вот прихожу я к ней всегда, ну, как всегда, когда болею, со списком дорогущих лекарств и препаратов. Так она мне всевозможные аналоги да подешевле. Вот молодец и все. Фармацевты, дорогие, с праздником, с вашим профессиональным днем фармацевтического работника. Счастья, здоровья, никогда не болейте. Вы слушаете Русское радио, ну и давайте в подарок, конечно же, музыка. Григорий Лепс и Ирина Аллегрова в дуэте «Елка» и Дима Билан. Прямо сейчас на русском. Я знаю точно.

0: Реклама на русском.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
6: Ура! Премия!
7: И мне пришла!
6: И мне!
8: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть.
7: О, да!
9: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании «Смарт-Авиа». Плати только за то, что тебе нужно.
11: 16+. Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
13: Штурман-финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
14: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
13: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
14: С 8 мая по 15 июня 2024 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
15: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
16: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
17: 0+. Если я когда-нибудь кого-то обидел...
18: Правильно сделал! Нормально себя вести надо! Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

Это как в фильме «Служебный роман», помните? Товарищ Калугин говорит товарищу Новосельцеву: «Ну не верю я вам, не верю». Знаете, как отличить человека, как вообще распознать, когда человек говорит неправду? Вот когда вы разговариваете один на один, если он не смотрит в глаза, отводит взгляд, когда что-то говорит, или дотрагивается пальцами до своего кончика носа, или теребит мочку уха, вот значит, что-то тут нечисто, что-то говорит неправду. Да, да, иногда приходится нам обманывать, как это говорит, ложь во спасение, но это только редко должно такое случаться. Вообще лучше говорить правду. Вот говоришь, когда правду, все равно легче как-то, поэтому давайте не будем обманывать, никогда будем говорить только правду, глядя в глаза. И это правда, что вы слушаете Русское радио, и здесь самая лучшая и любимая музыка. В одном месте Юлия Савичева, Дмитрий Колдун, Артик Асти и Хабиб. Прямо сейчас меня зовут Иван Соловьев, вы лучшие, это правда.

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David. Кожаный костюм Люмик. Босоножки Тенданс. Мюлли Лори Блу. И сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
10: богатстве? Столько условий.
11: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
13: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Аро Иди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Аро Иди» всегда восхищает своим вкусом.
14: Скидки в аптеках столички.
15: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
14: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
16: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
17: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
18: Юбилейная, 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
19: 16+.
20: Окей, поговорим о бизнесе. Что я могу открыть сегодня с той суммой, которой обладаю? Окно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Ай, была у меня девушка Юля, но это было еще в школе, я был в 9 классе, она в 11, это было очень круто, когда ты гоняешь со старшеклассницей, да, раньше это так называлось, гонять, ходить, гонять, гулять, дружить. Приятные воспоминания, вы слушаете Русское радио, всем, Юля, Машам, Кате, Молям, Светам, мы вас очень любим, вы классные, вы самые-самые лучшие, вы слушаете Русское радио, Иван Соловьев, это я, доброго дня.

0: Реклама на русском.
1: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325 619 600 156 873.
2: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь, Высотаремстрой.
3: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Повод? Давайте честно. Он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
6: Каждый раз мечтаю начать новую жизнь. И что мешает? Старая.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: Русское радио.

Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: детское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Новости на русском.
2: Здравствуйте, в студии Марина Лихачева. В Госдуму поступил законопроект, который регулирует валютные операции с цифровыми рублями. Согласно документу, следить за законностью переводов будет банк, подключенный к платформе цифрового рубля. Именно он получит от пользователя распоряжение о переводе и возьмет на себя все контрольные функции. При этом у граждан появится право самостоятельно выбирать агента валютного контроля для своих операций. В Ростовской области продолжается восстановление водных объектов в рамках дорожной карты по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса реки Дон. Так ведется расчистка реки Чупрак в городе Пролетарский и Балки-Темирник от впадения в Балку Жанкина до верхового водохранилища. Кроме этого, Министерство природных ресурсов и экологии Ростовской области проводит выездные обследования водных объектов. Россияне переходят на формат отдыха «одна поездка в год». Таким наблюдением поделился вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. По его словам, спрос на поездки в майские праздники сократился на 15-17%. Главная причина – финансовая. Люди стали меньше тратить на рестораны, одежду и развлечения. Они откладывают необязательные поездки. Это вся информация к этому часу. С вами была Марина Лихачева.
3: Спонсор программы ООО «Автоцентр» на Гагарина.
4: Классный тенок мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп Запад мне муж купил и не копил.
5: Забирайте ваш тенет уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За тенет в Олимп Запад, город Ростов-на-Дону, улица Каширская, 8/5, телефон 303-302. Кредит предоставляется банком-партнером АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. На русском радио Иван Соловьев.
6: Ох, ребята, это какой-то закон подлости. На выходных прохладно, рабочие дни начались с понедельника по пятницу. Жара неимоверная, на следующих выходных снова температура идет на спад. Но это я жалуюсь, потому что я дачник. Ну, меня дачники поймут, те, кто по выходным отдыхает. Конечно, хотелось бы, чтобы вот такая вот жара тоже в выходной наступила. Ну, что есть, то есть. А вообще в такую погоду, вот у нас здесь большое такое окно в студии русского радио. Смотрю, парочки прогуливаются, гуляют, ничего не делают. Такую погоду, да, в офисе сидеть, это какое-то преступление. Поэтому сегодня после работы не спешите сразу домой, пройдитесь. Ну, выйдите на одну остановку раньше и прогуляйтесь, подышите воздухом, насладитесь теплым по-настоящему летним вечером. Вы слушаете русское радио. Я желаю всем хорошего настроения.
7: Дождь

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 28 и облачно с прояснениями в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Возможен дождь, ветер восточный до 6 метров в секунду. Температура воздуха плюс 24 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Какие планы на майские?
4: Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
3: Звучит выгодно.
4: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
2: АО «Альфа-страхование».
0: Русское радио.

0: 333-21-66. Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
1: Продажи новых автомобилей «Шкода» в России с января по апрель этого года оказались в 3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Так, за 4 месяца текущего года в нашей стране было зарегистрировано 2677 новых легковых автомобилей «Шкода». Это на 196,5% больше, чем с января по апрель прошлого года, когда на учет встали 903 машины этой чешской марки. Самой популярной моделью «Шкода» у россиян в этом году стала «Суперб». Также россияне часто выбирали кроссоверы «Корок», «Камик» и «Кодьяк». Как отметил эксперт, сразу более 95% новых автомобилей «Шкода» поступили в Россию из Китая.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
0: Хватит скучать за рулем. Ростов. Время переходить на новый уровень движения. 23 мая в 16:00 Чанган Центр Дельта Моторс представляет 3 грани комфорта. Футуристичный Юнис с умным полным приводом. Дерзкий покоритель города CS-35 Max и роскошный флагман CS-75 Pro. Вас ждут изысканные угощения, подарки и захватывающий тест-драйв. Встречаемся 23 мая по адресу улица Малиновского, 172/3А. Сокол Моторс. Отношения без ценны.
3: Русское радио. Что слушает страна?
4: Ветер меняет направление.
3: Русское радио.
5: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
3: Слушайте лучше. Любимое на русском.

Заходишь, переступаешь порог, а уже чувствуешь, что на кухне что-то вкусное. И тут выходит твоя семья, и все так рады тебя видеть. И красота, и сразу усталость как рукой снимает. Правда же, ребята? Вот, а чтобы приезжать домой в таком настроении, обязательно по пути сегодня, ну, например, букетик цветов какой-нибудь. Недорогой, не обязательно 1000 миллионов роз. Нет, что-нибудь такие, ромашки, сирени, что-нибудь еще. И всем будет приятно. Вы слушаете Русское радио. Меня зовут Иван Соловьев. Скоро для шикарного настроения шикарная музыка. Бандерас, Ханна и группа «Градусы» через пару мгновений. Хорошего дня всем!

0: Русское радио представляет. Дружка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят девчонки, юбки по коленам. С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
1: То, что мы слушаем до сих пор, это вот то же, что можно назвать огромным хитом «Руки вверх», родилось где-то в поезде.
0: 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио. Что слушает страна? Как забыть?

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия «Maison David», кожаный костюм «Люмик», босоножки «Танданс», «Нюли Лори Блу» и сумки «Maison David». Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно. 16+.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
7: Заем предоставляет ООО МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112-1902-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Займы на любые цели в приложении «Корона».
8: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
10: Самые громкие колонки у людей с самыми отвратительными музыкальными предпочтениями. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 49.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Всего лишь 2 часа назад я опубликовал эту вкуснятину в своих социальных сетях, а ролик уже разлетелся, ребята. Вот казалось бы, такой простой рецепт, но вызвал восторг. Хрустящая мини-шаурма с пикантной, сочной начинкой. Так можно, кстати, приготовить и дома, на сковороде или в духовке, но я это готовил на даче, на мангале на прошлых выходных, и сейчас с вами делюсь. Итак, давайте начнем с начинки. Запоминайте и представляйте, как это вкусно. Копченая куриная грудка, нарезаем соломкой. Такой же соломкой нарезаем свежий огурчик. Добавляем к этому всему морковь по-корейски и все перемешиваем. Начинка готова. Теперь берем круглую лепешку, тортилья. Ну, вы ее знаете, да, продается в магазине. Она чуть плотнее, чем простой лаваш. Смазываем соусом для бургеров. Ну, можно любым другим, какой вам нравится. Мазик и кетчуп.

0: Например, выкладываем начинку, сверху еще немного соуса и заворачиваем как шаурму. У нас получается такая мини-шаурма. Отправляем на решетку и на уголь. Буквально секунд по 15-20 с каждой стороны. Смотрите, чтобы не сгорело. Все, все готово. Хруст. Когда откусываете, такой хруст стоит на всю округу. А сочная начинка прям так взрывается, взрывается внутри. В общем, ребятки, посмотрите сами. Видеорецепт вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Как там найти мой канал? Все просто. В поиске наберите Ив. Иван Соловьев. Узнаете меня по фотографии. Не забудьте подписаться. Будем готовить вместе. Приятного аппетита.
1: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: и господа, не пропустите! Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Что слушает страна?

0: все будет хорошо. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
4: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
5: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-банк.ру. ООО «ВБ-банк».
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2

0: информация на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
1: Она сказала, что любит меня со всеми моими недостатками. А я и не знал, что они у меня есть. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Кому не отдаем, оставайтесь с нами в компании Русского радио, потому что впереди наша с вами любимая «Стол заказов». Начнем в 17.00, сразу после выпуска новостей. Я жду ваши приветы, поздравления, пожелания. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения, например, в Макс. Да, мессенджер Макс. Меня зовут Иван Соловьев. Отличного всем настроения, шикарного самочувствия. Оставайтесь с нами. «Стол заказов» в 17.00.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России, на вторник курс доллара по отношению к рублю снизился на 78 копеек и составляет 72 рубля 35 копеек. Курс евро также снизился на 1 рубль и 11 копеек и составляет 84 рубля 7 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60Е.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
10: Окошкина.
11: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина». Под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
12: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
13: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rus-media.pro.
14: У меня такая новость! Купила участок в коттеджном поселке Царицыно. Всего за 675 тысяч.
15: Вау, поздравляю! Это цена за сотку?
14: Нет, это цена за целый участок 6 соток. Участок уже со всеми коммуникациями. И даже газ и интернет есть. Представляешь? Ни за что больше платить не нужно.
15: Ого, за 675 тысяч? Я тоже хочу такой участок. Давай контакты.
14: Пиши 260-80-80. 260-80-80. Коттеджный поселок Царицыно.
16: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
17: Кошелек как луковица. Открыл и заплакал.
18: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио. Радио большой страны.
19: Слушает страна.
20: Я просто люблю тебя. Я просто бегу за тобой.
7: Любимая на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Плюс 28 и пасмурно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, возможен дождь. Восточный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 24 градуса.
2: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12.
3: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GM.

0: Сервис «Ростов-на-Дону». В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис «Ростов-на-Дону». Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3542.
4: Окошкина.
5: Звонок будильника означает, что лучшая часть суток закончилась.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-2166.
7: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
8: Русское радио.
7: Русское радио. Всегда с тобой.
9: Русское радио. Все будет хорошо.
10: Что слушает страна.
11: На

0: только лучшее.
1: По переулкам гуляют мысли, как птицы летают. Высоко, высоко, мечтаю ближе к тебе. Хочу быть ближе к тебе.
0: Только любимое.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Анюта, большой привет друзьям своим передает. Сашке, Мишке, Олежке, Виталику. Они самые лучшие и надежные друзья. Дружим уже более 15 лет. Наша дружба прекрасна и крепка. Молодцы. Виктория из Санкт-Петербурга поздравляет всех слушателей русского радио с Днем Пионерии. Это правда сегодня? День Пионерии? Я вот знаю, что сегодня день фармацевта. Ну да ладно, хочу пожелать всем крепкого здоровья, продолжает Виктория. Удачи и всегда помнить пионеров. Иван, привет. Передаю привет Галине Макаркиной. Мы с ней еще работаем. Сил нам и терпения. И поздравляю всех с Днем Пионерии. Марина Горд, горячий ключ. Что-нибудь веселенькое давайте нам обязательно. Обязательно сейчас будет веселое. Привет, Русское радио. Поздравляю дочь Александру Копытину. Город Воронеж. С днем рождения. 16 лет. Мы ее очень сильно любим и желаем ей крепкого здоровья.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
6: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
8: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
9: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
11: Ура, премия!
12: И мне пришла.
11: И мне.
13: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
12: О, да.
14: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
15: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
16: 16+.
17: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
18: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
19: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
20: Про возраст давно пора говорить, как в метеосводках. 48. Ощущается, как 23. Временами 65. Рекламная служба русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 4-9-9.
21: Эй, я держался на моральных. Когда жизнь билась с размаху по душевной наковальне. Мы сверху

0: Да, взбодритесь, еще как взбодритесь. Вечернее шоу «Вечер на русском» совсем скоро, буквально через 36 минут. Ой, все будет, будет все. Мы уже с Сашей Пряниковым и тему придумали, которую сегодня будем обсуждать. В 18.30 рубрика кулинарная, в 19.30 будет вечерний замес, игра, в которой можете выиграть сразу два подарка от Русского радио. Поэтому, ребятки, встречаемся здесь в 18.00. Вместе проведем ближайшие два часа шикарно. Ну а пока стол заказов и самое главное, это ваши приветы и поздравления. Привет, любимое Русское радио. Хочу передать привет мамочке Леночке и всему СНТ Полянка. Трудимся сегодня целый день в огороде, как две муравьишки. Люблю, целую мамочкина Чиполла. Чипола, вот, ударение так стоит. Ну, надо было написать, что вы там делаете, что полите. А, нет, наверное, полить еще рано. Сажаете, поливаете, высаживаете. Огромный привет сыну Денису. Сил ему и терпения. Он мне помогает в огороде. Мама написала. Дачники, я с вами. В пятницу тоже буду ковыряться в огороде. Привет, любимый Флюзе из Башкирии. Скоро запустим станцию. Я приеду, жди. Русское радио. А вы знали, что вы нас познакомили? Нет, мы не знали. Мы не знали. Это что-то интересное. Напишите поподробнее. Привет, Русское радио. Поздравляю любимую дочку Анисью Румянцеву с днем рождения. 11 лет. Люблю ее. Желаю, чтобы у нее каждый день был волшебный. Все мечты сбывались. Папа Слава поздравляет. И привет девчонкам, работающим на заводе «Лагуна», город Донецк, от Александры. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Например, в мессенджере «Макс» пишите нам в личные сообщения.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио. Кто?

0: Если вдруг забыли, так я напомню, 8-916-003-105-7 – это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения. Привет, Русское радио! Роман поздравляет всех с Днем Пионерии. Да, ребятки, я проверил себя. Действительно, 19 мая, просто я забыл. Ну, вылетел из головы. День Пионерии. Так вот, Роман поздравляет с Днем Пионерии всех, особенно Вику Козыреву. Алексея Кустова из Васькина. Поздравляем с отпуском, с Днем Пионерии. Желаем отличной погоды, отличного настроения и приятного-приятного отдыха. Привет Ирине и Кате из компании «Сварог Плюс». Привет передает Наталья Грехова. Катя и Ирина передают привет Наталье Греховой и Наталье Водяновой из компании «Сварог Плюс». Все, разобрался. Всем желает хорошего настроения. Привет, Русское радио. Поздравляю Анну и Константина с 20-летием совместной жизни. Желаю всего самого наилучшего и чтобы их брак был таким же крепким, как сталь. Да, это хорошее пожелание. Дорогое любимое Русское радио, вчера у моей любимой сестренки Татьяны Шишкиной был день рождения. Я желаю счастья, здоровья, много денег и удачи. Ты лучшая сестра в мире. Поздравляет сестренка Наташа. И привет, Русское радио. Привет Сергею и Наталье. Едем домой. Привет передает Сарина.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро!
2: Вот Филипп написал, что игры в компьютер. Он не понимает. Я больше люблю играть в футбол, хоккей. Я больше люблю двигаться. Поэтому это увлечение, друзей, мне не подходит.
3: Ну, потому что вам
4: Молодец, Бедросович.
3: Надо просто купить не вот этот Spectrum, помнишь, раньше?
4: ZX-Spectrum, да, который аудиокассету, да, мне? Я загружу сейчас игру, приходи завтра.
3: Да, вот, а вам надо какой-то современный уже, хотя бы Pentium 4.
4: Да ты что? А у меня как раз дискеты остались.
2: Какой сейчас, кстати, Pentium?
3: Не, сейчас уже нет.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
6: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать. Здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
16: Вы не хотели бы выйти на этой остановке? Нет? Зря. Хорошая остановка. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 4.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». И вы слушаете нашу новую песню «Малахит» на русском.
0: Русское радио.

0: Любимое русское радио, передаю привет красотке Олечке Владимировне. Любимой Олечке Владимировне из Краснодара. Ты самая лучшая женщина юга России. О, от меня тебе миллион сердец. Я тебя люблю. Привет, русское радио. Передаю всему Смоленску большой привет. Осталось чуть-чуть и пойдем домой. Всем замечательного вечера в такую теплую погоду. Сообщение пришло от Татьяны. Привет сотрудникам ООО НПО «Киловатт». Держитесь, скоро домой, сообщает Наталья. Иван, привет. Поздравляю всех слушателей русского радио с Днем Пионера. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, удачи, всего самого-самого наилучшего. Привет, любимое русское радио. Передаю привет любимому Маруфу. Люблю тебя очень сильно. Ты самый-самый лучший. Привет передаю своей семье, мужу Глебу, сыну Артему, дочке Полине, зятю Семену. Они сейчас находятся на работе, а я жду их с нетерпением домой. Ваша мама Настя. Все, ребятки, вот давайте на этой позитивной семейной нотке мы и закончим на сегодня стол заказов. Следующий выйдет в эфир в 22:00. По традиции благодарю вас. Вы большие молодцы. Спасибо вам за вашу активность.
1: На русском радио «Стол заказов».
0: А прямо сейчас активность свою развивать начинает и Александр Пряников вместе со мной. Вечер на русском подбирается к вам, подбирается.
2: Друн-друн. Дрин-на-на-на-на. А прямо сейчас Александр Пряников. Прямо. Да. Слушай, я чего узнал-то из эфира русского радио? Я тут утро проводил на пляже в Строгино. На весь пляж. Да. Там на весь пляж русское радио, значит, играет. И ты же рассказал о том, что сегодня не только День пионерии отмечается, но и День фармацевта.
0: Фармацевта.
2: Это гениальное совпадение, друзья. Дружище.
0: Ты фармацевт?
2: Да нет же! Гениальное совпадение, что и День пионерии, и День фармацевта празднуются в один день.
0: Ага, что
2: потому
0: такое?
2: Что те, кто в детстве повязывал пионерский галстук, так. Сегодня и есть главные клиенты аптек.
0: Да?
2: Нет?
0: Логика какая, не понимаю. Разжуй мне.
2: Что ты не был
0: Я просто не был пионером, я октябренком был.
2: Позднячок шоу у нас. Вот, да. Ну ладно, нормально.
0: Я как жираф. Точно.
2: Был бы ты жираф, был бы куда галстук повязывать. А так ты в нем не ходил, а я ходил, друзья.
0: Слушай, такая шутка так долго до меня доходила.
2: Да, прекрасно, отлично. Ты умный парень, тебя не так просто развеселить. О чем ты говоришь? Короче, друзья мои, в честь этого знаменательного совпадения мы сегодня объявляем тему. Ищем самую старую вещь в вашем доме.
0: Ух ты.
2: Только, чтобы мне тут шутка, самая старая вещь в моем доме, это я, уже считается официально пошученной.
0: Все, мы ее вычеркиваем.
2: Все касается, да. Так что давайте, друзья, что это? Бабушкин хрусталь, пионерский значок, я не знаю. Там,
0: да, галстук
2: что?
0: Тот же самый пионерский
2: вот,
0: оттуда.
2: Не знаю, там в холодильнике валидол у кого-то лежит до сих пор, который помнит Олимпиаду 80.
0: Вот, и нужно историю тоже рассказать. Да. Историю с этим предметом, какая у вас есть.
2: Потому что мы хотим разобраться, друзья. Мы хотим вместе с вами понять.
0: Нафига? Вы это храните?
2: Нет. Где пролегает та тонкая грань между хламом и действительно ценной. Что вот, то есть, самая старая вещь сейчас какой-нибудь. Хотя вот ты смотри, дружище, Иван, а вот ты сейчас можешь прямо через за 3 секунды, когда осталось, чтобы мне самовыражаться тут в эфире, назвать вещь в твоем доме, которая старше, чем ты?
0: Хрустальная ваза, салатник хрустальный. Да, вот ты сказал про хрусталь, я вспомнил. Она еще от бабушки, потом к маме, теперь ко мне перешло.
2: Эх, уважал бы тебя, шутка просится. Шутка. Но она лучше, чем ты, сохранилась.
0: Хрусталь? Да, сверкает. А, нет, подожди, опять до меня еле доходит. Сейчас, погоди, я разгонюсь, я отомщу. Итак, давайте, ребятки, ждем вашей истории. 8-916-003-157. Самая старая вещь, которая есть в вашем доме. Что это за вещь, какая история? И, кстати, звоните тоже, звоните нам.
2: О, да. Звоните, точно, друзья мои. Потому что не будете звонить.
0: Саша обидится.
2: Да, 7495-995-105-7. Да нет, звонят, слушай, валом. Просто вы звоните с реальными историями. Mm-hmm. Потому что не только наши дивные голоса в эфире слушают, но и ваши тоже.
0: Давайте, вечер на русском в 18:00.

0: Увидимся, блин!
1: Реклама на русском. Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: Грузовики! За работу!
1: Анимация «Грузовички».
3: В большой премьере нужны маленькие зрители.
1: Возрастное ограничение 6+.
3: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
1: Космос. Ближе, чем вы думаете. Развлекательный центр «Космодом» приглашает вас в мир ярких впечатлений и виртуальных приключений. Космические VR-арены, всесезонный лазертаг, развлечения для детей и взрослых. У нас есть все, чтобы провести время незабываемо. Отпразднуйте свой день рождения с друзьями в наших космически улетных банкетных залах. Ждем вас ежедневно с 10.00 до 22.00 на 3-м этаже ТРЦ «Золотой Вавилон» в развлекательном центре «Космодом».
5: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
6: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
7: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: У меня такая новость! Купила участок в коттеджном поселке Царицыно. Всего за 675 тысяч.
9: Вау, поздравляю! Это цена за сотку?
8: Нет, это цена за целый участок 6 соток. Участок уже со всеми коммуникациями. И даже газ и интернет есть. Представляешь? Ни за что больше платить не нужно.
9: Ого, за 675 тысяч? Я тоже хочу такой участок. Давай контакты.
8: Пиши 260-80-80. 260-80-80. Коттеджный поселок Царицыно.
10: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
11: Каждый день на телеканале «Солнце».
10: Категория 6+.
12: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов». Соборный, 24.
13: Чистая квартира и вкусный ужин. Два признака неисправного компьютера.
14: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: Русское радио. Что слушает страна?
16: Если все не так на твоем пути, просто дай мне знак, чтоб вдвоем его пройти.
15: Русское радио.

0: только любимая.
1: Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем. Давай с тобой до утра гулять по желтой листве.
0: Только лучшее.

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Центробанк заявил о росте инфляционных ожиданий россиян в мае до 13%, хотя в апреле было чуть меньше, повысилась наблюдаемая инфляция до 15%. Основной вклад в такую динамику внесли граждане со сбережениями. Инфляционные ожидания – это один из показателей, который ЦБ учитывает в решении по ключевой ставке. Следующее заседание состоится в середине июня. В правительстве говорят, что появились основания для смягчения денежно-кредитной политики. В администрации президента призвали обратить внимание на тему учета и маркировки животных. Также предложили доработать законодательство с точки зрения системы реагирования на резонансные случаи, пишет газета «Ведомости». В президентском управлении отметили, что свою эффективность доказал ключевой принцип, состоящий из отлова, стерилизации, вакцинации и возврата животных на улице. Сейчас регионы имеют право самостоятельно узаконить усыпление бездомных животных. Такое решение приняли как минимум 17 регионов. В России на учет ставят только половину ввезенных мотоциклов. Так владельцы пытаются избежать трат на полис ОСАГО и транспортный налог. Как пишет газета «Известия», это характерно прежде всего для регионов, где мотоциклы покупают для поездок в сельской местности. С начала года везли почти 30 тысяч новых байков, хотя статистика учитывает только полноразмерные мотоциклы, которые необходимо регистрировать в МВД. Россияне назвали самые полезные гуманитарные науки для понимания мира. Это история и психология. По данным РИА Новости, в первую пятерку также вошли философия, искусствознание и антропология. Историю в основном выбирают представители старшего поколения, а психологию – люди в возрасте от 25 до 34 лет. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости, новости на русском. Дамы и господа, разрешите представить. Сегодня 2 часа с вами проведут Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
2: Буквально распростер свои крылья над нашей страной от Балтики до Тихого океана. Здравствуйте, друзья, всех вас любим и каждого уважаем по отдельности.
3: Добрый вечер, дорогие товарищи. Да. С днем пионерии вас.
2: И днем фармацевта.
3: Да, да.
2: В один день празднуется. Понимаете, друзья, одни всю жизнь были готовы, другие, в смысле пионеры, а другие уже начали готовить для них, наконец-то, лекарства для гипертоников, конечно.
3: Напоминаем нашу тему, которую мы сегодня обсуждаем. Сегодня копаемся, ковыряемся в наших старых вещах и выясняем, какая вещь самая-самая старая-престарая в вашей квартире, в вашем доме, какая у нее история, почему вы ее не выкидываете, почему вы ее храните. Есть уже первое сообщение от Артура. Самая старая вещь в квартире — это снежная каталка из линолеума. Ну, это, понял, да? Вот с горки зимой, ну, под попу вырезают эту ледянку.
2: Снежная... Вот. Это просто вырезанный кусок.
3: Да, из линолеума, вот. Отец вырезал ее на балконе, прямо на полу, за что потом получил больших лещей от мамы. Но я был так счастлив, а он маме сказал, ну, все равно же хотели новый линолеум постелить. Но так и не постелили. Мы уже давным-давно переехали из той квартиры, а я до сих пор храню эту каталку в гараже.
2: Главное, а что ж на ней не кататься-то? А вот батя в данной ситуации молодец. Вот я даже себе боюсь вообразить ситуацию, в которой он вдруг взял нож, пошел на балкон и сказал: «На!» И ты такой: «Да ладно!» И мама такая сразу бледная.
3: Да вы с ума сошли, да?
2: А что перед этим было? Вот мне это интересно. Ты сына своего подзабросил, сидит тут темный дом на улице.
3: Телевизор смотрит, на улице не гуляет.
2: С горки не на чем покататься. Ах так, вот, держи.
3: Да, стало.
2: Маша, у нас самая старинная вещь в семье, сейчас серьезная история, это китайский сундук 18 века. Слушайте, вы с китайскими вещами вообще странная вещь. То есть, странная вещь с китайскими вещами. То есть, если с 18 века вещь китайская не сломалась, то ее точно произвели в 18 веке, а не позавчера, не сегодня. Что это единственные китайские вещи, которые не ломаются, как мне кажется.
3: Ребята, ждем вашей истории. 8-916-003-105-7. Самая старая вещь в вашем доме. Какая у нее история? И, конечно же, звоните. 495-995-105-7. Будем с вами разговаривать в прямом эфире.
0: Вечер на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: В Ростове-на-Дону плюс 26 и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет пасмурно, возможен дождь. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 24 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ1 UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону.

0: 2014 РЗ.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
2: В вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Фольксвагене или Форде сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-39-244-741.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588 и Бекаменюкин ИЮ. Ограна П 325 619 6156 873.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
5: Даже не знаю, братцы, кто из вас достоин такого пилота.
1: Военная драма «Литвяк».
6: Зато, может быть, догадаются, что ты женщина.
1: Возрастное ограничение 16+.
7: Села где?
8: Вот здесь.
7: Прекрасно, у немцев, да?
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж. Улица Малиновского, 25.
9: Высотаремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаремстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаремстрой.
10: Реклама на видеомониторах от компании Русмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
1: Легенды Дона на тарелке. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
11: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
12: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Русское радио. Все будет хорошо.
14: Что слушает страна.
15: Выше неба паруса.

0: только лучшее. Все решено, мне не звони, не люблю я. Слушайте «Лучшее», «Любимое» на русском. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: И, конечно же, вы и ваши сообщения на заданную тему. Мы сегодня у вас спросили, а что у вас такого старинного, ценного, может быть, не столько материально, сколько ценного, как история, ценного, как память, есть в вашей квартире, что это за предмет и какая у него история? Привет, Русское радио, пишет Иван из Ростовской области. Жил я по соседству как-то с одной старушкой. Так вот, я хотел убрать старый забор.
2: Так, и Роман или Иван?
1: Иван. Да, хотел убрать старый забор. Но бабуля сказала, что этому забору уже 300 лет. Вот и те. Еще столько же он простоит, так что руки прочь не дала мне его снести. Ну, наверное, стоит до сих пор, предполагает Иван.
2: То есть забор стоит 300 лет,
1: Стоял, и его не нужно ремонтировать.
2: Было.
1: Ну да, представляешь?
2: Познакомиться бы с этими мастерами, понимаешь, у которых ну, вот, на 300 лет построить забор, друзья мои. Это, слушайте, еще не, знаете, еще там пару лет этот забор объявят культурным наследием.
1: Вот-вот-вот. И выселят вас оттуда.
2: А когда объявляют культурным наследием, все, ты его не можешь менять, понимаешь? Ты не покрасить ничего не можешь. Я тебе как специалист говорю. Нурия, добрый вечер, из Казани нам пишет. Нурия нам прислала фотографию изящнейшей шкатулки, друзья мои. Да, очень красивая вещь. Сейчас такую, конечно, не закажешь. Видно, сделано вручную. Видно, стоит дорого. История шкатулки. Эта шкатулка самый настоящий раритет. Мне ее подарила моя свекровь. Теперь, Иван, следи за пальцами. Ей она досталась от ее свекрови. То есть от бабушки моего мужа. Я не знаю точный возраст, но я знаю, что в 19 веке она уже была. Я в ней храню свои ювелирные украшения Нурия Казань. То есть это три свекрови, да, уже, я так понимаю?
1: Ну, получается, теперь ей надо стать свекровью и передать своей снохе, чтобы так дальше пошло.
2: Тебе в ЗАГСе работать с такими познаниями. Слушай, ну я так понимаю, что если свекровь, значит, в этой семье наверняка хороший борщ. Потому что если свекрови за все это время не испортили отношения, а вот так вот передают. Вот тещи так не могут.
1: Не могут.
2: Нет.
1: Вы позвоните нам.
2: Хотя, нет, друзья, хотя если вдруг там у кого-то есть такие, от тещи к теще передается в наследство, не знаю, что-нибудь.
1: Зятья.
2: Квартира, например. Там звоните, ребята, тоже пойдет. Так, нам нужны ваши истории. 7495-995-105,7. Пока звонят люди, безалаберно относящиеся к нашей просьбе. Не нужно начинать разговор с самая старая вещь в моем доме. Это я, вариант Б, это моя бывшая жена. Не нужно, уже пошучено. Давайте ждем настоящие истории ваших семейных реликвий.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
6: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко.
7: Тот самый линолеум зайдет и вам.
8: Таркет. Респекты по всем параметрам.
9: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута, теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
14: Подробнее на t2.ru.
15: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
16: Звезды российского кино встречаются на Пятом канале. 13-я церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения. Сегодня в 19:00. Прямая трансляция на сайте и в социальных сетях Пятого канала. Для зрителей старше 18 лет.
17: Одна песня за 3 минуты может напомнить все, что стараешься забыть годами. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Продолжается. Друзья, признавайтесь, какая вещь в вашем доме хранит самую долгую историю. Бабушкина шкатулка, не знаю, свадебная люстра, семейный альбом, который старше всех нас вместе взятых. Какая реликвия передается у вас из поколения в поколение? Пишите свои теплые истории, мы ждем с удовольствием. Еще и с телефон звоните.
2: Такая теплая история от Ирины Сафроновой, даже с фотографией. Она прислала фотографию. Я родилась в год Олимпиады 80, ну понятно. И тетя моей мамы подарила тогда мне на память эту сувенирную тарелку. Здесь фотография сувенирной тарелки, где олимпийский мишка с гантелями. Так вот, эта тарелка до сих пор висит на стене. Несколько переездов уже пережила.
1: Я вам скажу, такие тарелочки неплохо растут в цене, между прочим. Это коллекционная вещь. Так что да, храните их. Наталья пишет нам: добрый вечер. У меня дома стоит сервиз японский. Более 40 лет. Вот красивая история начинается. Стоял все время в серванте, как реликвия. И для гостей. Но когда гости приходили, его все равно не выставляли.
2: Жалко.
1: Так он мне по наследству и передался. Тоже стоит в серванте, но уже в другом. Но гостям я его выставляю для чая. Вот, Наталья, ну, слушай, ну вы совершили революцию буквально. Вы сломали вековой культурный код. Использовать хрусталь и сервиз из серванта по прямому назначению — это легальный бунт.
2: И только не на Новый год.
1: Нельзя его доставать. Он должен стоять и пылиться, чтобы гости видели, что у вас есть знакомые...
2: Достаток.
1: Да, друзья в Югославии, например.
2: Сообщение от Ленурика из Заволжья. У меня в деревне стоит в коридоре огромный синий сундук. Бабушка говорила, ее бабушке приданное подарили. То есть, представляете, сколько ему лет? Он очень огромный, выкинуть тяжело и жалко. А еще есть утюг беспроводной, который вот уголь туда в него помещали. На чердаке лежит. Зачем он там, не знаю. Ну, пусть полежит еще. А еще бабушкино свадебное платье. Вот. Очень даже красивое. Красивая, кстати. Если порыться на чердаке, то, я думаю, можно найти много раритета. Дому больше 100 лет уже. Слушайте, я уже хочу в этот дом.
1: В доме было найден сундук, утюг и свадебное платье.
2: Свадебная собачонка.
1: Неплохое начало для детектива какого-нибудь.
2: Итак, ребятки, ваша история сегодня очень интересная. Продолжайте писать 8-916-003-105-7.
0: Вечер на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Вот если вы сейчас голодны, вам будет очень тяжело слушать рубрику.
2: Еще голоднее вам сейчас будет. Вот
1: да,
2: что.
1: Просто. Сейчас вот просто волосы зашевелятся. Только послушайте. Хрустящая, хрустящая мини-шаурма с пикантной, сочной, очень сочной начинкой.
2: Ну-ка, замах на рубль.
1: Это, кстати, можно приготовить и дома, на сковородке или в духовке. Но я это готовил на выходных на даче, на мангале. Делюсь с вами рецептом.
2: А, давай.
1: Начнем с начинки. Представляете, вот сочетание вкусов, представляете. Копченая куриная грудка так. С соломкой шинкуем. Угу. Такой же соломкой шинкуем свежий огурец. Добавляем к этому всему остренькую морковь по-корейски. В пропорциях все один к одному. Ну, понимаете, да, перемешиваем.
2: Ну-ну.
1: То есть копченая грудка, свежий огурец и морковь по-корейски. Так, начинка готова. Теперь берем круглую лепешку. Ну, тортилья вот эта. Она плотнее, чем обычный лаваш. Смазываем соусом для бургеров. Он есть готовый, в готовом виде продается. Либо, не знаю, кетчунес, майонез с кетчупом.
2: Ни за что. Не... Друзья, если в блогах пишут, что это можно заменить кетчунесом, нет, это ложь.
1: Да, ложь, но если нравится, то можно.
2: Нет, если значит, нравится, смотрите, то клади, давай. Да,
1: давайте дальше. Значит, смазываем бургерным соусом нашу лепешку круглую, выкладываем немного начинки, поверх начинки еще немного соуса и заворачиваем как шаурму. Получается такая мини-шаурма, ну такая небольшая, ну ролл я это называю. Да. И все, ребятки, отправляем на уголь буквально 15-20 секунд с каждой стороны, смотрите, чтобы не сгорело, ну если уголь сильно жарит. На сковородке, соответственно, до образования румяной хрустящей корочки. Это что-то с чем-то, вот так кусаешь, так хруст сначала. А потом начинка там лопается, это прям вообще объедение.
2: Ну
1: просто.
2: Вот, ну, смотрите, рецепт начинался как ПП, в общем, как копченая куриная грудка, а закончился он в этом, короче, в крик души в полночь у холодильника. Остановите меня!
1: Ребятки, бегите в мой кулинарный канал в мессенджере Макс, как там меня найти, просто в поиске наберите Иван Соловьев, видеорецепт подробный там. И хруст услышите, и сочность увидите.
2: Французской булки.
1: Желаем приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Про что, про что? Про авто. Про автомобили. Внутри и снаружи. Рассказывает Андрей Осипов. Во вторник в 20:30. Про автомобили на русском. Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
5: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк».
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах. Лента.
10: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
12: Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе, специальное предложение и трейдинг.
13: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Aroidi». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Aroidi» всегда восхищает своим вкусом.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел. Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми «Милдронат». «Милдронат» способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. «Милдронат». Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Мужчине достаточно знать, что в него верят. Женщине, что ее любит. И что она красивая. И что это платье ее не полнит. И что за баба мне написала. И рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Который мы наполняем вашими историями, связанными с вещами, которые хранятся в вашем доме. А именно, вспомните, какая самая старая вещь у вас есть, опишите ее, расскажите историю про нее. Поди плохо, всем будет лучше.
2: Очень дорогое сообщение пришло, сейчас вы поймете, о чем я. Да. Самая старая вещь в моем доме — это музыкальный инструмент фортепиано 19 века.
1: О-о-о.
2: Черное, резное, знаете, такое еще со специальными красивыми приспособлениями для свечей. Клавиши из настоящей слоновой кости. И при этом это не просто предмет интерьера. На нем выучилась и играла уже 5 поколений, включая меня саму и двоих моих детей. Очень надеюсь, что и будущие внуки поддержат нашу традицию. От Светланы пришло сообщение.
1: Слушай, это инструмент такого возраста, и если он при этом не звучит, как пианино из салуна в ковбойских фильмах, на нем еще можно что-то играть, зааплодирую стоя, друзья мои. Вернее, сидя за роялем, за которым я столько времени тоже провел. Светлана пишет: орешница бабушкина. Готовили на печи и газу, современные электрические плиты не видит, но память и жалко видит. Выбросить орешницы, это, я так понимаю...
2: Ну, орешки со сгущенкой.
1: Ой, какая прелесть.
2: Она такая, действительно такая, две такая, хлопушка такая.
1: Так понятно, почему современная техника не видит, завидует она. Потому что она сломается через 10 лет, а орешница еще будет работать.
2: Давайте, ребята, продолжим эту тему с вами обсуждать во втором части. Самая старая вещь, которая есть в вашей квартире, в вашем доме, какая история у этой вещи. Присылайте свои сообщения на номер 8-916-003-105-7. Вечер на русском, вернемся в 19.00.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Курс валют на русском радио.
2: По информации Центробанка России на среду курс доллара по отношению к рублю снизился на 1 рубль 6 копеек и составляет 71 рубль 29 копеек. Курс евро также снизился на 1 рубль и 29 копеек и составляет 82 рубля 79 копеек.
3: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
5: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
6: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
7: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
12: Окошкина.
13: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
14: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми
15: каждый день на телеканале «Солнце».
16: Категория 6+.
17: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
18: Сувенир – это такой товар, который в своем городе вы бы никогда не купили.
19: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
7: Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Минфине предложили ужесточить условия семейной ипотеки. Газета «Коммерсант» пишет, что с июля ее могут сделать дороже для родителей, не состоящих в браке. Речь идет в том числе о договорах, которые были оформлены после февраля. Именно тогда заработало ограничение «одна ипотека на одну семью». До этого льготный кредит мог оформить каждый из родителей. Насколько изменится ставка, неизвестно. Сейчас семейную ипотеку выдают под 6% годовых. Рыночная ипотека достигает 19%. Накопительные пенсии повысят с августа почти на 17,5%. В социальном фонде заявили Интерфаксу, что перерасчет затронет почти 140 тысяч получателей таких выплат. Всего выделят 8,5 миллиардов рублей. Такое решение связано с результатами инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год. Доходность превысила уровень инфляции более чем в 3 раза. Российские железные дороги пообещали ускорить посадку в поезд по биометрии. В РЖД заявили ТАСС, что эксперимент проходит штатно, однако сейчас быстрее проходят пассажиры, которые предъявляют паспорт. Сервис мигом запустили в апреле. По биометрии можно сесть на поезд на начальных станциях маршрутов из Москвы в Кострому, Иваново, Нижний Новгород и обратно. Причем пассажиру рекомендуется иметь при себе бумажный документ на всякий случай. Только 12% опрошенных россиян вплотную занимаются вопросами долголетия. В то же время, как пишет Афиша Дейли, 43% респондентов живут как обычно. Еще четверть говорят, что концепция долголетия им близка, но следовать ей на практике получается не так последовательно, как хотелось бы. 19% считают себя слишком молодыми, чтобы об этом задумываться прямо сейчас. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.

0: и Пряников. Вечер на русском.
1: Ищем самую старую вещь в ваших домах, друзья мои. Наша цель не просто, знаете, устроить перепись советских орешниц или бабушкиных шкатулок. Мы хотим согреть этот вечер историями, которые нас объединяют.
2: Вот, пожалуйста, от Людмилы очень теплая история. Самая старая вещь — это пуховое одеяло, которое состигала моя бабушка. Подарила она мне его в 10 лет. Ну, как на будущее замуж, мол, выйдешь, вот будет приданное. А мне уже 49. До сих пор одеяло храню.
1: То есть, сколько там, значит, 30 лет.
2: 39
1: лет. Слушай, ну если это вот эти старорежимные пуховые одеяла, которые тяжелые, значит, я...
2: Да. Вот так... прям как плитой к кровати.
1: Да, и что потом же невозможно повернуться, но уютные. Это не то, что это синтепон.
2: Между прочим, самый крепкий сон под тяжелым одеялом.
1: 30-летний в выдержке, да. Здравствуйте, по поводу раритетов. Мне по наследству досталось старинное зеркало. Оно перешло от бабушки к маме, а от мамы ко мне настоящая семейная реликвия. Мне, девочки, уже 40-й годик пошел. Зеркалу примерно столько же. Слушайте, ну главное сейчас не начать спрашивать у него, кто на свете всех милее, всех румянее и бодрее, а то какую-нибудь семейную тайну узнаете еще, знаете.
2: Наталья пишет: ребят, ну вы вообще обнаглели.
1: Что?
2: Ну вы задали задачку. Нет, чтобы мне продолжать грядками заниматься, так я полезла искать эту самую древнюю вещь. Фотоаппарат Зоркий S. Уже не знаю, какого он года. Фотографии, кстати, Наталья прислала. Уже не знаю, какого он года, но им в молодости пользовался мой папа, а ему уже на сегодня 75. Конечно, есть еще реликвии, но вот этот аппарат нам очень дорог.
1: Теперь главное с проблем же к нему пленку купить, потому что сейчас у молодежи такие фоточки чрезвычайно популярны.
2: Ой, не то слово. Ребят, да. Ждем вашей истории. 8-916-003-105-7. Самая старая вещь в вашем доме и какая история у этой вещи.
0: Вечер на Ру.

0: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно, возможен дождь. Ветер восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 24 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Какие планы на майские? Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
4: Звучит выгодно.
3: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
2: АО «Альфа-страхование».
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама на русском.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Знаете, как называется книга, над которой я рыдал? Математика. Третий класс.
10: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.

0: Продажи новых автомобилей «Шкода» в России с января по апрель этого года оказались в 3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Так, за 4 месяца текущего года в нашей стране было зарегистрировано 2677 новых легковых автомобилей «Шкода». Это на 196,5% больше, чем с января по апрель прошлого года, когда на учет встали 903 машины этой чешской марки. Самой популярной моделью «Шкода» у россиян в этом году стала «Суперб». Также россияне часто выбирали кроссоверы «Корок», «Камик» и «Кодьяк». Как отметил эксперт, сразу более 95% новых автомобилей «Шкода» поступили в Россию из Китая.
1: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
2: Хватит скучать за рулем. Ростов. Время переходить на новый уровень движения. 23 мая в 16:00 Чанган Центр Дельта Моторс представляет 3 грани комфорта. Футуристичный Юни-С с умным полным приводом. Дерзкий покоритель города CS-35 Max и роскошный флагман CS-75 Pro. Вас ждут изысканные угощения, подарки и захватывающий тест-драйв. Встречаемся 23 мая по адресу улица Малиновского, 172/3А. Сокол Моторс. Отношения без ценны.
3: Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Хотели любимых песен? Так слушайте.
4: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
3: Только лучшее.
4: И мои стихи, и стихи, это химия.
3: Только любимое.
4: А музыка звучит, и я чувствую.
3: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском.
5: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер. На русском.
6: Старая вещь или старинная вещь, которую вы до сих пор храните у себя дома. Что это за такой предмет? От кого он вам достался? И какая история этого предмета? Об этом у вас сегодня спрашивают. С удовольствием читаем ваши сообщения.
7: Да, слушай, у меня что-то в голове терзает. Старая вещь лучше новых двух. Интересно, старый, работает?
6: А, это по аналогии, да?
7: Да, да. Так, сейчас. И пока Иван думает.
6: Старый друг лучше новых двух. Я во втором часе уже более сообразительный, чем в первом.
7: Да ты в первом нормально. Держись, братан. Финал близок. Значит, добрый вечер, Иван, Александр. У моего отца в гараже стоит старый мотоцикл Иж Планета.
6: Красного, наверное,
7: продавать никто не купит, а выкинуть жалко. Жалко, Иван Смоленск. Вот прозвучали эти культовые, друзья мои. Ну, давайте честно. Иж Планета в гараже — это, конечно, не транспорт. Это, в первую очередь, суровый мужской психотерапевт. Приходишь к нему уставший.
6: Собрал,
7: покрылся мазутом, и наступил покой.
6: Неважно, заведется, не заведется. Потом снова пришел, разобрал, снова собрал.
7: Да, это правда, да, я тебе могу сказать, что... Ну ладно, не могу. Нет, я тебе могу сказать, у меня был такой мотоцикл, и душа болит, друзья мои. Ты на свидание собираешься, все, уже это цветы. И оно зависит от того, заведется эта зараза или не заведет. И какой первобытный кайф, когда с третьего тычка он заводился. И ты думаешь, все, фух, вечер удался.
6: Яна из Ставрополя. Мне в наследство от прабабушки досталось колечко с 3 разноцветными камнями. Ценность камней, конечно, мала, но безумно дорога память и та любовь, с которой мне, маленькой девочке, это колечко было подарено. А моей прабабушке ей тоже досталось по наследству. Мне сейчас уже 39 лет.
7: А я была когда-то юной, 39 лет
6: тому назад.
7: Здравствуйте, моя мама, когда уходила в декретный отпуск в 1960 году, ей на работе выплатили декретные деньги, и она на эти деньги, чтобы мат-капитал 60-й тоже выплачивал, и она на эти деньги купила ковер. И этот ковер до сих пор дома, и мы им пользуемся. Слушайте, ну и совсем уж...
6: На стене, надеюсь, ковер.
7: Вот, вот. Если он еще и на стене висит, это, конечно, милота милот.
6: Ой, продолжаем разговор.
3: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко «Ароиди». Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко «Ароиди» всегда восхищает своим вкусом.
2: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Летняя коллекция уже в рандеву. Льняные изделия Maison David, кожаный костюм Люмик, босоножки Танданс, Мюлли Лори Блу и сумки Maison David. Рандеву. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах. Жак за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
10: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
14: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Юбилейная 15-я русская музыкальная премия телеканала РУ-ТВ. 21 мая. ВТБ-арена. Артик и Асти, Дима Билан, Зиверт, Сергей Лазарев и другие артисты. Все звезды с нами. Будь и ты. Билеты без наценки на сайте ru.tv. Партнер премии АО «Авиакомпания Смарт-Авиа». Собери свой полет и выгодные опции на официальном сайте авиакомпании Смарт-Авиа. Плати только за то, что тебе нужно.
16: 16+. Мой сосед поставил в огороде такое страшное пугало, что вороны вернули весь урожай за прошлый год. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
17: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
18: И, конечно же, наша любимая игра «Вечерний замес» начнется через несколько минут. Правила у нас классные.
19: Отличные у нас правила.
18: Суперские правила. Даем задание. Ваша задача — дать как можно больше за 30 секунд вариантов ответов.
19: Да, это развлечение для тех, кто умеет думать под давлением. Даем тебе, так назовете, 5 правильных ответов. Вы великолепные, забирайте светильник. Называете 10, гений, забирайте светильник и колонку. Это где, ну это, слушайте, это лучший шанс доказать маме, что вы не зря учились в школе, друзья.
18: Конечно. 8-495-995-105-7. Это номер нашей студии. Ребятки, звоните, мы желаем вам удачи.
17: Пряников и Соловьев. Вечер на русском.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: О вечернем замесе наш слушатель из легендарных минеральных вод нам дозвонился Роман. Роман, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый вечер,
1: наверняка,
3: Роман.
1: Наверняка у вас из-под крана там течет Ессентуки-17, поэтому с нервной системой у вас, наверное, все в порядке.
3: Роман такой размеренно разговаривает.
1: Но это же город, который поет буквально здоровьем всю страну в прямом смысле этого слова.
2: Абсолютно верно.
3: Да. Роман, признавайтесь, какая старая, старинная вещь есть у вас дома и какая у этой вещи есть история?
2: Вы знаете, недавно наводили порядок у родителей дома и на чердаке нашел старую приставку Денди.
3: А что, это 90-е уже, это уже старые, да?
1: Не знаю.
2: 97-й год, да, вот, ностальгия такая прям.
3: А, ну да.
2: Детям своим рассказываю, они уже как бы не понимают уже не то время.
1: Я сейчас просто скупая слеза покатилась по моим седым усам, потому что я помню отчетливо этот момент, когда я за Денди пришел в магазин, понимаете, покупать.
3: Вот, а я помню этот отчетливый момент, когда папа принес мне Денди. Ладно, Роман, давайте, мы сегодня возвращаемся к нашей игре «Вечерний замес». Сейчас мы даем вам задание, у вас будет 30 секунд, за 30 секунд вам нужно дать как можно больше вариантов ответов. Даете 5, светильник ваш, даете 10, и светильник, и колонка от русского радио. А задание вот такое. Назовите, пожалуйста, как можно больше предметов, которые можно закрыть на ключ. Ну?
1: Роман.
2: Замок.
3: Так.
2: Замок, машина.
3: Так. Ну?
2: Ну? Сейф.
3: Да. Еще. Ну? Ну? Ну?
1: Ключ куда?
3: Ну? Ну?
2: Скважина замочная.
3: Ну, она где? Она в чем?
2: Личинка.
3: Ну, допустим, ладно, хорошо, 4 дальше.
1: Ну, давай последний.
3: Ну, хотя бы ящик почтовый назови.
1: Ах ты! Ну что, друзья мои, принятие участия в нашей программе — это, конечно, время для контролируемой паники, в которой, в общем, Роман кое-как преодолел.
3: Роман, ну 4 предмета, ну 4, ну 5 вы назвали уже после того, как 30 секунд прошло. Ну не переживайте, вам повезет в следующий раз обязательно. У вас есть большой бонус — передать кому-либо приветы в эфире русского радио.
2: Спасибо большое, неожиданно, что дозвонился до вас. Слушаю вас всегда по утрам, по вечерам, очень приятно и волнительно. Привет всем, кто меня узнал.
1: Спасибо, отлично, дружище.
3: Отлично, хорошего вам вечера, Роман.
0: Вечерний замес на русском радио.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Ищем, друзья мои, сегодня вещи, которые обладают настоящей суперсилой. Например, умеют передавать мамину любовь сквозь 40 лет. Или занимать весь гараж, как легендарный мотоцикл. Вот, какая реликвия хранит историю вашей семьи и ни за что не отправится на свалку? А какая самая старая вещь в вашем доме?
2: Да, от Ольги Вадимовны сообщение пришло. В нашей семье есть очень старый фотоальбом 1905 года.
1: Ух.
2: На фотографиях еще довоенная Германия, и размер этого альбома всего 8 на 15 сантиметров.
1: 8 на 15 сантиметров?
2: 8 на 15, это вот. Ну, вот 15 сантиметров. Вот 8. Вот.
1: Ну, да, да. Сейчас, друзья мои, Иван далеко своими немаленькими ладонями, хорошо известными по его кулинарному блогу, демонстрирует этот размер этого альбома. Ну, слушай, это историческая ценность, чего уж там. Смотрите, а здесь совсем трогательная история. Мое наследство от прадедушки — швейная машинка. Я уж и не знаю, сколько ей лет, с учетом моих 49 лет. Прадедушка, живя в Измайлово в Москве, делал на ней ковры, тоненькие, но красивые. Мама шила на ней. Я закончила с красным дипломом портного закройщика в 1998 году. Вышивая на этой машинке дипломную работу, ношусь по квартире, как со списанной большой торбой, но не выкину. Друзья мои, фотография машинки прилагается. Это реальная, увесистая, хорошая вещь, судя по фотографии, рабочая.
2: Mm-hmm.
1: Рабочая. У нас, у моей прабабушки, круто, такая, да, машинка, да, была, да, да, она, да, от фашистов в 45-м. Реально, единственное, что успел схватить подмышку, мы над этой машинкой всей семьей тряслись.
2: Да, продолжая историю о кройке и шитья, сообщение от Флюзы. Самая старая вещь в моем доме — это платье моей прабабушки, национальное, которому 120 лет. И сшила она сама его вручную. Я его надеваю на мероприятие и ценю как антиквариат, как самое дорогое. На ней украшение ручной работы. Я надеюсь, что оставлю его и сохраню для своих внучек, ведь преемственность поколений должно быть между нами. Ценность всей прошлой истории нашей страны. Флюза, правильно, вы молодец.
1: Я только долгие продолжительные аплодисменты этой глубочайшей мысли. Вот. Я к тебе хоть про народную одежду, которая стоит нереальных денег. Есть в Скандинавии такой обычай, когда, по-моему, 16 лет, вот такой шьют реально народ. Видел, они там в шортиках коротких, да, обычно, да, такие, да, прыгают. И стоят так, как подержанная иномарка. Вот что должно передаваться из поколения в поколение, как мне кажется.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском. Чанган Юнис, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юнис. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юнис в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
2: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: Если ты шеф-повар, то спасибо тебе. Спасибо за то, что выбираешь кокосовое молоко Aroidi. Будь то суп том-ям, либо рисовая каша, кокосовое молоко Aroidi всегда восхищает своим вкусом.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ВБ.ру. ООО «РВБ» ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
13: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
14: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело.
18: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: Желание, на которое нет денег, называется мечтой. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском.
1: Который мы проводим вокруг ваших историй о милых старинных вещах, что хранятся в ваших домах, как память от ваших родственников. То есть, в принципе, вопрос, какая самая старая вещь хранится в вашем доме. Выясняется, что все они из ваших историй связаны с вашими родственниками.
2: От Светланы вот такая вот добрая история. Самая старая вещь в моем доме — это табурет, который мой дядя смастерил на уроке труда в 6 классе в 1958 году. Пользуемся с удовольствием до сих пор, незаменимая вещь, когда мне нужно что-то достать со шкафа или с любой другой высоты. Супер устойчивый. От дядя золотые руки.
1: Потому что в нас совет с конца ежа тебя не выпускали из школы, пока ты...
2: Не научишься делать
1: пока
2: табурет.
1: Ты на уроке труда свой табурет не сделаешь. А девочки наверняка не вышьют какой-нибудь там свой фартук или
2: еще что-то. Или не испекут идеальную шарлотку с яблоками.
1: Да, об этом нам Юля вот сейчас расскажет.
3: Да, привет. Это полбеды. Привет, ребят. Мы шили ночнушки. У меня, естественно, получился жуткий белый саван, на который я пришлепала бантик вот сюда. Я поняла, что швея-мотористка — это не моя карьера.
2: А ты не
3: карьера.
2: Сохранила эту вещь?
3: Нет, слава богу. Я не хотела так позориться.
2: А что у тебя вот в твоем доме есть из такого старенького-старенького?
3: Вот из старенького-старенького в моем доме только я.
2: Ну, это мы уже, да, это мы уже шутили.
1: Мы начали, ну что ты.
3: Ребят, вы знаете, хочу вам сказать, я ненавижу старые вещи, в принципе. Поэтому от всего старенького я в моем доме избавляюсь мгновенно.
2: А как же память?
3: У меня почему-то есть ощущение, что то, чем ты пользуешься каждый день, должно быть новым, чистым, современным.
2: Понятно.
3: А память должна стоять где-то под стеклом.
2: А бессердечно, поэтому... бессердечно.
1: Ты почему? Бессухарь! Бессердечно.
3: Нет, на самом деле, я, ребят, сохранила платье одно, которое я носила еще до рождения ребенка. Вот это платье я сохранила. Там есть немножко сентиментальных воспоминаний. Раз в какое-то время я достаю это из гардеробной, смотрю, думаю, какая я была худая. Все,
2: ну ладно, хоть так. Вот, видишь, молодец. Спасибо тебе за историю, хорошего тебе эфира.
1: Да, да, друзья
2: мои. А мы прощаемся до завтра. Вечер на русском вернется сюда в 18.00.
1: Будьте с народом, слушайте Вечер на русском. Конец связи.
2: Пока.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском.
4: Всем привет, это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
2: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
3: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300 0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация.
4: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
5: Если черный кот перешел вам дорогу туда и обратно, это он удвоил неприятности или сделал отмену?
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Русское радио – это родные нулевые.
7: Растет не по годам и уже читает по слогам.
0: Крылатые десятые.
8: Я и не знала, как люблю дождь, туман в городе моем серый.
0: Восходящее, настоящее.
9: На крыше городских домов вы прятались от лишних глаз.
0: Слушайте русское радио. Все будет хорошо.
10: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: радио. Больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости на русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. В Ростове временно ограничат движение транспорта по улице Большая Садовая. Меры связаны с проведением ремонтных работ на тепловых сетях. Ограничение будет действовать с 25 мая по 26 июня. На указанный период будет закрыта крайняя правая полоса движения вдоль дома номер 34 по проспекту Буденновскому. Власти просят водителей и жителей города учитывать изменения при планировании маршрутов. В Ростове с 9 по 11 июня пройдет Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие 2026». Об этом сообщается на сайте правительства. Площадкой для мероприятия станет Ростовский театр драмы имени Горького, где соберутся ведущие российские и зарубежные эксперты, архитекторы, градостроители, реставраторы и представители власти. Глава региона подчеркнул важную роль профессионального сообщества архитекторов в формировании современного облика Ростова-на-Дону. В РЖД назвали маршруты поездов с высокоскоростным интернетом. Спутниковую связь внедрят в 135 составах, включая «Сапсан» и ряд «Ласточек». Высокоскоростный интернет появится в поездах «Сапсан» на маршруте Москва-Санкт-Петербург, а также в «Ласточках» Москва-Нижний Новгород, Москва-Иваново, Москва-Минск, Санкт-Петербург, Валдай, Сартовалы, Псков. В Ростове облачный плюс 20. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр» на Гагарина.
3: Классный стенок мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимп Запад мне муж купил, муж купил и не копил.
4: Забирайте ваш тенет уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За тенет в Олимп Запад. Город Ростов-на-Дону, улица Каширская, 8/5. Телефон 303-302. Кредит предоставляется банком-партнером АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

лет тому, если ты говорил о персональном облаке, тут же собеседник представлял себе кучевые или грозовые, которые плывут по небу, и это все так мило и красиво. Особенно романтичные натуры тут же думали про облако номер 7. Да, то самое, где должны обитать влюбленные парочки и сидеть там, свесив ножки вниз, и смотреть на всю эту суету внизу. А сегодня век высоких технологий. Облако — это что? Правильно, хранилище информации. И никакой романтики в радиусе 3 километра. Как там с облаками в вашей персональной вселенной, решайте сами, ну а наша задача уже 3 десятилетия остается предельно простой. Тучи разогнать, солнце включить и раздать всем желающим холодный лимонад. Хотя нет, последний пункт так и быть отменим, а все остальное именно так и будет. Меня зовут Юлия Калинина, постараюсь сделать этот вечер, как это ни странно, максимально солнечным для каждого из вас. Ну а если стало жарко, то тогда буду держать над вами зонт, а тучи пусть уходят за горизонт.

0: «Русское радио Ростов». Для лиц старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно, возможен дождь. Ветер восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 24 градуса.
2: Спонсор программы ООО «СК-10» номер 12.
3: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на русском.
6: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
7: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Все едут на море, но я же не все.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
10: Рубрика «Пятое колесо». Новости автопрома.
1: Продажи новых автомобилей «Шкода» в России с января по апрель этого года оказались в 3 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Так, за 4 месяца текущего года в нашей стране было зарегистрировано 2677 новых легковых автомобилей «Шкода». Это на 196,5% больше, чем с января по апрель прошлого года, когда на учет встали 903 машины этой чешской марки. Самой популярной моделью «Шкода» у россиян в этом году стала «Суперб». Также россияне часто выбирали кроссоверы «Корок», «Камик» и «Кодьяк». Как отметил эксперт, сразу более 95% новых автомобилей «Шкода» поступили в Россию из Китая.
2: Спонсор программы ООО «Атлант Моторс».
4: Хватит скучать за рулем. Ростов. Время переходить на новый уровень движения. 23 мая в 16:00 Чанган Центр Дельта Моторс представляет 3 грани комфорта. Футуристичный Юни-С с умным полным приводом. Дерзкий покоритель города CS-35 Max и роскошный флагман CS-75 Pro. Вас ждут изысканные угощения, подарки и захватывающий тест-драйв. Встречаемся 23 мая по адресу улица Малиновского, 172/3А. Сокол Моторс. Отношения без цены.
5: Что слушает страна?

0: Ну, если невеста слегка нетрезва и удирает на мопеде, это плохая примета, добра от этого брака ждать не приходится. Но вот про счастливые приметы, да, в этом году действительно очень много красивых дат, и, судя по всему, наши соотечественники, во всяком случае проживающие в столице и окрестностях, радостно этими датами собираются пользоваться. Кто знает, может быть, это действительно приманит удачу. Итак, по данным на этот год, самым популярным месяцем для свадеб в Москве стал июнь. Его выбрали более 12 тысяч пар именно благодаря тому, что много красивых дат. Самая востребованная дата – 26 июня, то есть 26.06.26. На этот день заявку подали почти 2000 пар. Хочется надеяться на то, что каждая из этих семей будет исключительно счастливой. И да, друзья мои, независимо от того, в какой день вы встретились с вашей второй половинкой, в какой день решили зарегистрировать ваши отношения, пусть все складывается здорово и замечательно, и пусть все звезды будут на вашей стороне. Любите, будьте любимы и слушайте любимые песни здесь, на русском. Буквально через мгновение одна из самых солнечных премьер последнего времени. Сногсшибательная Мари Краймбрери. Давай не ждать.
1: Новая песня на русском. Давай не ждать,
2: как будто завтра звезда пар. Всем привет, я Мари Краймбрери, и вы слушаете мою новую песню «Давай не ждать» на русском.
1: Русское радио.

0: Русское радио представляет. Дружка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят девчонки, юбки по колено. С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
1: Мы уже доделали практически песню, и отрубился свет во всей гостинице. Все вырубил. И все, что было записано, не сохранилось.
0: 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио.
2: Вот оно какое! Наше утро!
3: Ты знаешь, так принимаешь ванну вечерком.
4: Да. А там тут Димка Морозов и Антоха прибыли.
5: Слушай, я тебе хочу сказать, что если бы я с Жуковой принимал бы ванну, да, ну не
4: куда
5: знаю, как
4: ты
5: с тобой.
4: Со мной улетел?
5: Просто потри деду спинку и все, и не пальцы при этом.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на Русском радио.

0: вообще в прошлом, если подумать, было очень много красиво, а кажется ли оно в будущем, это большой вопрос. А взять хотя бы мужчин и леди, которые красиво держатся в седле. Представляете, как в этом случае выглядели бы пробки в Москве? Красота, да и только. Эй, сударь, приберите ваш плюмаш и вашу клячу со скоростной полосы. Тут место только рысакам. А вы, дамочка, зря целую полосу заняли. Вашей лошадке похудеть бы не помешало. Ну и так далее, и так далее. В общем, надеюсь, диалоги были бы гораздо более дружелюбными, ведь тогда все было бы красиво и невероятно галантно. А сейчас что? Сплошная скука, двигатели внутреннего сгорания. Именно о них в подробностях готов рассказать мой коллега Андрей Осипов.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. Возрождение и новый виток эволюции двигателей внутреннего сгорания наблюдаются в мировом автомобилестроении. Причем речь не столько о скромных малообъемниках, сколько о возвращении к V6 и V8, которые становятся легче, мощнее и универсальнее. Еще более примечательно, что процессом рулят не традиционные автомобильные компании, а специализированные инженерно-конструкторские бюро. К примеру, созданная не так давно в результате англо-китайской коллаборации, компания представила самый легкий и компактный V6 – 3 литра, 536 лошадиных сил и лишь 160 килограммов массы. Такого мир еще не видел. Мало того, в конструкцию заложена возможность его работы в паре с электромотором, что увеличивает потенциал до 1000 лошадей. Вскоре силовая установка на основе нового ДВС дебютирует на очередном поколении суперкара Lotus Esprit, который, кстати, владеющий им китайская корпорация будет производить в Великобритании. Это был Осипов про автомобили на русском.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Скидки в аптеках столички.
10: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
11: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
14: Подробнее на t2.ru.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел. Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
20: Если вы думаете, что меня можно подкупить деньгами и подарками, то да, можно. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Вот я уже не раз замечала, что в наших российских семьях за культмассовый сектор, как правило, отвечают женщины. И если есть планы на выходные, зоопарк, там планетария, может быть, просто парк культуры и отдыха, то туда ведут, конечно, мамы. Ну, не говоря уже о парах молодых, красивых, бездетных и невероятно романтичных, там организации отпуска все равно занимается прекрасная половинка. И я уверена, девчонки, этим летом наверняка что-нибудь такое придумаете, что можно будет парню сказать: «Пойдем со мной, камон», и он безусловно отправится. Причем с вами ехать в отпуск он захочет безусловно больше, чем с друзьями на рыбалку. Желаю вам прекрасных каникул, если они у вас уже начинаются, ну а если планируете ближайшую пятидневку рабочую, все-таки трудиться не покладая рук, знайте, что мы здесь на русском обязательно вас поддержим. Хорошая музыка готова, любимые ведущие, как всегда, вместе с вами. Меня зовут Юлия Калинина. До полуночи в вашей прекрасной компании. Русская.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали. Но я не могу уснуть, да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе поверить?

0: Без тебя...
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет.
2: Курс валют. На русском радио.
3: По информации Центробанка России, на среду курс доллара по отношению к рублю снизился на 1 рубль 6 копеек и составляет 71 рубль 29 копеек. Курс евро также снизился на 1 рубль и 29 копеек и составляет 82 рубля 79 копеек.
4: Спонсор программы ООО «Формула А».
5: Обновленный «Хавейл Джолион» разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. «Хавейл Джолион» – кроссовер номер один в России.
6: По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники «Асрадар» ООО «Автостат».
7: Получите предложение в дилерском центре «Хавейл Триам Моторс». Проспект Театральный, 60.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама на русском.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
10: Окошкина.
11: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
12: Нет.
11: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
13: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
14: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
15: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
16: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
17: У Игоря не было бабушки. Поэтому летом родители просто просили его уйти на месяц.
18: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
19: Хотели любимых песен? Так слушайте.
3: Опять одна, да пьешь.
19: Только лучшее.
4: Я в глазах твоих видел снег в океане.
19: Только любимое.
6: Какая ты странная, странная, странная.
19: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. На поддержку паромного сообщения между Крымом и Краснодарским краем направят 5 миллиардов рублей. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. По его словам, такое решение позволит людям выбирать оптимальный для себя маршрут. Улучшится транспортное сообщение между регионами. Деньги на эти цели уже были предусмотрены в федеральном бюджете. Паромы перевозят в Крым и обратно пассажиров, автомобильную и железнодорожную технику. Рубль стал лидером среди валют, которые укрепились по отношению к американскому доллару. Агентство Bloomberg сообщает, что с начала апреля российская валюта подорожала на 12%. Отмечается, что второй год подряд рубль опровергает официальные и рыночные прогнозы, которые предсказывали девальвацию. Укреплению способствовало резкое увеличение валютных поступлений от продажи нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Сегодня ЦБ установил курс доллара на уровне 71 рубля. Клещи стали вдвое чаще кусать россиян. В Роспотребнадзоре заявили, что с начала сезона к врачам обратились почти 85 тысяч граждан. Неделю назад было 43 тысячи пострадавших. Больше всего обращений зарегистрировали в Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской и Вологодской областях. Прививку от клещевого вирусного энцефалита получили около 2,5 миллионов граждан. Вакцинацию проводят бесплатно. Россиянку Екатерину Гамову введут в Международный зал славы волейбола. Торжественная церемония состоится в середине октября в США. Гамову назвали одним из самых выдающихся бомбардиров в истории женского волейбола. Сама спортсменка заявила, что не ожидала такого решения, теперь планирует поехать на эту церемонию. На счету Гамовой 2 серебряные медали Олимпийских игр. Также она по 2 раза становилась чемпионкой мира и Европы. Спортивную карьеру завершила 10 лет назад. На этом пока все. Далее в эфире Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Доброго-доброго, дорогие мои. А вот вам мем из всемирной паутины. Сегодня понедельник. Ненавижу понедельники, но нет, сегодня все-таки вторник. Ненависть не утихает. Вообще психологи говорят, что вторник день максимальной трудовой продуктивности. И если что-то нужно запланировать, такое важное, не требующее отлагательств, то нужно это делать именно во вторник. Но среда предстоящая – это день, когда мы испытываем мощный эмоциональный подъем. Во всяком случае, так говорят специалисты. Это связано с тем, что к середине недели накапливается багаж завершенных задач, мозг фиксирует прогресс и вознаграждает нас выбросом дофамина, который, как известно, отвечает за чувство удовлетворения и за мотивацию. Я надеюсь, что и этот день, который уже катится к завершению, и завтрашний будут полностью соответствовать тем стандартам, которые задают люди знающие. Ну, а мы здесь на русском сделаем все возможное, чтобы каждое мгновение и этого вечера, и завтрашнего денька проходил здорово, весело и в максимально музыкально. Стас Пьех сейчас, Наталья Подольская впереди.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно, возможен дождь. Ветер восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 24 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
5: А я все помню, помню, как тебя любил.
0: Русское радио.
6: Летели недельки, года, летели неведомо куда.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

Если только что присоединились, ну да, придется констатировать, что у вас очень долгий рабочий день, и вы смогли включиться только в 21 час и 12 минут по Москве. Да, судя по всему, вы сегодня сделали невероятную пятилетку за 3 года, преодолели, а я сейчас обдумывала, какой же день недели для меня наиболее продуктивный. Наверное, все-таки понедельник, потому как я, будучи человеком ленивым, все дела стараюсь впихнуть в один день, и в понедельник, так сказать, на бодром коньке-горбунке проскакиваю все возможные препятствия.

0: та-дам, достигаю желаемой цели. А вторник для меня день отдыха и расслабления, как это ни странно. Зато в среду я снова готова к боевым действиям, потому как бывает, что во вторник успеваешь отдохнуть, а в среду снова готов к свершениям невероятным. В общем, я надеюсь, что вы этим вечером сможете отдохнуть, и если на завтра что-то важное намечено, то тогда держитесь и знайте, что мы всей командой будем держать за вас кулачки. Артур Пирожков, Валерий и Джонни в ближайшее время станут подпевать вашему отличному, ну а я, Юлия Калинина, останусь с вами почти 3 часа еще до полуночи.
1: Русское радио.
2: Русское радио.
3: Русское радио, все будет хорошо. Русское радио, все будет хорошо. Хорошо.
4: Если хочешь танцевать,

0: Новая песня на русском.
1: Через
2: Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на русском.

0: И о чем бы ни пел Сергей Лазарев, он все равно так или иначе всегда поет о любви. У него это получается настолько круто, что слушать истинное наслаждение. Не знаю, как вы, а я сейчас громкость прибавила, как, впрочем, делаю всегда, когда этот исполнитель в эфире русского появляется. Вообще удивительно, как мы все-таки находим в этом мире все самое важное для нас. Дело жизни своего самого главного человека. Ну и, конечно, какие туфли надеть в жару так, чтобы было не очень жарко и максимально комфортно на протяжении всего дня. И пусть последнее поймут только девчонки, все остальное можно объяснить только тем, что у нас где-то внутри встроен навигатор, который нас ведет в правильном направлении. Пусть он порой дает некие сбои, так или иначе мы все равно оказываемся у цели. Если вы до нее пока не добрались, то это только пока. Бесценные мои, я в вас верю. Если что, как всегда, скрестил пальцы, пожелала удачи и напомнила, что у вас, да-да, именно у вас, все будет хорошо.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском. Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: УО «Инстамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Русское радио. Радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
6: А вообще, у женщин недостатков нет. Только спецэффекты. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Вот и я вам обещал, что вернусь, и вот, собственно, тадам, возвращаюсь. Помню, как во времена моего школьного выпускного самыми крутыми, конечно, были те, у кого был персональный полароид, и вот эти снимки были для нас действительно настоящим событием, потом на холодильник вешали и гордились, гордились, гордились. Друзья мои, я надеюсь, вы фиксируете самые радостные и приятные моменты вашей жизни, и также помните о том, что уже совсем скоро, буквально через 11 с небольшим минут, начнется восхитительный всеми любимый стол заказов на русском 916-003-105,7. Писать можно уже сейчас, готовьте привет, признание и пожелания. Если что, да, фиксируйте, записывайте на магнитофон и телефоны, передавайте друзьям и близким приветы.

0: Радиоканал «Русское радио Ростов». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-323. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, завтра в Ростове-на-Дону будет пасмурно, возможен дождь. Ветер восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха плюс 24 градуса.
2: Спонсор программы ООО «Фрешка».
3: Какие планы на майские? Обновиться во «Фреш». В мае минус 600 тысяч рублей на новые автомобили «Джетур». И каска в подарок.
4: Звучит выгодно.
3: Новый «Джетур» от 2 миллионов 39 900 рублей во «Фреш». Большой склад автомобилей в наличии. Официальный дилерский центр «Фреш Джетур». Аксайский проспект, 19. 320 37 71.
2: АО «Альфа-страхование».
0: «Русское радио».

0: Радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Великобритания разрешила импорт из третьих стран дизельного топлива и керосина из российской нефти. Местное правительство бессрочно сняло запрет на такие поставки. Решение вступит в силу завтра. Накануне США на 30 дней продлили действие лицензии, которая позволяет покупать российскую нефть и нефтепродукты на мировом рынке. Изначально американские власти частично сняли санкции из-за дефицита топлива после обострения конфликта на Ближнем Востоке. Минздрав исключил риски распространения вируса Эбола в России. Глава ведомства Михаил Мурашко заявил, что специалисты Роспотребнадзора помогут Конго с вакцинацией и лечением заболевших. В начале мая сообщалось о новой вспышке эпидемии Эболы на востоке Конго. По данным Всемирной организации здравоохранения, зарегистрировали не менее 500 случаев заражения. Свыше 100 человек скончались. Минпросвещение разрабатывает единый школьный учебник по физкультуре. Глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что физкультура, музыка и труд имеют такую же значимость для учащихся, как и математика, поскольку формируют мировоззрение и кругозор ребенка. Ранее сообщалось, что готовятся единые учебники по музыке и изобразительному искусству. В образовательный процесс их внедрят через 5 лет. До этого президент поручил создать учебники по географии. «Локомотив» оказался в шаге от победы в финале Кубка Гагарина. В 5-м матче ярославский хоккейный клуб дома победил «Акбар» с результатом 4-1. Теперь счет серии до 4 побед стал 3-2 в пользу железнодорожников. 6-й матч противостояния состоится в четверг в Казани. «Локомотив» – действующий обладатель Кубка Гагарина. По итогам регулярного чемпионата занял 1-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Акбар» стал 3-м на Востоке. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Друзья мои, вот говорила я о том, что радостные и приятные моменты нужно, безусловно, фиксировать, оставлять какую-то память о них. Может быть, отмечать красным кружочком в календаре тот день, когда вы впервые написали к нам сюда на русское, и где-то в столе заказов прозвучал именно ваш привет. 916-003-105-7 – это наши мессенджеры. Кроме этого, сообщество русского ВКонтакте, в Одноклассниках. Используйте любое средство связи и вперед. Причем, знаете, в ваших сообщениях очень часто содержатся такие слова: «Укажите точное время, когда будете читать. Хочу записать и похвастаться». Да, можете хвастаться, можете передавать по эстафете самые горячие, самые добрые признания и пожелания. Жарким маем вас, любимое русское радио. Прошу поздравить мою любимую дочку Анисью Румянцеву с днем рождения. Ей 11 лет. Очень ее люблю, желаю, чтобы у нее каждый день был волшебный, чтобы все мечты сбывались. Это папа Слава подписался, он же Вячеслав Николаевич. Какое имя дивное, просто аплодирую. Дорогая Анисия, я вас поздравляю с днем рождения. Будьте счастливы, будьте любимы. Виталий нам большой привет передает. Эльвира ему вторит, желает доброго вечера и настроения чудного для всех и каждого. С днем пионерии поздравляет всех. Прекрасная Вика Виктория, город Санкт-Петербург, на связи. Всем желает настроения хорошего. Большое спасибо, дорогая Вика. Рада, что вы вместе с нами.
0: Стол заказов на русском радио.
3: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: можем привет передать, а здесь на русском в рамках стола заказов, дорогие мои, именно ваше послание может стать гвоздем вечерней программы. Но во всяком случае, в вашей семье, в вашем коллективе 916-003-105.7. Кирилл из Казани на связи. Кирилл, здравствуйте. Огромный привет всей Казани, всей Москве, родному Барнаулу привет. Привет моей семье, маме Наталье, папе Александру, хомяку по кличке Варвара, бабушкам Валентине Васильевне и Татьяне Ивановне, а также дедушке Владимиру Григорьевичу. Всему коллективу русского большой привет. Дорогой Кирилл, вам также привет и наилучшие пожелания. Надеюсь, что семья ваша этим вечером не унывает в правильном расположении дух находится. В общем, пишите. Если что, ваш привет обязательно передам снова.
1: Реклама на русском.
2: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
3: Мужчины говорят, что девушка должна быть стройной, как лань. Так вот, на минуточку. Средняя лань весит 120 кг.
4: Телефон рекламной службы Русского радио в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: Что слушает страна?
5: Ветер меняет направление.
1: Русское радио.
6: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
1: Слушайте лучше. Любимое на русском.

0: нежная, любимая мной елка только что здесь, на русском. Проще, дорогие мои, давайте действительно проще относиться и к жизни, и к проблемам, да что там, к самим себе тоже. И позволять себе иногда расслабиться, даже в середине рабочей недели, это ох, как важно. Пишет нам любящая жена Аня из Астрахани. Хочу передать привет дорогому супругу. Хочу сказать, что у нас все будет хорошо. Муж, слава. Знаю, мы с тобой не такое проходили. Не вешай нос, верь в лучшее. И помни, что я всегда рядом и очень-очень тебя люблю. Дорогая Анечка, прекрасный Вячеслав, вам всего наилучшего. Берегите друг друга, будьте счастливы. А Ягубу в Леночку поздравляю с тем, что у нее есть я. Милая, дорогая, любимая моя девочка, очень тебя люблю. Да, не сахарный, но с любовью все-таки пишу тебе. Подпись твой Вова, дорогой Владимир. Судя по всему, главным вашим отличительным качеством является невероятная скромность. Но Елена, безусловно, счастлива, что вы у нее есть. Большой привет всем друзьям. Сержику большой привет. Сержику Павлову, точнее, Сан Санычу привет. Они на работе. Привет моей любимой Аллочке, нашему дорогому цветочку. А еще большой привет Гатилу Андрюхе. Всем привет из Липецка. Сообщение от Сергея. Сергей, если не ошибаюсь, вы уже второй вечер вместе с нами. И это круто.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на русском радио.
2: Снова

дорогие мои, продолжаем счастье и радость нести в массы. Нина Барабанова нам пишет. Ниночка, здравствуйте. Хочу передать привет и поздравления с днем рождения Егоровой Нине. Ниночка, здоровья и счастья. Подружки Аня и Надя подписались, и кошечка с ними. Хотела сказать с нами, но нет, у нас здесь в студии кошек не замечено. Павел Кучеров пишет. Добрый вечер, удачного эфира. Всем друзьям большой привет и прекрасного вечера. Дорогой Павел, с вами, как обычно, только так. Большой привет и вам тоже. Алиса Головацких из Волхова всем привет. Передает любимую бабулю Валентину. Поздравляет с днем рождения. Крепкого здоровья, богатого урожая. Очень любим. Дорогая Валентина, с праздником вас. Будьте здоровы, будьте счастливы. Маша Лебедева и большой привет. Машуль, прекрасного вечера и Гордону Неве, как всегда, сердечный привет. Желаю всем прекрасного вечера и замечательного настроения, пишет Иван Лебедев. Передайте, пожалуйста, самый ласковый

Берегите в душе свет и тепло. Но если возникает необходимость, делитесь с теми, кто рядом. Привет, Юля. Здравствуйте, Даша. Очень рада знакомству. Вместе с вами передаю привет Ане из Москвы. Желаю удачи на экзаменах. Ну, ни пух, ни пера, дорогая Аннушка. А вам, Даш, доброго вечера. Привет, Юля. На связи Сыктывкар. Александр, здравствуйте. Рад слышать, рада читать. Весь рабочий день от начала до конца слушаю вас. Утром перчики зарядили энергии. Днем слушал музыку. Вечер прекрасный провел в компании Ивана и Александра. Интересно и увлекательно слушать. 100% все именно так. Сейчас заканчиваю свой рабочий день вместе с вами. Большое спасибо команде Русского радио за прекрасное настроение. Александр, вам и Сыктывкару большущий привет. Огромное спасибо за добрые слова. Пишет нам Маша. Хочу передать привет моим мальчишкам Матвею, Тимофею и Володе. Оставайтесь такими, как вы есть. И всегда все вместе. Отдельный привет отцу большого семейства Мишутки. Люблю тебя, пишет Мария Мирабелловна. Дорогая Машенька, вам и семейству большущий привет. А что, вот мальчишки прям все ваши? Прям все трое? Ух, интересно. Большой привет передаю подруге Светлане. Хочу, чтобы она в ближайшем будущем сдала на права, и чтобы мы вместе с ней ездили отдыхать. Речка, рыбалка, отдых, лето с пожеланиями наилучшими. Это нам пишет Ольга. Дорогая Оленька, привет и вам. Всем слушателям, особенно диджей Юле, большой привет. А мы в пути, дорога дальняя впереди. Передаю привет из Финляндии в мою любимую Карелию, в город Петрозаводск. Всем, кто узнал, большой привет. С вами Дэн. Дорогой Дэн, огромное спасибо за дивные фото. Я с вами. Доброго пути.

0: Русское радио представляет. Дружка моя, я по тебе скучаю. В честь 30-летия группы и юбилея Сергея Жукова. 22 мая. День «Руки вверх». Стоят девчонки, юбки по коленам. С утра и до вечера, каждый час, слушайте 15 самых известных песен группы с эксклюзивными комментариями Сергея Жукова.
1: Я надеюсь, что это и ваша любимая песня тоже.
0: 22 мая. День «Руки вверх» на Русском радио. Реклама на русском.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Не бойся быть чокнутым! Вокруг все свои! А? Рекламная служба Русского радио 5797799, код 499.
4: Сердце сжигает мосты, я знаю это.

Светлана Перетягина нам пишет: хотелось бы передать огромный привет и пожелать исполнения всех желаний двум моим подружкам, двум Танюшкам из города Кингисепп. В качестве музыкального подарка, естественно, самую хорошую песню, дорогая Светлана, вам и подругам всего наилучшего. Никит Бердников передает привет Владимиру, желает всего наилучшего. Краснодару большой привет. В Усть-Лабинском страшный ливень. Это нам пишет Илона. Илона Брильс, вам также большой привет. Держитесь, если что, то я вместе с вами, пусть ливни и прочие погодные катаклизмы заканчиваются, пусть все будет хорошо. Павлу Заинчковскому большой привет. Любовь Разумная нам пишет: поздравьте с днем рождения самую лучшую подругу на свете. Ниночка, мы тебя любим. Елене Русиной приветище огромный. Леночка, очень рада, что вы вместе со мной. Вам самого доброго вечерка. От Маши Лебедевой еще раз всем большой привет. Маша, я надеюсь, что этот вечер у вас проходит по-настоящему здорово. Дмитрий пишет: хочу поздравить мою любимую жену Ларочку и всех фармацевтов страны с праздником. Да, хоть и под занавес дня, но все же от души поздравляем всех тех, кто нас в аптеках встречает с любовью, с улыбкой. А Дмитрий желает Ларисе хорошего настроения, любви, понимания, счастья, здоровья. А город Сочи, большой привет вам!

0: больше, чем радио. Новости. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Центробанк предложил обновить правила ОСАГО. В частности, вдовы погибших участников спецоперации смогут оформить страховку на машину до завершения процедуры вступления в наследство. Для этого будет достаточно документов, полученных от нотариуса. Таким образом, не нужно будет ждать 6 месяцев. Также ЦБ хочет закрепить право владельцев полиса на возврат части страховой премии. Это если человек подал заявление до момента, когда договор начал действовать. Сейчас премию в таких случаях не возвращают. Накопительные пенсии повысят с августа почти на 17,5%. В социальном фонде заявили Интерфаксу, что перерасчет затронет почти 140 тысяч получателей таких выплат. Всего выделят 8,5 миллиардов рублей. Решение связано с результатами инвестирования пенсионных накоплений за прошлый год. Доходность превысила уровень инфляции более чем в 3 раза. В Подмосковье до конца недели ожидается насыщенная культурная программа. Так, в Воскресенском парке усадьбы Кривякина детей ждут творческие мастерские. 23 мая усадьба Муранова примет литературно-театральный фестиваль «Проречь», а в Мелехово с 22 по 31 мая состоится 26-й театральный фестиваль «Мелеховская весна». 23 мая в Егорьевске пройдет День подмосковных парков. Гости познакомятся с творчеством художника Игоря Грабаря, а в Одинцовском парке «Раздолье» проведут интерактивные и развлекательные программы. О прошлогоднем ограблении Лувра снимут художественный фильм. Картина будет основана на книге расследования об атаке на Парижский музей. Название фильма, актерский состав и дата выхода пока неизвестны. Ограбление Лувра произошло в минувшем октябре. Преступники похитили свыше 8 тысяч бриллиантов. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

интересно, а действительно, бывают ли грустные танцы на свете? Оказывается, да. Апсара, болеро и бачата считаются самыми грустными танцами в мире. Во всяком случае, не танцующий, но точно сообразительный. Искусственный интеллект относит их именно к таким. Ну, что-то мне подсказывает, что Артик Асти и Артем Качер поют именно, ну, точнее, совсем даже не об этом, а о том, что необходимо двигаться для того, чтобы пережить очередную жизненную коллизию. Дорогие мои, как же здорово, что этим вечером нам с вами не приходится ничего переживать, кроме радости от общения. Благодарю вас за дивный стол заказов. Невероятно хорошо было с вами так держать. Оставайтесь вот в таком правильном настрое. Если планируете не спать всю ближайшую ночь, оф! В каких надежных руках я вас оставлю. Коллега мой Артем Сорокин обещал появиться сразу после полуночи. Как всегда, будет весело, динамично и очень музыкально. Владимир Пресняков сейчас, Стас Пьеха и Григорий Лепс чуть позже. Это «Любимое русское радио». Всем привет!

друзья мои, после этой песни обычно шутят Юля, не Юли. Ну что, дорогие мои, обещаю говорить вам правду, только правду и ничего, кроме правды, а я это всего лишь я со всеми моими недостатками. Также готова вас принимать в любом вашем настроении, иногда в брюзгливом, иногда в печальном, иногда вы выглядите и чувствуете себя усталыми, а мы здесь на русском все равно вам рады, потому как мы уже давным-давно старые друзья, которые встречают друг друга с распростертыми объятиями и делают все для того, чтобы жизнь наладилась. Виртуально каждого из вас хлопаю по плечу этим вечером и говорю: «Эй, дружище, жизнь прекрасная и удивительная, все даже еще лучше, чем может показаться на первый взгляд. Время пролетает, а настроение улучшается». Дима Билан и Мари Краймбрери прямо сейчас. «Время пролетало», впереди Юлия Савичева, Дмитрий Маликов и горячая новинка от Артура Пирожкова.

конечно, красота – понятие субъективное, но все же не могу не отметить, что Рева находится в прекрасной форме, и недавно в соцсетях видео было потрясающе, как Александр занимается велоспортом. Вот кто-то во время своего отпуска ведет себя как тюлень со стажем, то есть валяется, всякое вкусное употребляет и выпивает. Ну, а Александр все бегом, все вперед, так сказать, цитиус альтиус фортиус. В общем, надеюсь, у вас, бесценные мои, также находится рядом тот самый красивый человек, ради которого стоит и себя поддерживать в должной форме. Как вы спросите? Легко и просто. Русское погромче включили, и бамс, кардио. Вот хотя бы Филатов и Кэрос вместе с диджеем Грувом сделали вещицу потрясающую. Под нее двигаться очень приятно, я проверяла. И счастье есть, и хорошая физическая форма. Берите на вооружение.

0: вот такие яркие звезды, как я, Юлия Калинина, уже готовы погаснуть и отправиться домой отдыхать до завтрашнего вечера. Зато напротив меня, ух, звезда мужского пола, коллега мой Артем Сорокин. Артем, привет.
1: Привет, привет, Юля. Привет. Ну, ты прям, конечно, загнула, не звезда. Точно не звезда.
0: Ну, почему это не звезда? Я уверена, что когда ты приезжаешь на историческую родину, например, там прямо к вагону или там к трапу самолета подается красная дорожка, оркестры все кричат: «Артем,
1: нет, Артем!» Ты знаешь, у меня такое монашеское отношение к статусу звездности, скажу
0: это
1: тебе.
0: Что?
1: Не побоюсь этого слова, да, и вообще я считаю, что, ну вот звезд, кого можно назвать звездами в нашей стране? Иосиф Кобзон. Вот это звезда, понимаешь? А мы какие-то такие осколки от пыли, от кометы.
0: Звездная пыль.
1: Звездная пыль, комета какая-то. Вот пролетела, там пылинка отлетела, вот это мы. Вот Иосиф Кобзон, понимаешь? Там.
0: Я думаю, что у нас гораздо более важная функция. Мы отчасти солнечные лучи, которые подсвечивают эти звезды.
1: Ну да, да, да. И знаешь, какие маленькие рыбки возле акулы плавают?
0: Конечно.
1: Вот что-то вроде этого, да.
0: Чтобы музыка, звучащая в эфире, нами была представлена как следует, и чтобы каждая звезда в эфире русского радио чувствовала себя
1: как дома. Ну, я в конце концов все-таки за содержание, а не за форму, понимаешь? То есть, что вот содержание было по существу, а форму-то можно любую изобразить.
0: Ну,
1: и
0: есть...
1: наш шоу-бизнес это часто показывает, понимаешь?
0: Звездная болезнь тебе не грозит.
1: Бывает, что изображают прям красоты, а вот что внутри, вот это вот интересно бы понять.
0: Ну, я думаю, что у любимых исполнителей русского радио и внутри, и снаружи все везде блестит и переливается.
1: Ну вот об этом-то и мы поговорим ближайшей ночью, разбираться будем.
0: Конечно, конечно. И еще раз восхищусь по поводу того, что у тебя нет совершенно звездной болезни, это просто праздник. Друзья мои, оставляю вас в надежных, теплых и нежных руках. До самого скорого. Завтра в 8 вечера обязательно встретимся на русском. Артем, еще раз хорошей ночи.
1: Спасибо, пока.
0: Пока, пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

0: больше, чем радио. Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Новости. Новости. На русском.
1: Здравствуйте, с вами Юлия Максимова. В Ростове временно ограничат движение транспорта по улице Большая Садовая. Меры связаны с проведением ремонтных работ на тепловых сетях. Ограничение будет действовать с 25 мая по 26 июня. На указанный период будет закрыта крайняя правая полоса движения вдоль дома номер 34 по проспекту Буденновскому. Власти просят водителей и жителей города учитывать изменения при планировании маршрутов. В Ростове с 9 по 11 июня пройдет Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие 2026». Об этом сообщается на сайте правительства. Площадкой для мероприятия станет Ростовский театр драмы имени Горького, где соберутся ведущие российские и зарубежные эксперты, архитекторы, градостроители, реставраторы и представители власти. Глава региона подчеркнул важную роль профессионального сообщества архитекторов в формировании современного облика Ростова-на-Дону. В РЖД назвали маршруты поездов с высокоскоростным интернетом. Спутниковую связь внедрят в 135 составах, включая Сапсан и ряд ласточек. Высокоскоростный интернет появится в поездах Сапсан на маршруте Москва-Санкт-Петербург, а также в ласточках Москва-Нижний Новгород, Москва-Иваново, Москва-Минск, Санкт-Петербург-Валдай, Валдай, Псков. В Ростове 18 тепла, облачно. Это вся информация к этой минуте. С вами была Юлия Максимова.
2: Спонсор программы ООО «Автоцентр» на Гагарина.
3: Классный тенок мне муж купил, по низкой ставке мне муж купил, в Олимпсах мне муж купил и не копил.
4: Забирайте ваш тенет уже сегодня на очень выгодных условиях. Какой срок кредита или первоначальный взнос решаете вы? За тенет в Олимп Запад, город Ростов-на-Дону, улица Каширская, 8/5, телефон 303-302. Кредит предоставляется банком-партнером АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости. Новости на русском. Русское радио для слушателей старше 12 лет.

0: Артем Сорокин на Русском радио.
1: Да, вот после той жары, которая сегодня была у нас в столице, так и хочется продолжить тему «Когда мы были молодыми». Когда мы были молодыми, туда даже жара даже переносилась легче. Мы могли сутками в футбол играть, например, под 40-градусным солнцем и запивать все это газировкой из автомата, а организм только крепче становился. Когда мы были молодыми, мы были как кактусы в пустыне. Росли, понимаешь, в экстремальных условиях, делали вид, что нам норм. А сейчас, ну, знаете, такое ощущение, что организм включил режим «нежная орхидея». Помню, на Кубани жил, друзья. Жара у нас полгода была. И вот когда тебе 18 лет, то, конечно, и жара переносится сильно легче. Ну, а с другой стороны, рано еще включать скрипы да стоны. Есть еще порох в пороховницах. Главное, мне кажется, все делать правильно. По жаре, особенно, а песни на Русском радио подзарядят наши аккумуляторы внутренние. Зарядка пришел я, Артем Сорокин. Вам привет. В ближайшие часы будем вместе с хорошим, с прекрасным настроением. Полетели.

0: все.
1: Русское радио Ростов. Для лиц старше 12 лет. Мобильное приложение Русского радио.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.
3: Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.

Давайте будем честными, друзья, любовь, она вообще меняется после окончания конфетно-букетного периода, когда люди лучше узнают друг друга, видят сложности в характере, проблемы, то, что приходится принимать или не принимать в близком человеке. И вот тут дальше ключевой вопрос, а что мы вообще делаем с такой взрослой любовью? Вместе ее улучшаем, заботимся, поливаем или бросаем, каждый решает сам, но мне все-таки кажется, что любовь слишком серьезное чувство для того, чтобы надеяться, что само как-то собой все решится. Ну вот, например, можно взять пример с Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Одна из, ну, исключительных по своему примеру пар в российском шоу-бизнесе. Вот как-то учиться у них

0: Реклама на русском.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Поскольку всем не угодишь, я даже пробовать не буду. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7 9 9 код 499.

«Целуй, это Нюша!» приказывает на русском радио. Сразу вспоминается культовый фильм, где находится Нофилет. Помните, когда герой Панкратова Черного говорит своему брату: «Подойди к тете и поцелуй ее. Тетя Тамара очень даже хорошая. Я бы на твоем месте, знаешь, что сделал бы?» Ну, может быть, человек стесняется. Да, не все такие, как вы, Ген. Ох, друзья, сразу захотелось посмотреть какую-нибудь классную советскую комедию. У нас их очень много. И, скажу честно, лично я, Сорокин, так устал уже от этой информационной перенасыщенности. Каждый день новости, какие-то новости, каналы, читаешь все это, что порой просто вот надоедает, все это выключаешь, включаешь старый добрый советский фильм и наслаждаешься. Вот вчера решил в очередной раз пересмотреть «Вокзал на двоих» с Гурченко и Басилашвили. Да, лучшее оздоровление наши старые добрые советские фильмы.

0: на русском радио Артем Сорокин.
1: А мне кажется, чем ближе к концу недели, тем любить как-то попроще. Меньше спорим, меньше выясняем отношения. Сегодня 20 мая, среда на календаре. И, может быть, даже, я так подумал, друзья, среда – самый лучший день на неделе, потому что он как бы равноудален и от надежд, и от разочарований. Уже половину пути прошли, вторая половина недели будет, ну, явно поприятнее. Хотя, по части настроения я предлагаю, знаете, сегодня доработать, дозаниматься своими делами, но хотя бы немножко попытаться превратить окружающую нас среду в окружающую нас субботу. Ну, хотя бы по части настроения, пусть даже и среда на календаре. Так, ну что, в этом часе лучшие любимые песни, в следующем часе стол заказов.

0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Все будет хорошо. Хотели любимых песен? Так слушайте.
1: Девочка, танцуй, все пройдет скоро.
0: Только лучшее.
2: А если дождь всю ночь напролет, утром ярче заря.
0: Только любимое.
3: Его глаза косы, далеко нет.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском.

теперь Дима Билан точно может с полным правом купить белые розы и поставить их в новое жилье взамен старого. Тут, судя по новостям, которые Сорока принесла на хвосте мне, Артему Сорокину, пару дней назад пришла информация о продаже дома Димы Билана на Новорижском шоссе в Подмосковье. Певец продал таки двухэтажный особняк. Площадь дома составляла 440 квадратных метров, на секундочку. Продал дешевле, чем рассчитывал. Имя покупателя не раскрывается. Известно лишь, что это не публичная персона. Ну, а деньги от продажи Дима Билан направил на погашение ипотеки за новый загородный дом. А по словам Димы, он выбрал место с живописными видами и большим количеством света, что должно вдохновлять его на творчество. Дима Билан отмечал, что смена жилья – важный шаг для того, чтобы шире смотреть на мир. Ну и, конечно, находить новые идеи для работы. Ну и хорошо, поздравляем мы Диму Билану с продажей дома и с тем, что теперь у него новоселье в новом прекрасном жилье. Удачи!

0: Это Филипп Киркоров. Слухи на русском радио. Но все-таки люди распускают слухи тогда, когда не знают, как по-другому объяснить, почему у кого-то все получается, а у них нет. Ну, то есть такая форма зависти, можно сказать. Да пускай говорят, что хотят, и мы по этому поводу переживать не будем. А тот, кому вы действительно нужны в жизни, останется с вами, несмотря ни на что. И, конечно, Филипп прав, что часто это зависит от усталости. В том числе. Ну, мне кажется, человек, у которого все хорошо в жизни, который в целом всем доволен, он и слухи-то распускать, скорее всего, не будет. Но это так, внутрикорпоративная, так сказать, психология. Я надеюсь, что у вас в этом смысле, друзья, все нормально. Давайте не будем распространять слухи и в ответ тоже не будем получать эти слухи в адрес себя самого. Но оно же работает часто как такая мгновенная карма или не мгновенная, а, например, как бумеранг. Кстати, насчет бумеранга, песня Анны Семенович и Славы буквально через 3 минутки покажет Сергей Лазарев, а в следующем часе стол заказов.
1: Артём Сорокин на русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: что слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: больше, чем радио. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Время приветов, и я, Артем Сорокин, говорю вам привет! Привет всем, большой привет! 2 часа ночи в столице, у нас начинается скорая приветливая помощь. Почему? Ну, потому что 8-916-003-105-7, это наш номер, ну, раз есть 003, ну, это же скорая приветливая помощь, а как иначе-то? Помощь, а как иначе-то? Пишите, друзья, принимаю ваши сообщения, с удовольствием читаю, у нас лучшие любимые песни. Ну и в целом вся страна, а то и весь мир в этот момент объединяется для того, чтобы сказать друг другу хорошие, добрые слова, поддерживающие. Очень люблю сильно мужа Димулю. Моя любовь взаимна. До встречи, спокойной ночи. Это написала Наталья, если я правильно понимаю. Да, Наталья, все верно. Доброй ночи, Артем, спасибо большое за эфир. Всем доброго утра, позитивного настроения, продуктивного вам дня. С вами пациентом желаю удачи. Матвей, Михайлик, дорогой крестный, время идет быстро. Ты становишься взрослым, сильным, мужественным, самостоятельным. Хочу пожелать тебе успешной, комфортной жизни, верных друзей на пути. Пусть все задуманное сбывается, а самые яркие детские мечты превращаются в прекрасную реальность. С днем рождения! Это написала наша любимая Людмила из Уссурийска. Людмила, большое вам спасибо за сообщение. А вот еще Людмила прикрепила для Артема Сорокина: чай или кофе на выбор. А я выбираю чай с лимончиком. Людмила, спасибо.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну вот ключевая фраза в песне группы «Градусы» — «Только бы не спать». Да уж, только бы не спать. Многие сейчас не спят точно, работают или уже давно проснулись и, конечно, слушают русское радио. Здорово, что мы вместе. Участвуйте в столе заказов, пишите. +7 916 003 105 7. Сергей Муравьев пишет: «Доброй ночи, любимое русское радио». Пишет вам постоянный слушатель Сергей Россош, Воронежская область. Работаю, как обычно, в Яндекс.Такси. Постоянно слушаю на работе русское радио. Хотелось бы передать привет всем таксистам нашей необъятной страны. А также хочу поздравить с днем рождения своего старшего брата Валерку. Счастья, здоровья и процветания желаю ему от всей души. С уважением, Сергей Муравьев. Здравствуйте, русское радио. Всегда слушаем вас. Это пишет Екатерина. Хотим передать привет коллективу ГКБУЗ НЦРБ Николаевска-на-Амуре. Пожелать плодотворного рабочего дня. А еще хотим передать привет нашему главному бухгалтеру Ольге Николаевне Лобзиной. Мы ее ценим и любим. Вы лучший руководитель. Это сообщение от Екатерины.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Друзья, ну если вы думали, что есть какие-то проблемы и проблемы сохранятся, то я вас хочу успокоить. Санек гарантирует, что все будет хорошо. Русское радио привет, пишет Алекс, ну он же Александр, он же Санек. Еду из Монреаля в Нью-Йорк. Хочу передать привет Груне из Москвы и Мумику из Приднестровья. Все будет хорошо. Санек гарантирует. Санек, большое вам спасибо за это сообщение. Я после вашей гарантии точно успокоился. Ну действительно, все будет хорошо. Если вы гарантируете, значит, все будет действительно хорошо. И русское радио тоже гарантирует, кстати говоря. Так, Леонид пишет: здравствуйте, у меня сегодня день рождения, 20 мая. Мне исполнилось 26 лет. Дорогой Леонид, поздравляем вас, желаем вам, чтобы все только начиналось и начиналось хорошо. Вообще вот это идеальный возраст от 20 до 30. Пусть в этот период у вас случатся самые классные события, и вы их запомните. И не теряйте времени. Мой вам совет из клуба 40-летних. Наталья пишет: очень сильно люблю мужа Димулю. Моя любовь взаимна. До встречи. Спокойной ночи. Смотрим, что еще есть. Марина Клименко: передайте привет моему сыну Кириллу. Люблю, очень жду. Домой осталось чуть-чуть. Жду тебя очень, сынуля. Скучаю. Марин, ну желаю, чтобы уже Кирилл-то поскорее приехал. Дальше Алексей пишет: привет любимой Анастасии Каримовне из Белореченска Краснодарского края. Я люблю тебя. Подпись Алексей. Стол заказов на русском продолжается. Время еще есть. Пишите +7 916 003 105 7. Гости!

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: У нас через полторы минутки на русском радио классная свежая песня от группы «Винтаж». Не пропускайте. Здравствуйте. Передайте и поздравьте нашу самую любимую коллегу Татьяну с днем рождения. Пускай ее глаза всегда сияют, и улыбка с ее лица никогда не сходит. Коллектив АТП и начальник Никита. Ну что, конечно же, мы тоже поздравляем, присоединяемся. Татьяна, с днем рождения. Будьте самой счастливой, самой любимой. Сообщение, кстати говоря, прислала Ирина, если я не ошибаюсь. Ну, судя по аватарке. Доброе утро. Передайте привет для девочек моего кабинета отдела КАП строительства Восточного порта с пожеланиями хорошего настроения на весь рабочий день. Послание прилетело от Оли. Да, действительно, Дальний Восток. Вам хорошего дня. Ну и в целом все регионы, которые уже просыпаются, проснулись. Пусть сегодняшняя среда будет просто хорошей. Вот, ну просто нормально и все. Поздравьте мою самую любимую женщину Лидию Бычкову. Твой Кирилл. Это сообщение прилетело еще до стола заказов. Кирилл подсуетился, ну и правильно сделал. Кирилл, молодец. Смотрю, что происходит в наших одноклассниках. Доброй ночи. Это пишет Кирилл Фатьков. Артем, хорошего эфира. Поздравьте с днем рождения Илью Крылова. Благополучия, стабильности, процветания, чтобы всегда исполнялись все его мечты, желания и успехов во всем. Всех ему благ. Да, действительно, сегодня у нашего Ильи Крылова день рождения. Мы его поздравляем очень сильно и будем в течение всего дня поздравлять, говорить ему очень хорошие слова, в том числе и вы пишите, друзья, если есть такое желание. Желаем Илье нашему здоровья, успехов и оставаться таким же крепким, серьезным мужчиной, воспитывающим двоих детей, между прочим.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Продолжаем стол заказов. Ульяна пишет: «Привет, Русское радио. Передаю привет доченьке Кристине из Иркутска и пожелание услышать песню Артура Пирожкова». Ульяна, ну вот прям сейчас не гарантирую, но вообще Артур Пирожков у нас точно будет впереди. Маффин на связи. Передайте привет моей маме, пожалуйста. Леонид: «Здравствуйте, у меня сегодня день рождения. Мне 26. Хочу передать привет моему другу Даниилу Седых из Сыктывкара. Он сейчас со мной. Поставьте, пожалуйста, нам любую песню про день рождения». Но вот, опять же, сложно сейчас с этим, Леонид, но я в любом случае вас поздравляю с днем рождения. Желаю, чтобы все у вас было в жизни хорошо и еще лучше. И вот то, что сейчас рядом с вами друг, это подтверждение того, что вы замечательный человек, можете дружить, умеете дружить. Это, кстати, не все могут. И я желаю, чтобы ваша дружба только крепла, и вообще рядом с вами были люди, которые вам помогают по жизни. Анна пишет: «Доброе утро, прошу передать привет девчонкам из материального отдела бухгалтерии Восточного порта. Хорошего дня и позитива. Хотелось бы передать привет организации ПАО ДЭК, дающий свет нашему маленькому городу Николаевску на Амуре. Хорошего рабочего дня и отличного настроения. И отдельный привет Валентине Викторовне Юсовой». Стол заказов еще немножечко продолжается.
2: На асфальт

0: Вот примерно так же. Кричала Ирина Шипицына, которая не услышала привет. И Оля пишет: передайте хорошее настроение и пожелание хорошего настроения Ирине Шипицыной, классному специалисту и отзывчивой коллеге. А то она расстроилась, что не услышала предыдущее сообщение. Ну, Ирина, надеюсь, все сложилось сейчас. Надеюсь, не будете расстраиваться больше. Да вообще, стол заказов 4 раза в сутки идет. Можно хоть 10 раз привет передавать. Пишите. Наталья пишет: хочу передать большой теплый привет всем слушателям русского радио. Хочу передать большой привет своей дорогой сестричке Анастасии. Она грустит, но я думаю, мой привет развеселит ее, заставит больше не грустить. Хочу и сказать, чтобы она оставалась всегда такой же красивой и веселой. Артем, желаю вам прекрасной ночи, чтобы вы всегда были позитивным, как сейчас. Большое спасибо, Наталья. Людмила пишет: Тема, доброй ночи, отличного настроения и ароматного чая. Поздравляю с юбилейным днем рождения одного из самых добрых диджеев русского радио, Илью Крылова. Есть на нашей волне диджеи, что пришли с других радиостанций, здесь, на русском радио, на волне огромное пространство. Нежный, добрый, музыкальный, расширяет кругозор. Нет ему здесь равных, только автор басен. Илья, здоровья огромного, самых крутых эфиров, любви, уважения коллег, верных друзей, русское радио, всех остальных. Обнимаю, люблю, ваша Людмила. Людмила, большое спасибо за пожелание. Ну и финальный привет. Привет, Елена Русина, Артем, доброй ночи. У нас жара спала. А вы держитесь. Привет всем слушателям русского радио и легкого эфира. Да, у нас тоже сейчас стало значительнее попрохладнее. И прям вот, ну, отдыхаешь. Прекрасная, прекрасная погода. Надо гулять сейчас, но мы работаем.
1: Артем Сорокин.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.